0: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости, новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. На югорских реках участились несчастные случаи. В УКБ Нижневартовска спасли мужчину с угрозой ампутации ног. Югра стала призером международного туристического форума. В Югре с потеплением участились несчастные случаи на воде. Жара вынуждает людей спасаться на водоемах, но оборудованных пляжей в округе не так много. Например, в Ханты-Мансийске их вообще нет. А значит, загорать на песке можно, а вот в воду заходить категорически запрещено. Комментирует главный государственный инспектор по маломерным судам Югры Ольга Кашкарова.
3: С установлением жаркой погоды.

0: Нижневартовской окружной клинической больнице спасли мужчину с опасным диагнозом. Он мог потерять обе ноги. Пациента беспокоили сильные боли, а конечности были холодными. Это говорило о серьезном нарушении кровоснабжения. Обследование показало тромбоз брюшной аорты и сужение почечных артерий. Чтобы не допустить ампутации и других тяжелых последствий для здоровья, хирурги провели срочную операцию. Больному удалили тромбы и с помощью синтетического протеза создали новый путь для тока крови к ногам. Вмешательство прошло успешно. Как отмечает Департамент здравоохранения Югры, для окружной медицины такой случай является уникальным. Югра завоевала главную награду 6-го международного туристического форума «Путешествуй». Он прошел в Москве и собрал представителей отрасли со всей России и 50 зарубежных стран. В результате экспертное жюри высоко оценило потенциал нашего региона. Он стал лауреатом первой степени в номинации «За лучшее представление культурного кода на экспозиции». На стенде Югры гостей знакомили с туристическими продуктами, включая такие, как месторождение Югра, югорский лыжный марафон и чумовой маршрут. А еще посетителей угощали блюдами северной кухни, олениной, таежной сбитнями из брусники и сибирским кофе. Стоит отметить, что от округа выступили более 20 компаний – туроператоры, гостиницы, рестораны и производители сувениров. Также югорская делегация провела встречи с потенциальными партнерами, в том числе из Венесуэлы и Шри-Ланки. И последнее. Югорчан приглашают на всероссийский проект «Медиафин». Его проводит Ассоциация развития финансовой грамотности для привлечения внимания к важности финансовой культуры и повышения осведомленности граждан. Прием заявок уже стартовал и продлится до 31 июля. Испытания рассчитаны на представителей СМИ, блогеров и профильные подразделения организации. Экспертное жюри принимает статьи, видео, подкасты, инфографику и другие медиапродукты, помогающие людям разбираться в финансах. Единственное условие – материалы должны быть опубликованы с 1 января прошлого года по 31 июля текущего. Победителей определят в нескольких номинациях: лучший медиапроект года, лучший медиаматериал, простыми словами и других. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 7:05, 17 июня. Сегодня среда.
5: Да.
4: Среда. Сегодня. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. И с самого утра все-таки хочется еще разочек поговорить об автомобильной безопасности, о знаниях правил дорожного движения и о том, насколько плохо или хорошо у нас эти правила соблюдают. Угу. Вчера был очень неприятный момент. Здесь у нас... Хочу сразу сказать, вот все, что произошло, уже лежит в госавтоинспекции. Я лично позаботилась о том, чтобы видео с этим злостным нарушением и с этим злостным нарушителем оказалось там, где должно оказаться. Собственно, улица Гагарина. Да я в глаза.
5: Защита свидетелей.
4: Я могу в глаза человеку сказать, что...
5: Не знаю, в лес, в Сургут вывезли там.
4: Не надо меня никуда везти. Соблюдайте правила дорожного движения. Никакое видео не попадет в госавтоинспекцию. Еду вчера по Гагарина, там, где пожарная часть. И горит красный сигнал светофора. Горит уже красный сигнал светофора. И откуда-то, вот прямо вот откуда-то оттуда из-за меня летит газель. Я понимаю, газель, быстрое животное, все остальное. И вот эта газель летит, а по пешеходному переходу, собственно, по регулируемому, идет 5 человек. Первая девочка лет 15, может быть, 16, не больше. И вот они просто успевают в какой-то очень коротенький период разойтись, потому что то ли у девочки ступор случился, она не поняла, что нужно дальше пробежать, то ли этот человек понял, что надо немножечко дать вот в другую сторону, чтобы не задеть. В общем, страшного не случилось, но, во-первых, этот человек пролетел на красный свет, во-вторых, вот еще чуть-чуть и большая трагедия. Даже я не колебалась, когда отправляла видео в госавтоинспекцию для того, чтобы этого человека нашли и наказали, потому что, ну, так нельзя.
5: Ну, согласен.
4: Так
5: да,
4: просто
5: согласен.
4: Нельзя. И тут открываю новости сейчас с самого утра, и тут вот назвали регионы у нас в России с высокой аварийностью. Здесь и Татарстан, и Башкортостан, и Санкт-Петербург, Свердловская, Нижегородская области. Хорошо, что пока что в этом списке нет Ханты-Мансийского автономного округа, и очень надеюсь на то, что в этот список наш округ не попадет. Потому что надеюсь на то, что будут все-таки, в конце концов, водители соблюдать правила дорожного

0: Движение перестанут сидеть в телефонах.
1: Не перестанут, и утопия какая-то. Не будет этого никогда.
0: К сожалению,
1: каждым годом все будет хуже и хуже. Потому что машин все больше и больше на дорогах. Тут единственное, как-то надо быть бдительнее на самом деле. Я, если раньше мог вообще ходить в наушниках и не смотреть на дорогу нигде особо, я имею в виду раньше, лет 20 назад, то сейчас я даже когда иду по тротуару, когда иду, я и то себя не чувствую в безопасности, потому что всякое может случиться, и бдишь на всякий случай все равно.
0: Ты абсолютно правильно делаешь, и очень хочется надеяться на то, что те люди, которые нарушают правила дорожного движения, сейчас немножечко задумаются, услышат и задумаются о том, что все-таки, когда выезжаешь на дорогу, отвечаешь не только за свою жизнь, но и за жизнь тех, кто находится с тобой на этой дороге. Да, вот такой позитивчик с самого утра. И я буду до конца, как говорится,
1: до конца своих дней?
0: Я буду бороться с нарушителями, правда. Если от меня будет зависеть, будут штрафовать этих людей за нарушение правил дорожного движения или нет, благодаря моим видео, я буду присылать эти видео. Благо, видеорегистратор работает у меня
1: круглосуточно.
0: Практически.
1: Так что, если даже машина стоит, какой номер там у тебя?
0: Знаешь,
1: обращайте внимание. Должен же быть человек предупрежден. Представь, все будут знать твой номер, какая машина, и будут сразу сбавлять скорость, сразу же убирать телефон куда-то. Как когда человек камеру видит, он, по крайней мере, на какое-то время мобилизует свои силы и внимание на дороге.
0: Кстати, по поводу оснащения автомобиля камерами и всем остальным, тут автомобили госавтоинспекции собираются оснастить новыми камерами с распознаванием номеров. Они как бы сейчас уже есть, но еще будут более усовершенствованы, поэтому будет еще больший контроль за всеми теми людьми, которые не соблюдают правила дорожного движения.
1: На мой взгляд, не это должно останавливать людей, а вообще просто здравый смысл, безопасность своя и окружающая.
0: Молодец, мне нравится, молодец. Николай Авдонин.
1: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
1: Доброе утро.
2: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: погоды на главном окружном.
1: 7 часов 13 минут. 17 июня, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 29, в Нижневартовске и Тюмени 26 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березовой и Линторе 30 градусов выше 0. В Югорске, Советском, Урае, Междуреченском, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 25, в Нягане 28 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске

0: рот открыт, пасть открыта или рот, не знаю, как правильно. Не важно. И капелька падает, и все, и захлопывается все. Ну, так, не очень приятно. Практически, да. Всемирный день, точнее, международный день карате отмечается сегодня. Почему исправилась? Потому что Всемирный день карате отмечается официально ежегодно 7 октября.
1: Ничего себе.
0: Да, а есть еще один день карате на его исторической родине в Окинаве, это в Японии, и отмечается он 25 октября. А вот сегодня международный день карате, который приурочен к значимым событиям в истории развития этого вида спорта.
1: Да, мне кажется, это вообще для всех людей на планете практически очень значимый день, потому что каждый пацан, по крайней мере, карате занимался,
0: ну, конечно,
1: в детстве. Хотя бы на одну тренировочку сходил.
0: Конечно.
1: Отхватил, вот, возможно, по щам и ушел, но тем не менее занимался.
0: Я же вот вспомнила сейчас.
1: Это сейчас свою историю.
0: Правда, не помню. Ну, я сейчас, ты же помнишь, как мне пяткой в глаз заехали.
1: Но это не я.
0: Да, я понимаю.
1: Если что, это не я.
0: Просто я не помню, карате то было или тэквондо, а сейчас мы выяснили, что другое.
1: Для твоих глаз это вообще никакого значения не имеет.
0: Всемирный день тесселяции отмечается сегодня.
1: Это еще что за овощ?
0: Оказывается, день мозаики. Mm. Отмечается он ежегодно. Праздник был учрежден в 2016 году. Одна там писательница и любительница математики Эмили Гронсвинер. Она, собственно, придумала это. И что касается сути этого праздника, он посвящен популяризации тесселяции, то есть созданию узоров из повторяющихся геометрических фигур без зазоров и наложений. Ну, как паркет. Знаешь, там же нет никакого, никаких...
1: Ты говоришь, вообще у меня в детстве была игрушка-мозаика, и мне она очень нравилась. Какая-то там пластиковое поле было с дырочками, в него надо было вот как раз одинакового размера вот эти пуговки втыкать, у них там дырочки эти были. И, ну, я
0: ты
1: совсем
0: правда
1: маленький
0: что-то составлял?
1: Был. Я маленький был совсем, мне это невероятно. Ну, что у меня была мозаика, кубики и пистолет. Деревянный братом сделанный, конечно. Но нет, шпага еще была. Это уже позже, когда я сам научился делать себе оружие.
0: И сам сделал себе эту шпагу.
1: Надо было, когда защищаться от брата.
0: День русского кваса отмечается сегодня, и благодаря, собственно, этому празднику сегодня можно целый день обливаться квасом, мыться в квасе. Почему нет? Ну, квас же, что, мне кажется, исконно русский напиток, между прочим. Первые упоминания об этом чудодейственном напитке содержатся в древнерусских летописях X века. Ну, вообще, подробности сегодня про квас мы будем говорить. Мы же выясняем сегодня, что круче, квас или чайный гриб. Я же тут залюбила чайный гриб.
1: Да.
0: Столько подробностей расскажу про этот чайный гриб. Для меня, для самой, это открытие, откровение. И сегодня так, на два лагеря разделимся. Я буду топить за чайный гриб.
1: Топить в чайном грибе?
0: Топить, да. Топить за квас.
1: А я в чае. Квас, да.
2: Утро начинается здесь.
3: Радио Югра. Реклама.
2: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
8: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
11: Заключи контракт на службу в войсках.
3: войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей.

0: 500 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:25. Предлагаю присоединиться к нашей беседе с коллегами из телевизора. Включайте прямо сейчас телеканал Югра. Там сегодня... А кто там сегодня?
2: Там Никита и Марина.
1: Никита и Марин. Вот сейчас-то с ними и поболтаем.
3: Доброе утро, планета! Проснись и пой, луч солнца золотого. Огромное количество песен сложено для того, чтобы создавать настроение нового дня.
4: Я думал, ты сейчас Колю просто описала. Ни одно наше доброе утро не складывается без общения с любимыми коллегами, ведущими радио Югра. Даша, Коля, привет!
1: Доброе утро, ребята!
2: Привет, Марина, привет, Никита!
1: А я думала, ты песню сейчас будешь петь. Луч солнца золотого.
3: Знаете, я была бы не прочь, но Никита...
1: А что Никита-то? Подожди, Марина, ну если Никита не любит, так он пусть не слушает. Это ради бога.
2: Не поклонник твоего творчества.
4: Кстати, выйти, ты понимаешь, мне я работа такая.
3: Так,
1: закрой уши. Марина, давай, мы тебе разрешаем, нас больше.
3: Давайте,
1: конечно,
3: давайте,
1: давай. Да, да, любую.
3: А, давайте.
4: Это,
3: проснись и пой, проснись и пой. Попробуй в жизни хоть раз.
1: Попиваем.
3: Завершаем нашу музыкальную паузу.
2: По-моему, левый глаз дергается у Никиты.
3: Обязательно что-нибудь исполню.
2: А, и ты моргаешь.
1: Да. Марина,
3: я
1: у тебя
3: его не смогу реабилитировать, понимаете?
1: Марина, у тебя получилось,
2: хорошо получилось,
1: прекрасно.
2: Да.
1: Что-то все нормально.
3: Спасибо.
1: Он просто завидует тебе.
4: Это я еще
1: тебе.
4: Не пел «Синюю вечность».
1: Так ты же не сдерживайся, Никит, не сдерживайся.
4: Я боюсь дрогнуть всех.
2: Вообще, я думал, вы для этого и устроились на телевидении.
1: Да, для того, чтобы все дрогнули.
2: Чтобы все дрожали. Трепетали, я бы даже сказал.
1: Сегодня мы про интересненькое говорим, в жару про напитки. Сегодня день русского кваса, мы решили устроить некий батл, и я вдруг нечаянно, ну как нечаянно, вспомнила и полюбила чайный гриб, и теперь, мне кажется, я вообще всем советую его пить, потому что крутая штука.
2: Амбассадор Марин... чайного гриба.
4: Практически.
1: Но это крутая штука, Марина, если что, я тебе, хочешь, принесу, попробуешь, это
3: я
1: очень
3: вкусно. Я с удовольствием.
1: Вкусно. Да, и мы сегодня
3: Спасибо.
1: Выясняем у всех, кто находится в компании с нами, что все-таки круто. Квас или чайный гриб? Давайте.
4: Очень символично, что Даша решила угостить тебя чайным грибом после твоего пения, понимаешь? Как будто бы вот оно складывается.
3: Она решила мне помочь.
4: Да.
3: Слушайте, ну поскольку я чайный гриб не пробовала...
1: Даже в детстве, Марин, я не верю в то, что ты даже в детстве не пробовала чайный гриб.
3: В детстве был березовый сок, был домашний квас. Одна бабулечка моя настаивала на дрожжах, другая на хлебных корках, поэтому вот напитков было в избытке, но чайного никогда.
2: Поняла?
1: Да, я поняла, пожалуйста, ради бога.
3: Удивительно, но почему-то вот так,
1: а
3: да,
1: ты ведь, между прочим, в Советском Союзе родилась. Ага.
3: Между прочим,
2: я думала,
3: да,
2: а ты ведь, между прочим, успела. Похожа на человека, который пил чайный гриб.
1: Никита, что у тебя?
4: Именно так и не выглядит.
3: Спасибо за уточнение моего возраста.
4: Слушайте, Марин-то еще в царской России пробовала квас. Дело в том, что я, например, взросленный на квасе, причем на хорошем,
1: это
4: качественном,
1: видно?
4: Классном. Видно, да, потому
1: Конечно.
4: Что у меня вот эти разухабистые еще.
3: Мы, кстати, даже, прости, Никита, опрос однажды создавали, какой Никита квас.
1: Какой?
3: Деревенский, бочковой или...
2: Или просто жирный.
3: Интересный вопрос. А, Никитич, да, вот. Ну,
1: и выяснилось, какой Никита квас.
4: Мы не помним, я не помню, какой квас. Ну, я, Андрей, там масса вариантов была.
3: По-моему, за бочковой.
4: Я обожаю. Вот, слушайте, для меня же это символ детства. Мы квас в бочке, помните? Желтые бочки,
1: ну,
4: когда
1: конечно.
4: Стояли где-то хлеб, заводы продавали квас. Мы с детьми в прошлом году поехали в отпуск на машине. Когда мы увидели на трассе его, я так сильно на педаль тормоза не жал еще ни разу. По-моему, я даже немножечко врылся в асфальт. Вот. Я побежал за этим квасом. Вот, туда
2: растолкал всех людей.
4: Он
2: там.
4: Растолкал всех. У меня не было наличных. Он сказал, можно переводом.
1: Так.
4: Я перевел. Я
2: все взял свои
4: вложенную
2: деньги.
4: Литровую бутылочку с квасом.
1: Так.
4: Прибежал в машину. Дети, говорю, сейчас мы получим удовольствие. Сейчас мы вернемся в папино светлое прошлое.
1: Так,
4: я сделал два глотка, вылил этот квас, и мы поехали дальше.
3: Уже не тот, да?
4: Вообще даже близко не тот.
2: У тебя есть фаркоп на автомобиле?
4: Думаешь, таскать желтую бочку?
2: Я думаю, что если бы у тебя в тот момент был фаркоп, ты бы мог на большие деньги попасть. Скорее всего, да.
4: Просто очень сильно, видишь, это были стандарты, я думаю, тех лет, когда квас по определенной рецептуре, плюс его делал государственный хлебзавод, соответственно, все это было очень строго. А сейчас кто-нибудь попал и делает вот этот квас.
1: Согласна с тобой, Никита, абсолютно. И как-то тоже попробовав вот этот квас из желтой бочки, я зареклась. Больше я оттуда не пью. Поэтому пью чайный гриб, и так мне вкуснее. Ребята!
4: Даша, где его взять?
1: Кого? Только у меня.
2: Только у нее в холодильнике.
1: У меня.
4: Ну, случайно завелся у тебя?
1: Нет, это мне тоже передали.
3: Понимаешь, этот напиток столько сегодня.
2: Вообще, на самом деле, он поработил Дашу, и мне кажется, она утром открывает холодильник, он ей отдает своих детей и говорит, неси их в люди, отдай их, приюти.
3: Слушай, все-таки грибы атаковали, да?
1: Вот зря вы смеетесь. Я вам сегодня, знаете, сколько интересного... Знаете, сколько сегодня интересного расскажу про этот гриб? Вы вот даже не представляете. А люди, между прочим, продают его и миллиардеры. Понятно.
2: Ах, вон оно что. Все, отключаемся. Подробности сейчас ты мне расскажешь.
1: Ребята.
2: Если что, я в доле.
4: Все.
3: Мы после эфира обязательно послушаем, что ты говорил.
2: Всего доброго.
1: Хорошего эфира. Пока.
3: До встречи. Пока.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. На югорских реках участились несчастные случаи. В УКБ Нижневартовска спасли мужчину с угрозой ампутации ног. Югра стала призером международного туристического форума. В Югре с потеплением участились несчастные случаи на воде. Жара вынуждает людей спасаться на водоемах, но оборудованных пляжей в округе не так много. Например, в Ханты-Мансийске их вообще нет. А значит, загорать на песке можно, а вот в воду заходить категорически запрещено. Комментирует главный государственный инспектор по маломерным судам Югры Ольга Кашкарова.
6: С установлением жаркой погоды увеличивается количество происшествий при купании в необорудованных местах. С начала года у нас уже 9 происшествий, в результате которых 5 человек было спасено.
5: Для того, чтобы отдых на воде не обернулся трагедией, специалисты рекомендуют не купаться в необорудованных местах, не заплывать далеко от берега, а также не нырять, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и обязательно следить за своими детьми. Стоит отметить, что водоемы Югры – зона повышенной опасности. Сильное течение, неисследованное дно, холодная вода и воронки – все это несет угрозу для жизни человека. Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы спасли мужчину с опасным диагнозом. Он мог потерять обе ноги. Пациента беспокоили сильные боли, а конечности были холодными. Это говорило о серьезном нарушении кровоснабжения. Обследование показало тромбоз брюшной аорты и сужение почечных артерий. Чтобы не допустить ампутации и других тяжелых последствий для здоровья, хирурги провели срочную операцию. Больному удалили тромбы и с помощью синтетического протеза создали новый путь для тока крови к ногам. Вмешательство прошло успешно. Как отмечает департамент здравоохранения Югры, для окружной медицины такой случай является уникальным. Югра завоевала главную награду 6-го международного туристического форума «Путешествуй». Он прошел в Москве и собрал представителей отрасли со всей России и 50 зарубежных стран. В результате экспертное жюри высоко оценило потенциал нашего региона. Он стал лауреатом первой степени в номинации «За лучшее представление культурного кода на экспозиции». На стенде Югры гостей знакомили с туристическими продуктами, включая такие, как месторождение Югра, югорский лыжный марафон и чумовой маршрут. А еще посетителей угощали блюдами северной кухни, олениной, таежной сбитнями из брусники и сибирским кофе. Стоит отметить, что от округа выступили более 20 компаний. Туроператоры, гостиницы, рестораны и производители сувениров. Также югорская делегация провела встречи с потенциальными партнерами, в том числе из Венесуэлы и Шри-Ланки. И последнее. Югорчан приглашают на всероссийский проект «Медиафин». Его проводит Ассоциация развития финансовой грамотности для привлечения внимания к важности финансовой культуры и повышения осведомленности граждан. Прием заявок уже стартовал и продлится до 31 июля. Испытания рассчитаны на представителей СМИ, блогеров и профильные подразделения организации. Экспертное жюри принимает статьи, видео, подкасты, инфографику и другие медиапродукты, помогающие людям разбираться в финансах. Единственное условие – материалы должны быть опубликованы с 1 января прошлого года по 31 июля текущего. Победителей определят в нескольких номинациях: лучший медиапроект года, лучший медиаматериал, простыми словами и других. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. 17 июня, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 29, в Нижневартовске и Тюмени 26 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойкерском, Пытьяхе, Белоярском, Березовой, Линторе плюс 30, в Югорске, Советском, Урае, Междуреченском, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 25, в Нягане 28 градусов, выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 22, в Нижневартовске и Тюмени 18 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Реклама на радио Югра.
1: Реклама, лишние расходы.
0: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Мальчик просто покупает квартиру.
11: Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
12: Миллиарды. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
13: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
14: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 7 часов 49 минут. Овны, сегодня постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать.
1: Тельцы, сегодня многие представители знака получат отличные новости издалека.
0: Сын, наверное, позвонит. Близнецы, звезды говорят, что сегодня благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы.
1: Раки, сегодня прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими.
0: Львам, сегодня держите ушки на макушке. Весь день из разных углов будет приходить много полезной информации.
1: Девы, сегодня без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня.
0: Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение.
1: Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение.
0: Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс.
1: Козероги, сегодня вы, наконец, получите заслуженные лавры за давно проделанную работу.
0: Водолеи, сегодня не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы.
1: Рыбы, сегодня каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 54 минуты. Очередной клевый фразеологизм, по-моему, сегодня от Евгении.
2: Да, именно от Евгении. Вчера она нам его прислала. Фразеологизм «развесистая клюква».
1: Я такое вообще никогда в жизни даже не слышала.
2: Угу. Я тоже, на самом деле, не слышал, но, тем не менее, оказывается, очень интересная история у этого фразеологизма. Вообще так говорят, когда хотят сказать о человеке, который совершенно некомпетентен, который какую-то ерунду несет полнейшую. Ну, то есть, вот, не разбирается в вопросе и просто врет тебе в глаза.
1: Тупенький?
2: Ну, может быть, тупенький, может, ему так нравится. Mm-hmm. То есть, это не имеет значения. Вообще, человек, который собирал клюкву, ну, или вообще видел, как она растет, прекрасно понимает, что такого понятия, как развесистая клюква, не существует. Это, ну, я не знаю, как денежное дерево. No. Ну, натуральное. Mm-hmm. Или когда пряничное какое-нибудь дерево. Uh-huh. То есть, такого не бывает практически. И предполагают лингвисты, что это выражение придумали иностранцы. Те люди, которые в русском языке совершенно не разбираются, русских там понятий не знают. И даже приписывали Александру Дюма старшему, приписывали, что этот фразеологизм придумал он. У него там в одних каких-то заметках есть замечание о том, что где-то там под развесистой сучковатой клюквой он где-то там сидел. Ну, прям, да, вот это дерево как будто, и под ним вот он сидел и размышлял, не знаю, о бренности бытия. Но, как опять же говорят исследователи, Дюма этого не писал, нигде у него про это ничего не сказано. Но есть у нас специалист по физиологии, Валерий Михайлович Макиенко, такой известный человек, глыба. Он, ну, правда, он сейчас очень много говорит о реформах русского языка, которые говорят о том, что надо за чистоту языка бороться. Он нормально по-человечески это объясняет, как, что стоит делать, чего нет. И он говорит, что в 1910 году в Санкт-Петербурге в театре, ну, точнее, был театр пародии, в котором показывали пьесу с очень интересным длинным названием. У нее такой сенсационная французская драма с убийством и эксплуатацией жизни настоящих русских фермеров. Угу. Вот так вот называлась эта пьеса.
1: Куда пойду? Да, вот,
2: и она
1: вот
2: такая была абсурдная. Вот, ну, правда, там были такие, потому что это действие происходило в Санкт-Москве.
1: А, ну,
2: и что там, вот, то
1: ерунда,
2: есть, там,
1: короче.
2: Такие парадоксальные вещи были представлены в этой пьесе. И вот именно там тоже одна барышня, которую хотели выдать насильно замуж, она этого очень сильно не хотела. И вот она там сидела под развесистой клюквой и рыдала вроде как о своей судьбинушке. И вот именно оттуда тогда появился вот этот фразеологизм. Ну, то есть он тогда появился в этом театре, а потом перешел в народ, как обычно это и бывает, и разошелся уже притчей во языцах.
1: Спасибо огромное, Евгений. Ну и тебе, конечно, тоже.
3: Утро начинается.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра вновь стала центром притяжения для мирового IT-сообщества. Руслан Кухарук оценил ход реализации ключевых инфраструктурных проектов в Когалыме и Лангепасе. В ОКБ Нижневартовска спасли мужчину с угрозой ампутации ног. Ханты-Мансийск на несколько дней станет эпицентром технологических инноваций. Сегодня в окружном центре стартует ключевое событие года для цифрового сообщества – 17-й IT-форум. Мероприятие обещает быть по-настоящему международным, собрав делегации из 40 государств, причем 22 из них прибудут лично. К ним присоединятся ведущие специалисты из 46 регионов России, готовые поделиться экспертизой в сфере искусственного интеллекта, информационной безопасности и цифровой трансформации. В программе форума обсуждение самых актуальных трендов – от развития беспилотной авиации и строительства современных дата-центров в Югре до перспектив блокчейна, криптовалюты, майнинга. Особый акцент будет сделан на вовлечении молодежи в цифровую повестку. Внимание губернатора Югры накануне было приковано к реализации инфраструктурных проектов в Когалыме и Лангепасе. В ходе рабочей поездки Руслан Кухарук в компании мецената и учредителя фонда «Наше будущее» Вагита Алекперова оценил прогресс в создании знаковых объектов. Так, в Когалыме они заложили символический камень на месте будущего научно-культурного центра. Этот амбициозный проект обещает стать местом притяжения для образования, культуры и досуга, включая уникальный тропический сад и современный концертный зал. Город также приветствовал открытие ресторана «Четыре сыра», первого в регионе заведения высокого класса с собственной сыроварней, созданного при поддержке фонда «Наше будущее». Кроме того, завершается строительство жилого комплекса «Философский камень» с продуманной инфраструктурой и котельной, обеспечивающей теплом новые дома. Особое место в планах занимает масштабный музейный комплекс, объединяющий филиал Русского музея, планетарий и тематические экспозиции. Также начались работы над этнодеревней «Сердце Западной Сибири», победителем всероссийского конкурса. А в Лангепасе Руслан Кухарук и Вагит Алекперов посетили обновленный мемориальный комплекс ЗАГС и Центр культуры «Нефтяник». Как отметил губернатор в своих соцсетях, итоги поездки легли в основу обсуждения дальнейших перспектив развития городов Югры. Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы спасли мужчину с опасным диагнозом. Он мог потерять обе ноги. Пациента беспокоили сильные боли, а конечности были холодными. Это говорило о серьезном нарушении кровоснабжения. Обследование показало тромбоз брюшной аорты и сужение почечных артерий. Чтобы не допустить ампутации и других тяжелых последствий для здоровья, хирурги провели срочную операцию. Больному удалили тромбы и с помощью синтетического протеза создали новый путь для тока крови к ногам. Вмешательство прошло успешно. Как отмечает Департамент здравоохранения Югры, для окружной медицины такой случай является уникальным. И последнее. Югорчан приглашают на всероссийский проект «Медиафин». Его проводит Ассоциация развития финансовой грамотности для привлечения внимания к важности финансовой культуры и повышения осведомленности граждан. Прием заявок уже стартовал и продлится до 31 июля. Испытания рассчитаны на представителей СМИ, блогеров и профильные подразделения организации. Экспертное жюри принимает статьи, видео, подкасты, инфографику и другие медиапродукты, помогающие людям разбираться в финансах. Единственное условие – материалы должны быть опубликованы с 1 января прошлого года по 31 июля текущего. Победители определят в нескольких номинациях: лучший медиапроект года, лучший медиаматериал, простыми словами и других. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Щетки, стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:05. 17 июня. Сегодня день русского кваса отмечается. Конечно, мы не могли не отметить. Просто да. Удивительно. Смотри, а что мы не принесли? Ни квас, ни гриб. Мы же сегодня вот за них будем сражаться.
5: Ну, я не знаю. Я дома его поздравил. У меня стоит в холодильнике темный квас, бутылочка. Я утром 200 граммов квасу выпил. А в день можно, говорят, не более 400 граммов.
0: На голодный желудок.
5: Но я выпил на голодный. Грешен. Ну и день рождения сегодня, извините. Не день рождения, что там, день почитания его, преклонения перед ним.
0: Мы сегодня выясняем, что все-таки, по вашему мнению, круче, чайный гриб или квас. Коля на стороне кваса, я на стороне чайного гриба.
5: Гриба.
0: Да?
5: Гриба.
0: Ну ладно, не нравится мне это, гриба. Некрасиво звучит, ну ладно. Чайный гриб последнее время захватил мой дом. Ну не то, что я захожу, а там, ой, чайный гриб.
5: Да так и есть.
0: Нет, так нет, он просто пока что в банке. Он пока еще не выходил.
5: Это просто потому, что пока что ты его еще раздаешь.
0: Да,
5: понимаешь, и он не даешь ему вырасти до размеров твоей квартиры.
0: Но просто хочу сказать, что чайный гриб очень популярен сейчас. Между прочим, последние 5 лет популярность его выросла. Это напиток, по мнению тех людей, которые сейчас популяризируют его, говорят о том, что он переживает второе рождение. Ну, потому что из детства я помню, это чайный гриб и все такое.
5: Да, а сегодня, тоже его помню.
0: А сегодня чайный гриб — это прямо ЗОЖ-тренд. И он постоянный гость всяких полок магазинов. И чего там, каких только добавок нет. Но сегодня про это обязательно буду говорить.
5: Вот да, тоже надо понять. Если вот, например, квас, вот я сегодня за квас топлю, как мы уже договорились, да, что полезным может быть только вот настоящий квас живого брожения, двойного брожения. А вот то, что в магазинах зачастую продается под видом кваса, газированные напитки просто со вкусом
0: ерунда,
5: кваса,
0: короче.
5: Никакой пользы, конечно, в них нет. И пить их, может быть, даже... Да не может быть, а совершенно точно. Вредно даже.
0: Но мы сегодня обязательно подробности этих двух напитков раскроем.
5: Вот очень интересно, какой вред может быть от плохого чайного гриба.
0: Но я так скажу тебе. Там противопоказания могут быть только в том случае, если у тебя проблемы с ЖКТ. Только в этом случае. А все остальное — это лекарство.
5: Получается, братья практически.
0: Только мне
5: от
0: кажется, чайный гриб пап. Все-таки красивее. Он же такой, ну, такой.
5: Вот это вот ты мне, пожалуйста, не говори. Я видел однажды, у меня мама раньше ставила чайный гриб. Да, я тоже пил его немножко. Но какого-то особого восторга от этого не испытывал. Меня от сглаза лечили чайным грибом.
0: Да ладно.
5: Ну, я тебе серьезно потом расскажу попозже. Нет, я его пил, но он был заговоренный. И вот что бы там ни говорили сегодня мне, помогло.
0: Вот, видишь, а ты говоришь,
5: мне
0: класс,
5: помогло.
0: Вон он, смотри, гриб
5: вот
0: какими.
5: Вот и все. А я видел недавно картинку, вот это же как инопланетянин какой-то, понимаешь?
0: Мы с тобой одно,
5: это как будто живое существо
0: с тобой, да.
5: В банке.
0: Да. Ну, там
5: я еще фильм про Чужого смотрел,
0: вообще,
5: вот чем-то он мне напоминает.
0: Я вот эту картинку, про которую ты говоришь, все-таки думаю, что это искусственный интеллект. Но не делается,
5: да,
0: ну конечно,
5: думаешь.
0: Но не делается он таким. Вон он у меня растет спокойненько, не делается он, никакие ноги у него не растут. Щупальца там какие-то, ничего.
5: Ты
0: там
5: знаешь, если
0: такого.
5: У твоего, например, котика будет облезлая шерсть, не знаю, там что-нибудь с ним, вот ухо одно кривое. Он для тебя будет всегда самым красивым. Я думаю, с твоим чайным грибом та же самая история.
0: Я покажу тебе фотографию этого красавца, и ты поймешь, какой он красивый. Выясняем сегодня, что круче, квас или все-таки чайный гриб, плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». И к голосованию, комментариям присоединяйтесь. Загляните в наш канал. Тоже в нашей официальной группе находится он там. Можно принять участие, можно и нужно принять участие в голосовании, в комментариях. Кстати, что касается комментариев, есть сообщение от Романа. Роман пишет: у меня впервые получился домашний квас спустя 2 недели. Вкус, как в детстве. Осталось купить сифон для газиков.
5: Круто.
0: И будет прямо как вот практически покупной. Да, и жду видео, жду рецепт, во-первых, кваса этого. А во-вторых, жду
5: первый
0: видео.
5: Первый раз слушаю про сифон. А зачем делать из домашнего квасов как покупной? Вот
0: ну,
5: тоже
0: клево,
5: вот,
0: с газиками.
5: Интересно.
0: Ну, интереснее,
5: да?
0: Ну, конечно.
5: Ну, там же естественным образом,
0: ну,
5: в результате брожения газики.
0: Ну, это понятно.
5: Более газированный.
0: Ну,
5: напиток,
0: конечно,
5: да?
0: А так будет крутый сам процесс. Что-то не помнишь, в детстве сифон, это ж крутая штука.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:13. 17 июня, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем +29, в Нижневартовске и Тюмени 26 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березовой, Лентори +30 в течение дня, в Югорске, Советском, Урае, Междуреченском, Мегионе.

0: Радио Югра.
1: 8:18. Мы выясняем сегодня, что круче в жару, ну или вообще вкуснее, как вам кажется, квас или все-таки чайный гриб? Плюс 7 950 510 66 66. Номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Алла пишет: доброе утро. Я не пробовала чайный гриб, потому что вот эта жидкость с плавающей медузой мне казалась непривлекательной, но не знаю. А мне кажется, наоборот, этот грибок, он такой красивенький.
2: Но... И так и хочется его попить.
1: Нет,
2: да?
1: Ну да, правда? Ну правда, ну, я же тем более за ним правильно ухаживаю.
2: Мне кажется, это надо какую-то обладать смелостью, чтобы попробовать напиток, ну... в котором, правда, ну, я сейчас не хочу ни обидеть, ни как бы не оскорбить чайный гриб. Тем более, что мы вот говорим сейчас про крутость. Это не значит, что же кто полезнее или там, кто вкуснее. Ну, то есть, если вот, скажем, дзюдоист и скрипач, кто из них круче?
1: Ну, здесь смотря как, с чем сравнивать, понимаешь? Просто, что касается этого гриба, да. Он, собственно, неожиданно, так можно сказать, захватил мир. По прогнозам аналитиков, продажи камбучи, камбуча — это чайный гриб по-научному, а международное, точнее,
2: это
1: название...
2: Это по-научному или по...
1: Это международное название понятно. Чайного гриба.
2: Гриба.
1: Да. К 2028 году, продажи этой камбучи могут вырасти до 2,5 миллиардов долларов.
2: Ничего себе.
1: То есть, понимаешь, это же не только здесь он распространился. Ее камбучу эту высушивают, смалывают, продают в виде капсул. У нас здесь, в нашем интернете, даже есть сайты для домашнего производства камбучи. Другие там продавцы предлагают поставки концентрата для бизнеса. Есть даже клубы любителей камбучи и форумы.

0: вот этих вот ферментаторов, которые, собственно, только и говорят о том, насколько полезно, насколько полезен чайный гриб, да. Mm-hmm. И вообще, надо сказать, что вот, ну, казалось бы, да, за что его так любят, этот чайный гриб?
1: Вот.
0: Напитки на основе камбучи, они рекомендуются как продукты питания, которые улучшают пищеварение,
1: БАД
0: помогают контролировать. Но это не БАД, это же выращено собственноручно. Это никакая не химия.
1: Нет, это... так, а кто говорит, что БАДы это всегда химия? БАДы это, ну, биологически активные добавки какие-то.
0: Да.
1: И насколько я понимаю, когда БАД становится, ну, то есть, когда БАД подтверждают его все там действия, он становится лекарством. По сути,
0: но
1: да, насколько
0: нельзя, конечно, сказать сейчас про чайный гриб, что это лекарство.
1: Так же, как и про квас, да.
0: Конечно, но смотри, чайный гриб улучшает пищеварение, в смысле напиток, не сам чайный гриб, что откусил и ешь его, нет, напиток. Он улучшает пищеварение, помогает контролировать уровень сахара в крови, он помогает предотвратить развитие диабета второго типа, укрепляет иммунитет, снижает кровяное давление. Даже звучат утверждения, что чайный гриб помогает при ревматизме, подагре. Есть такая страшная штука, как геморрой. Дальше, если у тебя нервозность какая-то, выпил стаканчик и все в порядке. Дальше, если у тебя есть заболевание печени, даже борется с некоторыми видами онкологии. Ну, в смысле, не совсем, что к врачу не надо ходить. Да, выпью грипп, все нормально. Но какие-то процессы проходят, которые, собственно, помогают бороться с распространением раковых клеток.
1: Ну, вообще, насколько я знаю, вот такие вот, когда говорят об этом, зачастую это маркетинговый ход. Потому как если в пробирке, например, с раковыми клетками, может даже Кока-Кола бороться.
0: Это понятно.
1: Вот. И я думаю, что в этом случае именно так. То есть, вылечиться невозможно, но каким-то образом какие-то антитела есть.
0: Но говорят, что проводили масштабные исследования и выяснили, что потенциал для улучшения микробиоты и снижения уровня сахара натощак, выпив этот стакан, он прямо, ну вообще прям так все рекорды бьет, понимаешь?
1: Микробиота, слово мне нравится.
0: Да. И надо сказать, что, конечно, есть нюансы для употребления, да, при употреблении.
1: Ну и опять же, они, наверное, все связаны с ЖКТ.
0: Ну, конечно,
1: образом,
0: ну, конечно.
1: Вот самое интересное, интересная штука, что вот вроде как лечит, ты говоришь про то, что профилактическим действием обладает для ЖКТ, да, и в то же время людям с проблемами ЖКТ его нельзя употреблять.
0: Но...
1: так же, как и квас, говорят. То есть это напитки для условно здоровых людей в плане ЖКТ.
0: Вообще, я хочу сказать, что, конечно, вряд ли ты можешь сказать, что ты там условно здоровый, да, учитывая то, сколько там лет нам и с какой там образ жизни и все. Я не говорю, что он у тебя плохой, но просто, ну, понятно, что организм изнашивается. Понятно, что если ты выпьешь 3 литра этого чайного гриба, тебе, конечно, будет плохо, естественно. Собственно, как и у кваса, если ты шарахнешь 3 литра, то тут как бы никаких...
1: Ну, вообще,
0: ну,
1: да. Вот про квас говорят, от 200, типа, до 400. Но я вчера литр приговорил кваску.
0: Легко.
1: Вот. Да, я думаю,
0: покупного?
1: Что... Да, покупной. Вот я правда думаю о том, но мы уже разговаривали с тобой о том, что было бы здорово. Мне почему-то перестает нравиться вот этот квас. А недавно я пробовал домашний квас, и это совершенно другое.
0: Тот, который в баночке?
1: Тот нет, который... Ну да, в баночке дома с марлечкой вот этой наверху. Вот это да.
0: Сергей пишет: доброе утро, Югра. Отдельный привет секте любителей чайного гриба. Какое-то слово дурацкое абсолютно.
1: Почему дурацкое?
0: Сергей,
1: давай кофе твою обсудим.
0: Мою кофе обсуждать не надо. Сергей, мы с вами в одной лодке. Кто еще с нами? Присоединяйтесь.
2: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер» – все получится.
4: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
7: Радио
3: Утро начинается здесь.
7: Радио Югра.
8: 8 часов 26 минут. Квас или чайный гриб. На кулачках практически боремся. Я сегодня за чайный гриб. Коля сегодня за квас. И на чьей вы стороне, в чьей вы лодке, рассказывайте. Но я понимаю, что квас, конечно, победит. Но очень хочется, чтобы и гриб не отставал. Вот в нашем канале... В группе во ВКонтакте. Во ВКонтакте, да. Мы, я сейчас любители чайного гриба, говорю, нас пока что только почти 23%. Да, вас 77%, тех, кто за квас топит. Но ничего, мы же продолжаем.
9: Ну, просто, на мой взгляд, квас просто более древний. Более древний напиток, у него больше поклонников, потому что он больше присутствует на планете. Вообще, на самом деле, несмотря на то, что говорят, это исконно русский напиток, и ты уже говорила с утра, что в 8 веке нашей эры упоминается о нем. На самом деле, еще в Месопотамии в 7-м тысячелетии до нашей эры умели готовить квас. Но немножко там другой был рецепт, как говорят исследователи, он был вкус что-то среднее между квасом и пенным напитком. Но это, ну, то есть теория все сейчас. И вроде потом уже шумеры научили египтяне научили греков. И так постепенно и до России, до Руси точнее, добрался квас. И на самом деле, вот, ну, про пользу кваса, это тоже такая условная польза. Ведь на самом деле, я опять же говорю про крутость, ну, это вот популяризация.
8: Ну, да, конечно.
9: В жару действительно кваску попить, это классно. Единственное, что говорят, ни в коем случае нельзя пить ледяной квас, потому что это опасно для зубной эмали. Потому как, ну, перепад температур большой, понятно, что может случиться. Потрескается, представь себе, трещины такие на эмали зубной, да. Ну, и считать, там есть калории. Считать его напитком, который утоляет жажду, так же, как и чайный гриб, нельзя. Потому что лучше всего утолять жажду водой.
8: Конечно. Там, причем без газов.
9: Да, и в квасе содержатся калории немножко, но там от 25 до 45 калорий. И огромное количество витаминов группы В. Но опять же, как говорят специалисты, считать, что если ты будешь пить много кваса, то витамины группы В будут постоянно в твоем организме. Надо пить не просто очень много кваса, а очень-очень много кваса.
8: Для того, чтобы все
9: Обогатиться витаминами. Ну, просто вот это вкусный, освежающий напиток, который меня лично, вот если я пью настоящий хороший квас, переносит в детство. Тогда, когда еще не было холодильников, когда эта баночка у порога стояла.
8: Я не знаю, у меня же всегда был холодильник.
9: Ты зажиточная.
8: У меня не было такого, чтобы у меня что-то у порога.
9: Мне кажется, если бы я из деревни попал вот в детстве к тебе в квартиру, я бы говорил, ничего себе, сифон.
8: Унитаз с кнопкой.
9: Унитаз просто.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
7: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра вновь стала центром притяжения для мирового IT-сообщества. Руслан Кухарук оценил ход реализации ключевых инфраструктурных проектов в Когалыме и Лангепасе. В УКБ Нижневартовска спасли мужчину с угрозой ампутации ног. Ханты-Мансийск на несколько дней станет эпицентром технологических инноваций. Сегодня в окружном центре стартует ключевое событие года для цифрового сообщества – 17-й IT-форум. Мероприятие обещает быть по-настоящему международным, собрав делегации из 40 государств, причем 22 из них прибудут лично. К ним присоединятся ведущие специалисты из 46 регионов России, готовые поделиться экспертизой в сфере искусственного интеллекта, информационной безопасности и цифровой трансформации. В программе форума обсуждение самых актуальных трендов – от развития беспилотной авиации и строительства современных дата-центров в Югре до перспектив блокчейна, криптовалют и майнинга. Особый акцент будет сделан на вовлечении молодежи в цифровую повестку. Внимание губернатора Югры накануне было приковано к реализации инфраструктурных проектов в Когалыме и Лангепасе. В ходе рабочей поездки Руслан Кухарук в компании мецената и учредителя фонда «Наше будущее» Вагита Аликперова оценил прогресс в создании знаковых объектов. Так, в Когалыме они заложили символический камень на месте будущего научно-культурного центра. Этот амбициозный проект обещает стать местом притяжения для образования, культуры и досуга, включая уникальный тропический сад и современный концертный зал. Город также приветствовал открытие ресторана «Четыре сыра», первого в регионе заведения высокого класса с собственной сыроварней, созданного при поддержке фонда «Наше будущее». Кроме того, завершается строительство жилого комплекса «Философский камень» с продуманной инфраструктурой и котельной, обеспечивающей теплом новые дома. Особое место в планах занимает масштабный музейный комплекс, объединяющий филиал Русского музея, планетарий и тематические экспозиции. Также начались работы над этнодеревней «Сердце Западной Сибири», победителем всероссийского конкурса. А в Лангепасе Руслан Кухарук и Вагит Аликперов посетили обновленный мемориальный комплекс ЗАГС и Центр культуры «Нефтяник». Как отметил губернатор в своих соцсетях, итоги поездки легли в основу обсуждения дальнейших перспектив развития городов Югры. Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы спасли мужчину с опасным диагнозом. Он мог потерять обе ноги. Пациента беспокоили сильные боли, а конечности были холодными. Это говорило о серьезном нарушении кровоснабжения. Обследование показало тромбоз брюшной аорты и сужение почечных артерий. Чтобы не допустить ампутации и других тяжелых последствий для здоровья, хирурги провели срочную операцию. Больному удалили тромбы и с помощью синтетического протеза создали новый путь для тока крови к ногам. Вмешательство прошло успешно. Как отмечает Департамент здравоохранения Югры, для окружной медицины такой случай является уникальным. И последнее. Югорчан приглашают на всероссийский проект «Медиафин». Его проводит Ассоциация развития финансовой грамотности для привлечения внимания к важности финансовой культуры и повышения осведомленности граждан. Прием заявок уже стартовал и продлится до 31 июля. Испытания рассчитаны на представителей СМИ, блогеров и профильные подразделения организаций. Экспертное жюри принимает статьи, видео, подкасты, инфографику и другие медиапродукты, помогающие людям разбираться в финансах. Единственное условие – материалы должны быть опубликованы с 1 января прошлого года по 31 июля текущего. Победителей определят в нескольких номинациях: лучший медиапроект года, лучший медиаматериал, простыми словами и других. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 8 часов 35 минут. Сегодня 17 июня, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 29, в Нижневартовске и Тюмени 26 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березовой, Линторе плюс 30, в Югорске, Советском, Урае, Междуреченском, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 25, в Нягани 28 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 23, в Нижневартовске и Тюмени 20 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 39 минут. Выясняем сегодня, кто круче, кто вкуснее. Точнее, что круче, что вкуснее, что приятнее в жару.
2: В случае гриба, наверное, все-таки кто.
1: Кто тоже можно, почему нет.
2: Ну да.
1: Итак, чайный гриб или квас. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. У нас сегодня противостояние. Коля за квас, я за чайный гриб. И сейчас я даже квас-то, если честно, не очень хочу, потому что мне...
2: Хватает чайного гриба.
1: Пока что он мне не разонравился. Пока что мне прикольно делать там его каждые 3 дня. Но жарко сейчас, и он достаточно быстро приходит в норму. Я сейчас имею в виду напиток этот делается. Алла пишет, хорошо. После прослушивания всех полезных свойств про чайный гриб, слово дня гриба. Я готова пить жидкость медузы. Скажите, пожалуйста, еще раз, где его взять, чтобы не напороться на ерунду или на обман.
2: Вообще, дальше. Откуда он берется? В природе.
1: Юрий пишет, доброе утро, хочу завести себе чайный гриб. Если заказать на маркетплейсе, будет нормальный? Как думаете? Давайте сейчас быстренько.
2: Да, надо еще поводок к нему заказать и намордник обязательно.
1: Ничего не надо.
2: И выгуливать его.
1: Давайте я сейчас расскажу, где взять детеныша этой штуки. И чайный гриб, это же, ну вот, не гриб в привычном понимании, это симбиотическая культура бактерий и дрожжей. А по-другому она называется скоби. Скоби, симбиотик, калчев, бактерия и исти, если по-английски говорить, да. А, плотная, студенистая такая многослойная пленка, медузообразной формы, на поверхности жидкости. Между прочим, в 1913 году немецкий миколог по фамилии Линдау дал этой камбуче название медузомицет.
2: Ну, видишь, раз миколог, то все-таки гриб.
1: Ну, конечно,
2: все-таки
1: гриб.
2: Имеет отношение,
1: конечно,
2: значит, к грибам. Это же вроде как, ну, что-то наподобие плесени, да?
1: Но он же на плесень-то не сильно похож.
2: Смотри, я понимаю.
1: Значит, где
2: плесень теперь... тоже разная бывает.
1: Да, где взять? Самый надежный способ, это, конечно же, взять у друзей или у знакомых, которые уже на протяжении там какого-то времени выращивают, да? Потому что ты можешь, как говорится, воочию увидеть, в каких условиях жил грибочек, и можешь получить проверенный экземпляр от, собственно, опытного хозяина.
2: Что отдам чайный гриб в хорошие руки, да?
1: Не знаю, если поискать, наверное, есть. Дальше. Надо просто помнить, что такой гриб, вот этот скоби, про что я сейчас говорила, да, его уже сейчас достаточно широко и много продают в коробках с небольшим количеством воды, но здесь надо быть очень внимательным. Если ты заходишь на маркетплейс, там предложений просто, что листьев на деревьях, просто этот способ, он требует, ну, в смысле, приобретения чайного гриба, он требует особой осторожности, потому что нужно помнить, что нужно выбирать продавцов, у которых гриб продается только в стеклянной банке, ни в каком герметичном пакете. Не дай бог, это какая-то металлическая будет штука. Если это вдруг там закрыто герметично, все, это уже все. Это говорит о том, что это пропавший гриб, и ты с ним вообще ничего не сможешь делать. Самый классный способ, но самый долгий, это вырастить самостоятельно с нуля.
2: Ну,
1: здесь нужно приготовить там, ну, понятно, и чай сладкий, добавить в него там уксус яблочный, ждать там около 6 недель.
2: То есть создать определенную микрофлору, на которой разовьются вот эти вот бактерии в симбиозе с дрожжами.
1: Вот из чего же этот
2: дикие
1: гриб...
2: Дикие дрожжи, опять же, я понимаю.
1: Да, вот, короче, из чего состоит, да, вот этот вот чайный гриб? Там 2 основные группы микроорганизмов. Это дрожжи, которые расщепляют сахар в этом растворе чайном, и они производят этиловый спирт и углекислый газ, и уксусно-кислые бактерии. Они превращают этот спирт в целый комплекс органических кислот, уксусную, глюконовую, молочную, так, всякие другие. И вот именно этот симбиоз, собственно, делает напиток особенным, превращая обычный чай вот в этот вот газированный, богатый полезными веществами продукт. Поэтому, если на маркетплейсе, то просто будьте внимательны, смотри. А если что, попросите у меня.
2: Но на всех же у тебя не хватит.
1: На всех не хватит, но люди попросили, вот у меня коллеги.
2: А это не как, вот, знаешь, как пирамида вот эта финансовая? Тоже вот ты одному дала, он потом двоим еще, и так далее. И вот как щупальца спрута.
1: Дело в том, что так уже сделали люди, которые теперь миллиардеры. Вот я, видишь, у меня нет этой предпринимательской жилки, поэтому я просто его раздаю. А люди его продают, причем за нормальные деньги. Как, собственно, сам грибочек, да, саму штучку эту, так и напиток готовый, понимаешь?
2: Ну и как ты говоришь, уже изделия из него, я так понимаю, что берут потом этот чайный гриб, каким-то образом его достают из этого травяного чая, измельчают, да, гранулируют, и вот в капсулах продают, вот это уже получается такие побочные эффекты, то есть это такой, ну правда, в капсулах, я так понимаю, прям принимать.
1: Да, это ты принимаешь
2: внутрь,
1: ее, да.
2: Чтобы эти полезные вещества другим способом.
1: Не пьешь, не хочешь пить, да, его, и не хочешь там долго выращивать.
2: Вот, ешь.
1: Капсулку выпил, и как бы и нормально себя чувствуешь.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». Четвертый микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
10: Добро пожаловать в ВТБ.
9: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8 часов 51 минута. Итак, что, по вашему мнению, круче, вкуснее, в жару больше спасает, полезнее? Ну, в общем, за что? Вы за какой напиток? За чайный гриб или за квас? Плюс 7 950 510 66 66. Артем пишет: всем доброе утро, я за квас, потому что из чайного гриба окрошку не сделать. А, Артем! Мне кажется, это вызов. У меня дома сейчас есть вчера свежеслитый чайный гриб. Окрошку сделать...
3: Свежеслитый чайный гриб,
2: да,
3: звучит-то как.
2: Это хорошо, звучит
3: хорошо,
2: он вкусный, потрясающий.
3: Ты хочешь попробовать на нем?
2: Так это круто. Окрошечку. Я люблю окрошку на сладком квасе. Ну, кто-то любит на окрошечном, а я вот люблю, собственно, на сладком квасе. И попробовать сделать окрошку из чайного гриба, по-моему, это вызов, Артем!
3: Ну, вообще, мне кажется, окрошку на чем угодно можно сделать. Все зависит от фантазии человека, который любит окрошку. Вот я ее не особо люблю, поэтому и не экспериментирую. А тебе, мне кажется, понравится.
2: Сам Бог велел, как говорится,
3: тем более, если тебе нравится этот чайник.
2: Надо просто попробовать, насколько это будет вкусно. Никто ведь меня не заставляет ее есть. Куплю квас или там... Ну да, я куплю определенный фильм.
3: Чуть-чуть только, да, сделай, попробуй. Если что, кошечке отдашь.
2: Кошечка такое не ест. С квасом все-таки надо еще разобраться, что у него там еще полезного.
3: Вот ты знаешь,
2: раз уж...
3: самое интересное, что вот мне кажется, в чем крутость кваса по отношению, например, к чайному грибу, что чайный гриб, он только вот одним способом делается. Все. Как появляется он в мир, только по одной схеме. Но. А квас ведь разный бывает. Он, во-первых, помимо того, что только, ну, там, из белого и из черного хлеба добывают, причем говорят, что из ржаного хлеба, как раз вот темный квас, который получается, он гораздо полезнее, там, и витаминов больше, и холестерин, он, кстати, выводит из организма,
2: что
3: тоже я
2: важно.
3: Вот это слышал. Что очень важно, я слышал, что чайный гриб тоже это делает, но в чайном грибе, как ты говоришь, молочная кислота есть, она также есть и в квасе, поэтому он тоже в этом плане
2: но
3: полезен.
2: Но пока что иммунитет... чайный гриб как будто бы побеждает.
3: Да не, неправда. Иммунитет укрепляет, вот то, о чем ты говорила, польза.
2: А
3: витамины группы В, С и Е тоже там содержатся. Нормализует пищеварение, это тоже то, что ты говорила про чайный гриб, вот одинаковые практически свойства, но опять же, это при условии, что это правильный квас, и при условии, что у вас в принципе нет никаких заболеваний ЖКТ. Выводит токсины. Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
2: Так.
3: Помогает снизить уровень холестерина, как я говорил. Улучшает кровообращение, укрепляет сосуды. Для меня это вообще прям
2: вообще
3: топчик.
2: Важно, да.
3: Да. И, улучшает работу мозга, между прочим.
2: Я правильно понимаю, ты сейчас говоришь не о покупном квасе, не о химозе.
3: Нет, он может быть и покупным, но обязательно там указывают на бутылке, что это квас двойного брожения, правильного.
2: Хорошо, что у нас продается такой.
3: Тогда да. Тогда действительно, вот у нас уже скидывали фотографии там
2: определенной
3: кваса.
2: Фирмы, да.
3: И вот это действительно настоящий натуральный квас. И многие люди говорят, что практически неотличим от того, что бабушка делала. Предотвращает анемию квас. В нем очень много железа. Да, богат витаминами и минералами, как я уже говорил, группы В, в основном витамины. И вот мне, например, это тоже очень полезно. Поэтому вот укрепляет организм со всех сторон.
2: Именно поэтому
3: квас.
2: Ты его пьешь мало. Хочешь, чтобы у
3: как
2: тебя
3: это мало?
2: Много?
3: Я много его пью. Я же тебе говорю, я вчера литр, наверное, приговорил квас.
2: А поставить?
3: Другое
2: слабо?
3: Дело... Не, вот я и говорю, что я хочу поставить, но я не умею этого делать.
2: О, интернет
3: это
2: тебе на что?
3: Нет.
2: В конце концов, тебе вон специалисты, которые... Вот Роман у нас есть. Роман,
3: вот
2: который...
3: специалисты кто-нибудь напишут мне, каким простым образом поставить квасок дома.
2: Вот, пожалуйста,
3: расскажите.
2: Роман завтра обещал скинуть. Видишь, он говорит, впервые получился домашний квас спустя 2 недели. Вкус как в детстве. Роман, мы очень ждем, когда... Точнее,
3: рецепт
2: вот Коля
3: хочу,
2: ждет
3: да.
2: очень сильно.
3: Если это, конечно, не какой-то там секретный ингредиент, который
2: да
3: никому
2: ли.
3: Нельзя
2: да
3: ни в коем случае.
2: Александр пишет, кстати, в нашем канале заглянул он туда, проголосовал и пишет, квас. А еще если с хреном. Ну, конечно, если квас сделан по всем технологиям, и если вам нравится такой вкус, почему нет? Только единственное, мне кажется, что у него есть тоже определенные противопоказания. Я сейчас про квас с хреном, если говорить, он же там, наверное, раздражает как-то стенки.
3: Ну, желудка, конечно, но тут
2: остальное.
3: Опять же, надо понимать, какие у тебя проблемы со здоровьем. Есть ли они вообще... Квас, я как уже говорил, делают ведь не только из хлеба. Ты знаешь о том, что из свеклы делают квас?
2: Конечно, знаю. Вот
3: квас
2: это...
3: есть из цикория и... польза, но он там, да, немножко более горький. Я не пробовал, на самом деле, квас из цикория, но он, говорят, просто невероятно полезный. Опять же, для ЖКТ очень полезный, для сердечно-сосудистой
2: теперь
3: системы.
2: Теперь хочется немного еще вот поговорить про, не совсем что ли, ну да, про вред и кваса, и чайного гриба, потому что там же есть алкоголь, да, присутствует. Вот, например, Роман спрашивает, какая норма кваса, чтобы в трубочке ничего не показалось. Но там тоже надо
3: сколько
2: понимать.
3: Выпить?
2: Да.
3: Ну, я не знаю, но вообще говорят, что от 0,7, от 0,5 до 1,2 процентов содержится в квасе.
2: В домашнем.
3: В домашнем. Но насколько я понимаю, опять же говорят, что вот этот вред для организма, он практически, ну, нивелирует, он незначительный.
2: Говорят же еще специалисты, говорят о том, что главное правило это время, а не количество. Да? Mm-hmm. Нет, ну понятно, что если 8 литров кваса выпьешь и сразу за руль сядешь, то, наверное, что-нибудь покажет. Так же, как кефир, так же, как и чайный гриб. Просто нужно помнить о том, что, скажем, в чайном грибе, да, в процессе ферментации, там образуется этиловый спирт,
3: тоже,
2: я сегодня об этом уже говорила, но там примерно 1%, ну, это, ну, совсем капля в море, да. Если речь идет о квасе, о домашнем квасе, многие специалисты, ко мне приходят сотрудники госавтоинспекции, мы же записываем программу по дороге безопасности, которая здесь у нас на радио Югра проходит каждый выходный, выходит каждый выходный. Так вот, специалисты говорят, выпил квас домашний, дома сиди. Ну, ненадолго, конечно, не до завтрашнего утра. Просто...
3: В плане того, что за рулем. За рулем
2: да,
3: нужно
2: просто садить. Помните о том, что продающийся на полках квас в ряде случаев содержит больше положительных по нормативах 1,2% алкоголя. Mm-hmm. Просто надо об этом помнить. И вот как раз-таки вот в этом вот живом квасе, про который ты сегодня уже говорил несколько раз, тут которого двойного воображения, там вообще 4%, а 4% это уже ого-го сколько.
3: 4% алкоголя в квасе не может содержаться.
2: Ну, так это... говорят специалисты. Так, этиловый спирт, вот двойного воображения, который домашний квас, который вот прям вот-вот сделан, там 4% говорят. Там, ну, так говорят специалисты. Я же за что купила, зато и продаю. Ну, в общем, если в обычном там 1%, то, собственно...
3: Я бы, мне кажется, в охмелю ходил все детство. Если бы там 4 градуса было.
2: Но, может быть, не во всех, наверное.
3: Сынок, может, хватит?
2: Нет, папа, я еще.
0: Утро начинается...

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югра вновь стала центром притяжения для мирового IT-сообщества. Руслан Кухарук оценил ход реализации ключевых инфраструктурных проектов в Когалыме и Лангепасе. Югарчанка стала одной из победительниц 6-го сезона конкурса «Лидеры России». Ханты-Мансийск на несколько дней станет эпицентром технологических инноваций. Сегодня в окружном центре стартует ключевое событие года для цифрового сообщества – 17-й IT-форум. Мероприятие обещает быть по-настоящему международным, собрав делегации из 40 государств, причем 22 из них прибудут лично. К ним присоединятся ведущие специалисты из 46 регионов России, готовые поделиться экспертизой в сфере искусственного интеллекта, информационной безопасности и цифровой трансформации. В программе форума обсуждение самых актуальных трендов – от развития беспилотной авиации и строительства современных дата-центров в Югре до перспектив блокчейна, криптовалют и майнинга. Особый акцент будет сделан на вовлечении молодежи в цифровую повестку. Внимание губернатора Югры накануне было приковано к реализации инфраструктурных проектов в Когалыме и Лангепасе. В ходе рабочей поездки Руслан Кухарук в компании мецената и учредителя фонда «Наше будущее» Вагита Алекперова оценил прогресс в создании знаковых объектов. Так, в Когалыме они заложили символический камень на месте будущего научно-культурного центра. Этот амбициозный проект обещает стать местом притяжения для образования, культуры и досуга, включая уникальный тропический сад и современный концертный зал. Город также приветствовал открытие ресторана «Четыре сыра», первого в регионе заведения высокого класса с собственной сыроварней, созданного при поддержке фонда «Наше будущее». Кроме того, завершается строительство жилого комплекса «Философский камень» с продуманной инфраструктурой и котельной, обеспечивающей теплом новые дома. Особое место в планах занимает масштабный музейный комплекс, объединяющий филиал Русского музея, планетарий и тематические экспозиции. Также начались работы над этнодеревней «Сердце Западной Сибири», победителем всероссийского конкурса. А в Лангепасе Руслан Кухарук и Вагит Алекперов посетили обновленный мемориальный комплекс ЗАГС и Центр культуры «Нефтяник». Как отметил губернатор в своих соцсетях, итоги поездки легли в основу обсуждения дальнейших перспектив развития городов Югры. Югорчанка Ирина Гончарова вошла в число лучших управленцев страны, одержав победу в 6-м сезоне масштабного конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году состязание впервые прошло в формате командной работы, собрав 60 сильнейших коллективов из 33 регионов. Ирина Гончарова продемонстрировала выдающиеся лидерские качества в составе управленческой сборной, показав, что именно командный дух является ключом к успеху. Финальные испытания, в которых приняли участие 1400 претендентов со всей России и из-за рубежа, проходили в мастерской управления «Сенеж». Участники демонстрировали свои знания посредством управленческого диктанта и сдавали нормативы ГТО. Сергей Кириенко, председатель наблюдательного совета, поздравил победителей и анонсировал их участие в суперфинале осенью. А глава платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил возросшую роль женщин в конкурсе и подчеркнул главный вывод сезона. Победа – это результат слаженной командной работы. Отличившиеся получат уникальную возможность пройти обучение по командообразованию в ведущих образовательных центрах страны. И последний фестиваль «Наследники традиций» прошел в поселке Солнечный Сургутского района. Праздник посвятили культуре народов России. Для гостей организовали десятки тематических локаций. Участники могли освоить народные ремесла, примерить кольчугу и даже попробовать себя в кузнечном деле. Для активных посетителей были организованы богатырские состязания и полоса препятствий. Свое мастерство продемонстрировали творческие коллективы района, а гости смогли поучаствовать в конкурсе частушек и получить призы за национальные костюмы. Завершился праздник масштабным хороводом. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 9 часов 5 минут, 17 июня. Сегодня среда.
5: Среда,
4: Николай Втонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграмма Макс. Мы сегодня выясняем, что вам больше понравилось. Что круче, как вам кажется, квас или чайный гриб? Да, сегодня у русского кваса праздник. Это сегодня его день. Но и чайный гриб, извини меня, откуда аж приехал? Ты знаешь том, что древний Китай еще знал чайный гриб, называл чайный гриб напиток эликсиром бессмертия, и там говорят даже, что первые упоминания датируются примерно 220 годом до нашей эры. Я понимаю, что квас ты говорил, что
5: конечно,
4: еще раньше, но и все-таки. Извини меня, время правления китайской династии Цинь. Ого, еще они.
5: Понимаешь?
4: Кто знает, может быть, тот чайный гриб, который дома у меня, может быть, к нему прикасались руки китайского правителя. Ты понимаешь?
5: Да ладно!
4: Ну, правда.
5: Ну, по крайней мере, какие-то щупальца гриба предыдущего к нему точно прикасались. Но вообще, на самом деле, я тебе уже говорил в начале, что я в детстве пил чайный гриб, и достаточно много он стоял. Мне кажется, вообще рядом две баночки стояли. И чайный гриб, и квас стояли дома. Но я помню, как меня от сглаза лечили. Мне в детстве постоянно снилось, что меня режут во сне. И все бы было ничего, если бы мне больно не было при этом. Я вот испытывал боль. Правда, да. Просыпался в холодном поту, и я долгое время, больше года, я толком не мог спать, начал худеть. И мама принесла от бабушки одной чайный гриб, дала мне попить его. Так. И все прошло, вот как рукой сняло, серьезно.
4: Кто-то
5: какие-то
4: сглазил
5: остаточные. Но мне так сказали, да, это бабушка меня посмотрела, потрогала там в разных местах и сказала: тебя сглазили. Все, дала вот этот настой. Я клянусь тебе, как бы это ни звучало сейчас, вот меня чайным грибом, поэтому у меня к нему такие трепетные чувства.
4: Но и поэтому ты его не пьешь?
5: Поэтому я не пью его, как я могу пить того, кто меня спас. Да.
4: Но хорошо, если говорить о полезности чайного гриба, мы уже сегодня много про это говорили, да, это мощный биологически активный продукт, понятно, что бесконтрольное употребление может навредить
5: организму. Ну, как и всего, даже
4: организму.
5: Воду бесконтрольно пить нельзя.
4: Да, помним о том, что у него высокая кислотность, готовый напиток имеет кислую среду с pH примерно 3,5, а это сравнимо с желудочным соком, на секундочку.
5: Вот, между прочим, из-за этого, что квас, что чайный гриб не рекомендуют детям до 3 лет, именно из-за кислотности.
4: Ну, а также, кому не надо это делать, прямо даже, можно сказать, противопоказано употреблять, там, да, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки.
5: Попадает и в квас тоже.
4: Гастрит с повышенной кислотностью. Дальше, что касается еще противопоказаний. Беременности, кормление грудью, дети младше 5 лет, под панкреатит. Дальше, если у тебя почечная недостаточность, если у тебя ослаблен иммунитет при серьезных заболеваниях. Дальше, есть риск аллергии. Людям с аллергией на дрожжи, там кофеин, танин, он же в чае содержится, да? Очень проявить осторожность стоит. Ну и если говорить о количестве, которое в день выпивать, я не соблюдаю эти меры, там 300 миллилитров, ну, ребята, я вас умоляю, ну, пришел с жары, домой вот это зашел, дома у тебя вот это прохладно, ну, иногда, и вот этот берешь ты из холодильника стаканчик.
5: Все-таки смотрит он на тебя, да?
4: Прошло время, ты еще стаканчик, и вкусно, и прохладненько, и вот это нет сладости во рту. Но это же кайф.
5: Ну, я согласен. Я с тобой полностью согласен, что очень трудно остановиться. Даже тебе, если говорят, что какие-то ограничения есть, очень трудно остановиться. И вот я тоже читаю противопоказания про квас. Все то же самое. Единственное, насколько я знаю, вот камбуча, она вроде как полезна людям при сахарном диабете. Да? Как-то выравнивает уровень сахара в крови. А вот квас в этом плане из-за содержания высокого сахара, он как раз не очень полезен. Но и мне с гастритом нельзя, по идее, пить квас, но я пью.
4: Да к тебе и чайный гриб нельзя в таком случае.
1: Радио Югра.
0: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 13 минут. 17 июня, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 29, в Нижневартовске и Тюмени 26 градусов выше нуля. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березовой и Линторе плюс 30, в Югорске, Советском, Урае, Междуреченском, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 25, в Нягане 28 градусов выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Тюмени плюс 22, в Нижневартовске 20 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 июня, в среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:17. Про чайные грибы квас. Продолжаем. Юрий вот прислал здесь ссылочку на маркетплейс, на, собственно...
2: А, на камбучу.
1: На чайный гриб. Этот, вы спрашиваете, скажите, можно ли такой брать? Вот я сразу... Давайте так. Я сейчас отвечаю уже, конечно, Юрию в сообщении. Но вот скажу в целом. Вот я бы такой гриб брать не стала. Причина только одна. Мне не нравится, что он вот так вот запакован в какой-то пластик. Ну, это какой-то полиэтилен какой-то. Ну, или что это такое, я не знаю. И вот он герметично весь запакован. Да, там в нем есть жидкость. Но еще и форма меня смущает. Он квадратный зачем-то. Не понимаю, зачем. Хотя баночка, ну, ты же в баночку его положишь.
2: Ну, понятно. Может, пакетик квадратный, а внутри круглое лежит.
1: Нет, так и выходит он оттуда такой формы. Да, так они его запечатывают. И я бы вам, конечно, Юрий, посоветовала где-нибудь найти у людей, которые ставят этот... Возьмите у меня, в конце концов. А, с другой стороны, вдруг вы живете не в Ханты-Мансийске, будет достаточно проблематично.
2: Ну, сейчас узнаем, где живет Юрий.
1: Да. Но,
2: мы следим за вами.
1: Я все-таки, Юрий, советую вам немножечко еще поискать, для того, чтобы, ну, как сказать, обжечься, что ли,
2: мне
1: понимаешь?
2: Мне кажется, в каждом городе есть какая-нибудь группа
1: женщина?
2: Во ВКонтакте. Ну, женщина, конечно, в каждом городе есть какая-нибудь женщина. Какая-нибудь группа во ВКонтакте любителей чайного гриба.
1: Конечно.
2: И можно найти эту группу, написать им. И я думаю, как вот летом кабачками, так же чайным грибом
1: закидают. Мне тоже кажется, можно легко найти. Если не получится, давайте думать вместе, как вам отправить из Ханты-Мансийска. Далеко Юрий от нас находится. Ну, давайте так, поищите, попробуйте поискать все-таки еще тот гриб, который был выращен в стеклянной банке, у которого не было проблем с доступом кислорода. Это очень важно для чайного гриба.
2: Не крашеный, не битый, хозяин один.
1: Да.
2: Вот что-то такое вот должно
1: что-то
2: быть обязательно.
1: Такое, да. Обязательно должно быть. Дэн пишет, что окрошка из кваса — это прям кошмар. Какой такой кошмар, Дэн? Вкусненько очень. Очень вкусно.
2: Мне тоже не понравилось.
1: Ну, неправда, съел-то ты его.
2: Да нет. Вот в том-то и дело, что на квасе окрошка мне не понравилась. На кефире, по-моему, мне понравилась. Ну, и вот она единственная, которая мне зашла. Все остальное такое себе.
1: Так, а что касается еще чайного гриба, давайте немножечко еще поухаживаем за ним. Ну, раз уж я тут таким специалистом как будто бы выступаю. Если, давайте представим, что у вас у всех есть вот этот вот детеныш этого чайного гриба. Он плотный, у него нормальный цвет, он ничем, кроме как немножечко кислинкой, не пахнет. Это важное условие, которое ты должен соблюдать, что ли, когда берешь этот чайный гриб. На нем нет никакой склизкой пленки. Есть, но не такая, что вот она вот, ну, как сказать, такая противная. Это нормальная пленочка, которая у него нормальный такой чуть бежевый цвет, ну, может быть, чуть-чуть белесенький такой. Никаких синих, черных, зеленых пятен на нем быть не должно. Он должен быть слоистый, конечно, не очень здоровый, но если это детеныш, то у него там парочка слоев. И теперь, внимание, ни в коем случае, когда вы начинаете выращивать чайный гриб, ни в коем случае не заливайте его горячим чаем. Это смертельно для этой культуры. Дальше что нужно? Ни в коем случае не в металл мы не кладем, да, мы кладем в стеклянную банку.

0: стенку, герметично не закрываем, берем марлечку, берем резиночку, накрываем. Mm-hmm. А, что касается кому как, кто-то любит покислее, кто-то послаще. Я для себя вывела классную формулу. 5 столовых ложек без горки сахара. 5 mm-hmm. столовых ложек без горки сахара на 3-литровую банку. Этого вполне достаточно для того, чтобы чайный гриб был приятного вкуса. Для меня mm-hmm. приятного вкуса. Дальше. Мы используем водопроводную воду, но чай при этом, ну, в смысле, сам напиток этот, да, делаем, мы кипятим эту воду, не заливаем просто там, знаешь, из крана какой-то воды.
1: Понятно. Чуть,
0: и даем остыть в естественных условиях. Не добавляем мы туда никакого еще каких-то там штук. Ну, знаешь, кто-то там добавляет какие-то варенье, может, еще что-то. Мы это в сам гриб, когда ты делаешь это, ты этого не делаешь. Угу. Ты это делаешь, потом налил, ну, положил там, что там тебе, варенье.
1: Себе уже.
0: Да. Не ставьте ни в коем случае на прямые лучи солнца или рядом с отопительными приборами, потому что перегрев губителен. Ни в коем случае его не отрезайте, ну, значит, не разрывайте, не кусайте. Если речь идет о том, чтобы его слои убрать, просто аккуратненько разносим его, промываем прохладной водопроводной водой угу. и опять кладем, пожалуйста, его в баночку. У кого-то стоит 3 дня, у кого-то неделю, кому какой нравится по кислоте. Вот мне лично в нынешней жаре, которая сейчас у нас здесь установилась, мне достаточно 2 дня для того, чтобы он нормально сработал. Что? Увлекательный процесс, это выращивание гриба, я так скажу.
1: Ты знаешь, я когда, ну, не маленький уже был, побольше, стали для детей продаваться такие игрушки, яйцо какое-то, динозавра, что ли, какое-то, которое ты покупаешь, кладешь его в воду, и оно там в течение каких-то 2 или 3 дней вылупляется. У тебя там потом игрушка.
0: Ну, практически то же самое.
1: Мне это напоминает такой же процесс. И еще тамагочи чем-то напоминает.
0: Тамагочи. Я и говорю, это увлекательный процесс, ты за ним ухаживаешь.
1: Это увлекательный
0: аттракцион. Да, Юрий. И последует нашему совету, моему все-таки совету, и попробует
1: не будет
0: найти.
1: Ну,
0: пока,
1: название.
0: Ну, я все-таки за то, чтобы вы поискали у живых людей, чтобы можно было посмотреть, в каких условиях выращивается этот гриб.
2: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Mm-hmm. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Oh. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
7: Добро пожаловать в ВТБ.
6: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно, чулетечка, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на

0: один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Радио Югра. Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
3: 9 часов 26 минут. Все, кому была полезна информация про чайный гриб, уже мне прислали спасибо. Я могу про него.
4: Спасибо.
3: Я могу про него.
4: На карточку.
3: Вот, это хорошо. Так, ну а теперь про квас
4: хочется. Знаешь, есть несколько мифов. Я не знаю, как про чайный гриб, но там, мне кажется, он весь уже оброс мифами.
3: Кто?
4: Многослойный, да, чайный гриб. Вот про квас есть несколько мифов распространенных. Первый, это говорят, что квас полезен для пищеварения, но действительно польза кваса, так же как и чайного гриба, для пищеварения существует, но считать его лечебным напитком, ну, совершенно неправильно, и вообще надо говорить о том, что квас, опять же, так же как и чайный гриб, это напиток для здоровых людей, для условно здоровых людей, особенно ЖКТ. Второй миф, это то, что квас стимулирует аппетит.
3: Ну,
4: то есть вроде
3: да,
4: как
3: согласна.
4: Ты попьешь квас, и у тебя повышается аппетит. Опять же, исследователи говорят, что конкретных подтверждений этому нет, но действительно у некоторых людей есть такое ощущение, что...
3: Но это, наверное, из-за газиков, я
4: возможно,
3: думаю.
4: Возможно. Ну, то есть, если для тебя это работает, то почему бы и нет, в принципе. А третий миф, то, что квас источник дрожжей, поэтому улучшает состояние кожи, волос и ногтей.
3: Это миф?
4: Но на самом деле действительно витамины группы В в той или иной степени могут улучшать и волосы, и ногти, и кожу. Но не в таких количествах. Опять же,
3: то
4: как мы
3: пьешь,
4: говорили в начале, столько кваса просто не выпить. Это в день ведро надо выпивать, чтобы восполнить вот, дефицит витаминов группы В. Но и, на мой взгляд, самый распространенный миф про квасы, так же, как и про чайный гриб и многие другие напитки, что он хорошо утоляет жажду. Это калорийный напиток, среднекалорийный. В чайном грибе до 35 калорий в 100 миллилитрах. Примерно столько же...
3: Сколько сахара ты туда положил?
4: Ну, конечно, конечно. Там еще не только от этого зависит, но тем не менее, да. От 13
3: до 35
4: калорий. И учитывать его в водном балансе, ну, все мы знаем, да, приблизительно 2 литра в день воды. Каждому человеку воды нужно выпивать. Это такая средняя очень сильная цифра. Но, тем не менее, вот в этом водном балансе нельзя учитывать ни квас, ни чайный гриб. Они не пойдут в пользу, ну, то есть воду ты из него не для организма не приобретешь. И вот это, на мой взгляд, самый распространенный миф.
3: Ну, слушай, вот по поводу утоления жажды, возможно, я себе уже так придумала, да, ну, что он мне лично чайный гриб жажду правда утоляет.
4: Нет, конечно, как только ты, ну, выпиваешь любой напиток, даже газировку любую, ты выпьешь, и сразу ты чувствуешь, что ты вроде как жажду утолил немножко. Но, тем не менее, жажду ведь утоляет именно вода, которая находится
3: в напитке. Я понимаю, да.
4: То есть учитывать ее в водном балансе, ту воду, которая растворена в чайном грибе, там, в чае, нельзя. Так же мы, как знаем, это уже вроде как еда считается.
3: Вот что я не притащила с собой? Сейчас бы как... Вот
4: я
3: это.
4: Бы попробовал, вот. Если не видел бы, что в нем
3: так
4: кто-то
3: ты
4: плавает.
3: Же, ты же должен понимать, что я
4: не
3: же
4: должен.
3: Тоже не вижу. Я же вижу только, как он, как это сказать-то, как он растет, я вижу. А то, что я пью, я там этого нет. Я же его аккуратно, заботливыми руками сливаю. Я же его мою, этот гриб. И, ну, короче, я же за ним ухаживаю,
4: это
3: прям как
4: вот
3: за питомцем,
4: ноги,
3: ты понимаешь?
4: Ноги мыть и воду пить, вот это примерно про чайный гриб, да?
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра вновь стала центром притяжения для мирового IT-сообщества. Руслан Кухарук оценил ход реализации ключевых инфраструктурных проектов в Когалыме и Лангепасе. Югарчанка стала одной из победительниц 6-го сезона конкурса «Лидеры России». Ханты-Мансийск на несколько дней станет эпицентром технологических инноваций. Сегодня в окружном центре стартует ключевое событие года для цифрового сообщества – 17-й IT-форум. Мероприятие обещает быть по-настоящему международным, собрав делегации из 40 государств, причем 22 из них прибудут лично. К ним присоединятся ведущие специалисты из 46 регионов России, готовые поделиться экспертизой в сфере искусственного интеллекта, информационной безопасности и цифровой трансформации. В программе форума обсуждение самых самых актуальных трендов. От развития беспилотной авиации и строительства современных дата-центров в Югре до перспектив блокчейна, криптовалюты, майнинга. Особый акцент будет сделан на вовлечении молодежи в цифровую повестку. Внимание губернатора Югры накануне было приковано к реализации инфраструктурных проектов в Когалыме и Лангепасе. В ходе рабочей поездки Руслан Кухарук в компании мецената и учредителя фонда «Наше будущее» Вагита Алекперова оценил прогресс в создании знаковых объектов. Так, в Когалыме они заложили символический камень на месте будущего научно-культурного центра. Этот амбициозный проект обещает стать местом притяжения для образования, культуры и досуга, включая уникальный тропический сад и современный концертный зал. Город также приветствовал открытие ресторана «Четыре сыра», первого в регионе заведения высокого класса с собственной сыроварней, созданного при поддержке фонда «Наше будущее». Кроме того, завершается строительство жилого комплекса «Философский камень» с продуманной инфраструктурой и котельной, обеспечивающей теплом новые дома. Особое место в планах занимает масштабный музейный комплекс, объединяющий филиал Русского музея, планетарий и тематические экспозиции. Также начались работы над этнодеревней «Сердце Западной Сибири», победителем всероссийского конкурса. А в Лангепасе Руслан Кухарук и Вагит Алекперов посетили обновленный мемориальный комплекс ЗАГС и Центр культуры «Нефтяник». Как отметил губернатор в своих соцсетях, итоги поездки легли в основу обсуждения дальнейших перспектив развития городов Югры. Югорчанка Ирина Гончарова вошла в число лучших управленцев страны, одержав победу в шестом сезоне масштабного конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году состязание впервые прошло в формате командной работы, собрав 60 сильнейших коллективов из 33 регионов. Ирина Гончарова продемонстрировала выдающиеся лидерские качества в составе управленческой сборной, показав, что именно командный дух является ключом к успеху. Финальные испытания, в которых приняли участие 1400 претендентов со всей России и из-за рубежа, проходили в мастерской управления «Сенеж». Участники демонстрировали свои знания посредством управленческого диктанта и сдавали нормативы ГТО. Сергей Кириенко, председатель наблюдательного совета, поздравил победителей и анонсировал их участие в суперфинале осенью. А глава платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил возросшую роль женщин в конкурсе и подчеркнул главный вывод сезона. Победа – это результат слаженной командной работы. Отличившиеся получат уникальную возможность пройти обучение по командообразованию в ведущих образовательных центрах страны. И последнее. Фестиваль «Наследники традиций» прошел в поселке Солнечный Сургутского района. Праздник посвятили культуре народов России. Для гостей организовали десятки тематических локаций. Участники могли освоить народные ремесла, примерить кольчугу и даже попробовать себя в кузнечном деле. Для активных посетителей были организованы богатырские состязания и полоса препятствий. Свое мастерство продемонстрировали творческие коллективы района, а гости смогли поучаствовать в конкурсе частушек и получить призы за национальные костюмы. Завершился праздник масштабным хороводом. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
2: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9:36. 17 июня, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем +29, в Нижневартовске и Тюмени 26 градусов выше 0. +30 в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березовой и Ленторе. А в Югорске, Советском, Урае, Междуреченском, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме +25, в Нягане 28 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, в Сургуте и Тюмени +23, в Нижневартовске 20 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига П.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
4: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энко». Выбирайте планировки на «энко.ру».
5: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
6: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:46. Ну, сегодня постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать.
1: Тельцы, сегодня многие представители знака получат отличные новости издалека.
0: Близнецы, звезды говорят, что сегодня благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы.
1: Раки, сегодня прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими.
0: Львы, держите сегодня ушки на макушке. Весь день из разных углов будет приходить много полезной информации.
1: Девы, сегодня без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня.
0: Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение.
1: Скорпионы, сегодня рядом с вами будут люди, которые знают, как поднять вам настроение.
0: Весы, с которыми надо домашними делами заниматься. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс.
1: Козероги, сегодня вы, наконец, получите заслуженные лавры за давно проделанную работу.
0: Водолеи, сегодня не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы.
1: Рыбы, сегодня каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 54 минуты. Говорили про квас. И вот тебе, пожалуйста, все
3: материализация
2: так,
3: идей.
2: Да, Владимиру огромное спасибо. Владимир. Правда, только для Николая, по всей видимости, потому что я сегодня за этот, как его, за чайный гриб.
3: Ну, ты же видишь, что тут по два набора каждого кваса.
2: Не знаю.
3: Значит, для нас двоих. Если что, я тебя угощу, не переживай.
2: В общем, Владимиру огромное спасибо. Владимир прислал нам квас на березовом соке, один ферментированный свеклой. Угу. Это вот розовенький такой, а беленький, это, между прочим, можно посмотреть. Прямая трансляция у нас сейчас идет в нашей группе во ВКонтакте. Там можно посмотреть, как квас этот выглядит. Короче, вот на березовом соке ферментированный свеклой, а второй просто хвойный какой-то такой, там очень вкусный.
3: Ну, вкусненько.
2: Он так кисленький, конечно, без сахара, без дрожжей.
3: Ну, кому надо, тут может добавить сахар.
2: Необычный вкус, откровенно говоря. Много, конечно, такого не выпьешь, и, ну, потому что привыкаю. Ну, я лично не готова была к тому, что он без сахара.
3: Ну, интересный,
2: совсем.
3: Очень интересный.
2: И нет, большая проблема. Ладно.
3: Елена пишет: доброе утро, Даша, Коля. Чайный гриб – это фильм ужасов для меня. У моей бабушки, помню, в комнате стояла банка с чайным грибом, которая наводила на меня жуть. Этот гриб плавал в банке, живя своей жизнью грибной, становясь все больше и больше. И мне еще говорили: Леночка, попей! Какой попей? Мне на него смотреть страшно было. Квас домашний тоже не люблю. Именно поэтому не ела окрошку, так как у меня дома ее ели только на квасе. У меня, кстати, тоже только на квасе была окрошка. Однажды в гостях попробовала окрошку с водой, с уксусом, и прямо, знаете, влюбилась. Нынешний квас из магазина мне нравится. Что?
2: Сластит.
3: А, он сластит, мягок на вкус, почти как домашний, не такой, как домашний. В общем, выбирая между чайным грибом и квасом, я выбираю...

0: воду или кефир?
1: Молодец, Елена, воду или кефир?
0: Вот, но... совершенно согласен. С это чем? Же ужас
1: с водой
0: какой-то.
1: Или кефиром?
0: Да нет, не с водой и кефиром, а то, что когда на чайный гриб смотришь, особенно в юном возрасте, еще не сформировавшемся, то что не хочется попить тебе точно.
1: Ну, не знаю.
0: А квас, между прочим, испокон веков даже целебными свойствами, помимо целебных свойств, обладал еще и магическим.
1: Какими?
0: На Руси говорили, да, что это защита, оберег, можно сказать, от всякой, да, от всякого неплохого. Женщины, например, в бане мыли полки квасом перед тем, перед свадьбой.
1: Ох, и запах там был.
0: Перед свадьбой только исключительно один раз. А мужики тушили им пожары, которые были вызваны молнией.
1: Ух ты, смотри,
0: как считалось, что больше вроде как молнии на место не ударит.
1: Пирогами, блинами,
0: да, и квасом грибами,
1: домашним,
0: да.
1: Все это делать. Быстренько к результатам переходим. Смотрю, сейчас открыла голосование в нашем канале, который в нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». И там, ну, конечно, квас победил, но так тут даже никаких сомнений быть не могло.
0: Собой.
1: Просто сейчас распространение чайного гриба, оно семимильными шагами по планете, и по России, между прочим, тоже. И пока нас только 23%, а вас 77%, вас квас-любов, вот так я так бы сказала. Но ничего, пройдет время, и нас будет больше, так, я абсолютно уверен.
0: Да
1: я раздам свой гриб.
0: Да,
1: смотри,
0: свой гриб.
1: Я раздам. Нас
0: но
1: будет
0: на
1: армия.
0: Но и на 1% поднимешь вот это вот все. Количество людей, которые любят чайный гриб.
1: А прикинь, потом мы будем собираться в одной компании, и это вот у меня будет такой отец гриб, а дальше его дети.
0: Ой.
1: И
0: будет... Вы будете собираться где-нибудь в подвале и думать, как бы нам выйти на свет божий, чтобы нас, любители кваса, ни в коем случае не поймали и назад в подвал не спрятали. Потому что вне закона будете.
1: Да мы вас на свою территорию переманим. Ну ты что, иди забросите этот квас и будете пить только чайный гриб.
0: Я вот этому твоему вот существу медузообразному в 3-литровой банке поклоняться не собираюсь.
2: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Энергетический комплекс Югры начал масштабную подготовку к отопительному сезону. В югурских лесах ликвидируют 8 возгораний. Югорчанка стала одной из победительниц 6-го сезона конкурса «Лидеры России». Югра активно готовится к зиме. Энергетики приступили к масштабной кампании по приведению в порядок всего электросетевого и генерирующего оборудования. В планах порядка 4000 мероприятий, от простых проверок до серьезных реконструкций, на которые выделено более 6,5 миллиардов рублей. Основная часть работ развернется с июня по сентябрь. Ремонтные бригады будут трудиться в усиленном режиме. Например, ханты-мансийские городские электрические сети проведут комплексное обслуживание почти 600 километров воздушных линий и более 1300 километров кабельных трасс. Также мастера проверят 437 трансформаторных подстанций, а 8 из них, наряду с 4 комплексами релейной защиты и автоматики, ожидает капитальный ремонт. Кроме того, планируется модернизация более 2,5 километров воздушных линий. Важной частью подготовки является и очистка территории вокруг линии электропередачи от деревьев и кустарников. Это делается для того, чтобы минимизировать риски аварийных отключений в зимний период. Авиалесоохрана Югры продолжает бороться с огненной стихией. Сегодня в нашей тайге действуют 8 пожаров, 2 из которых уже удалось взять под контроль. Огнем охвачено почти 368 гектаров лесных угодий. Очаги зарегистрированы в Белоярском, Кандинском, Октябрьском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах. В тушении участвует 121 специалист, которым помогает авиация. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, ландшафтные пожары отсутствуют. Огнеборцы просят югорчан при обнаружении дыма или пламени не замедлительно сообщать об этом по телефонам 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 20 или 112. Югорчанка Ирина Гончарова вошла в число лучших управленцев страны, одержав победу в 6-м сезоне масштабного конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году состязание впервые прошло в формате командной работы, собрав 60 сильнейших коллективов из 33 регионов. Ирина Гончарова продемонстрировала выдающиеся лидерские качества в составе управленческой сборной, показав, что именно командный дух является ключом к успеху. Финальные испытания, в которых приняли участие 1400 претендентов со всей России и из-за рубежа, проходили в мастерской управления «Сенеж». Участники демонстрировали свои знания посредством управленческого диктанта и сдавали нормативы ГТО. Сергей Кириенко, председатель наблюдательного совета, поздравил победителей и анонсировал их участие в суперфинале осенью. А глава платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил возросшую роль женщин в конкурсе и подчеркнул главный вывод сезона. Победа – это результат слаженной командной работы. Отличившиеся получат уникальную возможность пройти обучение по командообразованию в ведущих образовательных центрах страны. И последний фестиваль «Наследники традиций» прошел в поселке Солнечный Сургутского района. Праздник посвятили культуре народов России. Для гостей организовали десятки тематических локаций. Участники могли освоить народные ремесла, примерить кольчугу и даже попробовать себя в кузнечном деле. Для активных посетителей были организованы богатырские состязания и полоса препятствий. Свое мастерство продемонстрировали творческие коллективы района, а гости смогли поучаствовать в конкурсе частушек и получить призы за национальные костюмы. Завершился праздник масштабным хороводом. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10 часов 5 минут. 17 июня, среда. Сегодня есть люди, которые с сегодняшнего дня ушли в отпуск. Я поздравляю всех тех, кто с сегодняшнего дня в отпуск пошел. Вы знаете что? Мы вам завидуем. Действительно, потому что летом, в середине июня, пойти в отпуск, ну, только поздравления могут быть.
5: Да, поздравления и погода хорошая, я не знаю. Да вообще масса всего интересного может быть. Вот, например, Сергей поздравляет коллегу свою с днем рождения. Юля зовут коллегу. Мы присоединяемся к поздравлению. И я думаю, что вот в такой день надо пожелать чего-то не только Юле, всем вокруг. Хорошей погоды, не знаю, там много денег вечером дождичек обязательно, чтобы пиль прибила.
0: Пиль ель, чтобы тоже
5: пыль
0: хорошо.
5: Прибила, да, и чтобы квас всегда вкусненький да. был.
0: И чайный гриб
5: не страшный.
0: По поводу отпуска, я же не зря начала это говорить. Тут новые исследования подлетели. Больше половины работающих россиян в этом году брать отпуск летом не собираются. 41% признаются, что не пойдут в отпуск по собственному желанию. Ну, то есть, я не устал. 8% говорят о том, что для них препятствием, чтобы пойти в отпуск, пойти в отпуск по собственному желанию, стала производственная необходимость. Ну, то есть, посокращали там людей, работать теперь некому, и вот, пожалуйста, пролетел отпуск, как фанера, как говорится. Еще 6% говорят, что работодатель просто не готов согласовать отпуск летом. Это удивительно, конечно, почему вдруг, но ладно, хорошо.
5: Зимой, потому что по графику пойдет человек в отпуск, видимо, весной, осенью, неважно.
0: Вообще, мы же прекрасно знаем, что по трудовому кодексу, да, все там, тебе положен отпуск, а если все пойдут, то есть вот кому-то...
5: Ну да, да. Если все пойдут летом, то кто тогда пойдет зимой?
0: А
5: кто
0: если
5: будет
0: все пойдут
5: летом?
0: Зимой, потому что летом всем запретили, кто тогда будет работать?
5: Но летом в отпуск же идут избранные, или там кто дольше работает, или там, ну не знаю, категории, там, женщины, скажем.
0: Ну, в общем, здесь все, конечно, обусловлено тем, что летом повышенная нагрузка, нехватка сотрудников, это там торговля, логистика, строительство, производство, сфера услуг, ну там, в общем, графики отпусков часто зависят от потребностей бизнеса. Ну и я вот, например, хотела бы ходить в отпуск несколько раз в год, но для того, чтобы...
5: Несколько раз в лето, я бы так сказал, скорее всего, ты хотела.
0: Один раз в лето, один раз в весну, один раз в зиму, один раз в осень.
5: Ну, в зиму ты же уже ходишь в новогодние праздники в отпуск.
0: О, это не отпуск, тогда все ходят. Подожди, тогда все ходят, а я же хочу, чтобы все работали, а я отдыхала.
5: Ах, вон оно
0: что.
5: То есть тебе доставляют удовольствие не то, что ты кайфуешь, а то, что у других не все хорошо, да?
0: Да нет,
5: Это как бальзам на душу просто. Вон Люська из соседнего подъезда, да? Печально идет на работу в 6 утра, а я проснулась, чтобы позлорадствовать.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:11. 17 июня, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте +29, в Нижневартовске и Тюмени 26 градусов выше 0 в течение дня. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Белоярском, Березовой, Линторе +30, в Югорске, Советском, Урае, Междуреченском, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме +25, в Нягане 28 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Тюмени +24, в Нижневартовске 21 градус выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 10 часов 18 минут. И если вы думаете, что обнимашки это какие-то там, как говорится, розовые сопли, вы очень сильно ошибаетесь. Без обнимашек наш организм начинает разрушаться на клеточном уровне. Это нейробиологи выяснили, и они говорят, что отсутствие простого тактильного контакта очень жестко бьет по нервной системе и по здоровью в целом. Наш мозг воспринимает нехватку прикосновений как одиночество, как изгнание из общества, из-за чего, собственно, сразу вружается.
2: Сразу вружу.
1: Сразу врубает режим выживания. И это, в свою очередь, запускает воспалительные процессы, делает человека эмоционально нестабильным. И что для этого нужно делать, чтобы вот это всего избежать?
2: Обниматься?
1: Что нужно делать? Да, всего одно объятие человека, причем не обязательно, чтобы он был близко с тобой знаком, и в течение там 20, максимум 30 секунд блокирует выброс кортизола и помогает быстро успокоиться. То есть, если тебе не хватает обнимашек, в принципе, можешь выйти сюда на площадь, написать бесплатные обнимашки, или там принимаю в дар обнимашки.
2: У меня рот есть, я могу так поговорить.
1: Но вообще, кричать об этом тоже как-то, мне кажется, не очень.
2: Почему нет? Меня переполняют чувства. Почему бы и нет? Вообще, я понимаю, почему некоторые люди обнимают деревья. Скорее всего, это от одиночества. Но вообще, сейчас информации очень много такой, которая, мне кажется, бесполезная, ненужная, может, даже ложная информация.
1: Ну, это, мне кажется, хорошая информация.
2: Думаешь?
1: Да, конечно, потому что...
2: Просто она, опять же, настраивает на не очень хороший лад, мне кажется. Ну, такой, обнимайся, а иначе все, твой организм разрушится на клеточном уровне.
1: Просто
2: контакт. Если человеку, не с кем обниматься.
1: Так, и
2: как интроверт, он не может, например, выйти и предлагать...
1: Да и не надо. Интроверту
2: да
1: и не надо.
2: Всем ведь надо обниматься. Вот, опять же, информация, если говорить о какой-то, может быть, ненужной, не очень полезной информации, но, тем не менее, которая засилила сейчас весь интернет, оказывается, вот ты снимала, наверное, стресс за счет кошек своих.
1: Конечно, я снимаю.
2: Я нисколько в этом не сомневаюсь. Вот, зря ты это делаешь.
1: Почему?
2: Ученые тут недавно выяснили, что, оказывается, эффект чуть ли не обратный. Они там в течение 5 дней наблюдали за несколькими людьми, за многим количеством людей, которые кошатниками являются. И они в стрессовой ситуации обнимали тоже своих кошечек, гладили их, наслаждались их мурчанием, а в конце концов оказалось, что эффект обратный, что
1: да
2: никакой
1: чё?
2: Стресс не снимается при этом, а в некоторых случаях даже больше еще усугубляется.
1: Да фигня это какая-то, фигня.
2: Ученые
1: когда...
2: говорят.
1: И чё, ученые
2: скорее
1: говорят?
2: Скорее всего, те же самые ученые, которые про обнимание тебе написали.
1: Но мне, например, помогают обнимашки, очень сильно помогают. Мне, я вообще, в принципе, вот кинестетик такой, мне обязательно надо потрогать, мне это достаточно тактильный человек. И что касается объятий с кошечками, это только лишь поднятие настроения. Когда ты, не знаю, сидишь, тебя там что-то волнует, что-то гложет, ты котика, как говорится, хвост покрутил котику, погладил котика, котик на тебя смотрел своими влюбленными глазами,
2: вот
1: посмотрел, и ты все. А если он замурчал в этот момент, все это живо работает, как определенная терапия, там же у них определенный, как называется, децибелы определенные, вот этого мурчания, которые действительно успокаивают нервную
2: там
1: систему.
2: Не децибелы, что чистота,
1: ну, как-то чистота,
2: чистота. Но, видишь, это котики тебе внушили это, скорее всего.
1: Я же с ними не разговариваю, я же только обнимаюсь.
2: Ты же врешь, ты постоянно с ними разговариваешь.
0: Утро начинается здесь.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
4: Добро пожаловать в ВТБ.
3: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Энергетический комплекс Югры начал масштабную подготовку к отопительному сезону. В югорских лесах ликвидируют 8 возгораний. Югорчанка стала одной из победительниц 6-го сезона конкурса «Лидеры России». Югра активно готовится к зиме. Энергетики приступили к масштабной кампании по приведению в порядок всего электросетевого и генерирующего оборудования. В планах порядка 4000 мероприятий, от простых проверок до серьезных реконструкций, на которые выделено более 6,5 миллиардов рублей. Основная часть работ развернется с июня по сентябрь. Ремонтные бригады будут трудиться в усиленном режиме. Например, ханты-мансийские городские электрические сети проведут комплексное обслуживание почти 600 километров воздушных линий и более 1300 километров кабельных трасс. Также мастера проверят 437 трансформаторных подстанций, а 8 из них, наряду с 4 комплексами релейной защиты и автоматики, ожидает капитальный ремонт. Кроме того, планируется модернизация более 2,5 километров воздушных линий. Важной частью подготовки является и очистка территорий вокруг линии электропередачи от деревьев и кустарников. Это делается для того, чтобы минимизировать риски аварийных отключений в зимний период. Авиалесоохрана Югры продолжает бороться с огненной стихией. Сегодня в нашей тайге действуют 8 пожаров, 2 из которых уже удалось взять под контроль. Огнем охвачено почти 368 гектаров лесных угодий. Очаги зарегистрированы в Белоярском, Кандинском, Октябрьском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах. В тушении участвует 121 специалист, которым помогает авиация. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, ландшафтные пожары отсутствуют. Огнеборцы просят югорчан при обнаружении дыма или пламени не замедлительно сообщать об этом по телефонам 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 20 или 112. Югорчанка Ирина Гончарова вошла в число лучших управленцев страны, одержав победу в 6-м сезоне масштабного конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году состязание впервые прошло в формате командной работы, собрав 60 сильнейших коллективов из 33 регионов. Ирина Гончарова продемонстрировала выдающиеся лидерские качества в составе управленческой сборной, показав, что именно командный дух является ключом к успеху. Финальные испытания, в которых приняли участие 1400 претендентов со всей России и из-за рубежа, проходили в мастерской управления «Сенеж». Участники демонстрировали свои знания посредством управленческого диктанта и сдавали нормативы ГТО. Сергей Кириенко, председатель наблюдательного совета, поздравил победителей и анонсировал их участие в суперфинале осенью. А глава платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил возросшую роль женщин в конкурсе и подчеркнул главный вывод сезона. Победа – это результат слаженной командной работы. Отличившиеся получат уникальную возможность пройти обучение по командообразованию в ведущих образовательных центрах страны. И последний фестиваль «Наследники традиций» прошел в поселке Солнечный Сургутского района. Праздник посвятили культуре народов России. Для гостей организовали десятки тематических локаций. Участники могли освоить народные ремесла, примерить кольчугу и даже попробовать себя в кузнечном деле. Для активных посетителей были организованы богатырские состязания и полоса препятствий. Свое мастерство продемонстрировали творческие коллективы района, а гости смогли поучаствовать в конкурсе частушек и получить призы за национальные костюмы. Завершился праздник масштабно. Штабным хороводом. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. 17 июня, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 29, в Нижневартовске и Тюмени 26 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березовой и Лентори днем плюс 30, в Югорске, Советском, Урае, Междуреченском, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 25, в Нягани 28 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Тюмени плюс 24, в Нижневартовске 21 градус выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:39. Самое время играть. 1-1 в недельном зачете.
2: Да.
1: Коль загадывает мне слово. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений.
2: Телеграм
1: и Макс. И что, играем? Сегодня слово от тебя. Всех помощников я, конечно же, жду.
2: Да, надо активизироваться.
1: Сильно.
2: Но я думаю, что вы догадаетесь.
1: Да,
2: сегодня,
1: ты всегда так
2: пускай
1: говоришь.
2: Не с первого раза, но догадаетесь.
1: Угу.
2: Это звезда, которая горит так ярко, что ты забываешь, что она давно погасла, потому что свет ее до тебя еще не дошел.
1: Мечта.
2: Нет, неправильно.
1: Смотри, это... какой радостный. Нет, неправильно.
2: Ну, конечно, радостный.
1: Да.
2: Это метеоритный дождь, когда ты уверен, что это только для тебя, хотя на самом деле все вокруг молча ловят свои падения.
1: Фантазия.
2: Никто не хочет помогать тебе, неужели?
1: Помощники, вы что вообще?
2: Люди добрые.
1: Ребята, я же не могу
2: Нужна
1: без вас.
2: Нужна ваша помощь, Даша. Вот,
1: вот иллюзия, пишет Елена. Настроение, нет. Пишет Сергей.
2: Нет.
1: Так, осуждение,
2: нет.
1: Пишет Екатерина, обман, пишет Елена.
2: Нет, угу. Это рукописная книга, которую ты читаешь при свече, хотя на самом деле это просто ежедневник с недописанными письмами и запятыми, замененными слезами.
1: Ой, боже, мираж, пишет Сергей.
2: Нет.
1: Я вообще-то не поняла последнюю подсказку. Можно,
2: это
1: пожалуйста,
2: рукописная
1: еще раз?
2: Книга, которую ты читаешь при свече, хотя на самом деле это просто ежедневник с недописанными письмами и запятыми, замененными слезами.
1: Ностальгия, пишет Елена.
2: Нет,
1: воспоминания,
2: нет,
1: пишет Елена.
2: Нет, это замок во Франции, который не сдался англичанам, потому что защитники влюбились в свою легенду сильнее, чем в победу.
1: Надежда, пишет Елена.
2: Нет, неправильно.
1: Я вообще не понимаю, что ты говоришь.
2: Круто.
1: Так, ну...
2: Это незаконченная картина, где кисть художника остановилась в тот момент, когда краски начали смешиваться с его кровью.
1: Елена пишет, троянский конь.
2: Нет, неправильно.
1: Рутина пишет Вера.
2: Нет.
1: Сергей написал мираж. А, мираж уже был, да?
2: Нет.
1: Поражение, пишет Екатерина.
2: Нет, неправильно.
1: А это... мы хотя бы близко?
2: Нет, совсем не близко, мы вообще не близко.
1: Понятно, ладно. Память.
2: И меня это
1: Елена.
2: Радует. Нет, но. Неправильно. Это стихотворение, которое пишут на обертке шоколадки, но потом съедают шоколадку, а стихотворение остается, и его никто не читает.
1: Господи, деменция, пишет Елена. Мгновение, пишет
2: нет.
1: Сергей.
2: Нет, нет, нет, нет. Вот сейчас будет немножко страшненькое определение, но
1: всегда.
2: На самом
1: Ладно.
2: Деле слово это очень не страшное, даже очень хорошее
1: ага,
2: слово,
1: давай,
2: так
1: давай,
2: скажу.
1: Давай.
2: Это роза, потому что она живет сегодня.
1: Не знаю, мусор, пишет Екатерина.
2: Нет.
1: Тайна, пишет Елена. Забвение, пишет Елена.
2: Нет, хорошее, позитивное, очень,
1: да?
2: Очень
1: ага.
2: Хорошее слово, которое, я думаю, многим
1: Безнадега,
2: нравится.
1: Пишет Нет, Екатерина.
2: Безнадега,
1: Мик.
2: Это не хорошее слово.
1: Мик пишет
2: Нет.
1: Макс, Надежда пишет Екатерина, Надежда пишет Макс.
2: Нет, это поезд, не... который уходит в неизвестность, а ты садишься в последний вагон, потому что ты уверен, что там, за горизонтом, тебя ждет то, что ты искал всю жизнь.
1: Прозрение, пишет Екатерина. Екатерина. Наслаждение, пишет Роман.
2: Нет.
1: Удача, пишет Динара. Елена
2: Нет.
1: Пишет эгоизм.
2: Это
1: тоже
2: боль...
1: же не близко? Мы же
2: Нет,
1: не близко,
2: Нет, совсем
1: да?
2: не близко. Угу. Это боль, которую ты назовешь счастьем, потому что она пришла от того, кто держит твою руку, даже когда ты не видишь его лица.
1: Подождите. Сейчас, подожди, не читай больше ничего. Эйфория, пишет Айгуль. Макс пишет ожидание и вера.
2: Нет.
1: Елена пишет воплощение. Марат пишет успех. Опыт, пишет Екатерина. Угу. Предчувствие, пишет Вера, Макс пишет мечта, мечта уже была, это не она, влюбленность и счастье от Елены, наслаждение,
2: вот это ближе всего.
1: Подожди, победа, пишет
2: Нет.
1: Роман, упование, пишет Макс, любовь, пишет Оля.
2: Нет. Но
1: победа.
2: Это близко.
1: Победа, нет, не оно?
2: Нет, нет, победа это не оно.
1: Ладно,
2: это
1: хорошо.
2: Воронка волшебства, покрывающая будни сиянием.
1: Наслаждение, пишет Елена, оно уже
2: Нет.
1: было, это не оно. Любовь, пишет Екатерина,
2: Нет,
1: это тоже
2: но близко.
1: Не оно. Влюбленность, что ли?
2: Нет, и влюбленность.
1: Восторг,
2: не
1: пишет
2: то.
1: Роман.
2: Нет, это цветочный дождь, проливаемый на серебро... Так.
1: Цветочный дождь?
2: Это цветочный дождь, проливаемый на серое небо обыденной жизни.
1: Так, хорошо, еще раз. Эмоции Елена пишет, ненависть пишет Екатерина,
2: Нет.
1: симпатия, привязанность и обожание пишет
2: Не-а.
1: Макс.
2: Не-а.
1: Счастье и восторг пишет Роман, страсть
2: Не-а.
1: Пишет Ольга,
2: Нет.
1: радость пишет Елена.
2: Не-а.
1: Ненависть уже была. Ага, все, пока что.
2: Это мелодия, что играет только в сердце и на струнах души. Ну вот я уже более как бы конкретного. Ну такая вот мелодия.
1: Эйфория, пишет
2: нет,
1: Дмитрий.
2: Нет, нет.
1: Победа, пишет Марат. Но победа уже была. Чувство, это Елена.
2: Очень близко. Влюбленность, чувство. Вот это все очень близко.
1: Все очень близко.
2: На
1: букву слышите?
2: Р начинается.
1: Радость.
2: Нет.
1: Рождение.
2: У меня больше нет подсказок, только
1: поняла.
2: То, что на букву Р
1: Подожди.
2: Начинается.
1: Радость.
2: И на А заканчивается.
1: Рождение. Разлука.
2: Нет, есть уже правильный ответ. Я уже его вижу.
1: Романтика.
2: Екатерина. Да,
1: Екатерина.
2: Реанимация, Елена.
1: Да. Екатерина, огромное спасибо. Мы вырвали победу из лап этого
2: Игната Николаевича.
1: Игната Николаевича.
2: Игнат Николаевич во всем виноват.
1: Да, и спасибо огромное. И 2-1 в недельном зачете в нашу с вами пользу завтра.
2: В нашу с вами пользу.
1: В мою и в команды моей.
2: Так это одна команда у нас с тобой.
1: И тем не менее.
2: Вот у нас с тобой есть проигравшие и выигрыши, а у них нет.
1: А у них нет, конечно.
2: Просто смотри,
1: один
2: такие,
1: день это твоя команда,
2: устроились.
1: Один день моя команда. Сегодня это моя команда, и мы победили 2-1. Мурашки тут кто-то написал. Ага, верно, написал мурашки, это не то. А, так, что еще? Ну, в общем, все, кто писал, большое спасибо. А это была...
2: Как романтика.
1: Романтика.
2: Была.
1: Завтра будет вообще интересное слово.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый

0: Лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 10:52 и все, от мошенников все. Отдохнули чуть-чуть, и теперь снова мошенники. Сейчас такие большие, точнее не большие, а такие, как сказать, схемы, которые касаются абсолютно всех, особенно тех, кто на отдых едет поездом, сидит там на вокзалах, или на аэровокзалах, или на ЖД вокзалах. В общем, часто используют мошенники прием с имитацией кражи из сумки. Ты сидишь, ничего не подозреваешь, вот у тебя там поезд через там час, например, подходит к тебе совершенно приличного вида человек и говорит: вот сейчас там я быстренько отойду, мне там что, попить, купить.
2: А вы последите за моей сумкой.
1: Последите, пожалуйста, за моей сумкой. Ты смотришь, человек-то нормальный, и говоришь: да, конечно, что, я посижу, конечно. Через время этот человек возвращается и
2: говорит, что что-то пропало.
1: Говорит, что в сумке были какие-то дорогие вещи, или там какая-то сумма денег. Начинают от тебя в воровстве, кричат при этом достаточно громко, привлекая как можно больше внимания. Плюс ко всему говорят о том, что все, пошли, значит, в отделение, а ты понимаешь, что у тебя сейчас вот-вот поезд приедет, тебе какое отделение? Сейчас пока протокол, пока докажешь, что ты не верблюд.
2: Быстрый способ, вот пожалуйста, верни деньги.
1: И тебе говорят, да, давай быстренько сейчас отдавай все, что у тебя есть, все, что нажито непосильным трудом, и плюс компенсацию моральную за то, что ты все-таки взял. Отпираться не получится, в конце концов ты отдаешь им там какие-то деньги. Специалисты советуют в этом случае только один способ. Ты вежливо, но очень твердо отказываешь любому человеку в присмотре за его вещами.
2: Да, на самом деле, даже если ты согласился присмотреть за чьими-то вещами, и тебе говорят про то, что ты что-то взял, ты просто отказываешься от всего, потому что, ну, у нас есть презумпция невиновности. Если твоя вина не наказана, значит, ты не виноват. Никому нельзя вообще потакать таким людям.
1: Это
2: то есть,
1: понятно.
2: Если кто-то приходит и обвиняет тебя в чем-то, есть камеры, есть милиция.
1: Но вроде как ты время не хочешь тратить, ты же потому что на поезд
2: торопишься. Тогда просто берешь свою сумку, свои деньги кровно заработанные, и уходишь к себе на паровоз.
1: Но это в том случае, если ты понимаешь, что ты можешь и в лоб дать этому человеку, если вдруг за тобой пойдут. А если это вот, например, человек, который никогда не дерется, или там, ну, это женщина в конце концов.
2: Тогда милиция, тогда есть служба, которая находится в аэропорту, либо там на вокзале.
1: На любом вокзале,
2: конечно. Обращаешься к ним, конечно, да, и тут срабатывает тот фактор, что тебе нужно срочно ехать, что у тебя скоро поезд или скоро самолет, все проще.
1: Поэтому проще, конечно же, не соглашаться на присмотр за чужими вещами, чтобы не было потом никаких таких неприятных ситуаций. Ну и плюс ко всему, сейчас еще новая схема. Очень большое количество людей перед отпуском закупаются в онлайн-аптеках, в аптечки дорожные берут, ну, в смысле, собирают их. И мошенники начали использовать эту тему, чтобы выманивать у людей деньги и личные данные. Они создают фейковые сайты онлайн-аптек или каких-то клиник. Там предлагают тебе дешевые лекарства. Они смотрят по твоим запросам. Ну, информация вся про тебя уже есть в интернете. И предлагают тебе скидки какие-то невероятные. Ну, и ты все. И ты понимаешь, что, например, нужен тебе какой-то бейсбол. И ты: о, в той аптеке стоит 300 рублей, а здесь 195. И ты: о, конечно же. Вводишь данные банковской карты свои, там деньги списываются, заказ не приходит, естественно.
2: Все понятно.
1: Ну и все. И теряешь деньги, теряешь спокойствие, и лекарства, собственно, не получаешь. Поэтому давайте будем бдительными, за вещами, за чужими не смотрим. А если уж покупаете лекарства в онлайн-аптеке, я, кстати, так делаю часто достаточно, то лучше уж пользоваться официальным приложением, да, аптеки, в которой вы собираетесь покупать определенный препарат. Да. До завтра. Распрощаемся с вами. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается с

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Энергетический комплекс Югры начал масштабную подготовку к отопительному сезону. В югурских лесах ликвидируют 8 возгораний. В 30-м микрорайоне Сургута завершен ремонт ключевого внутриквартального проезда. Югра активно готовится к зиме. Энергетики приступили к масштабной кампании по приведению в порядок всего электросетевого и генерирующего оборудования. В планах порядка 4000 мероприятий, от простых проверок до серьезных реконструкций, на которые выделено более 6,5 миллиардов рублей. Основная часть работ развернется с июня по сентябрь. Ремонтные бригады будут трудиться в усиленном режиме. Например, ханты-мансийские городские электрические сети проведут комплексное обслуживание почти 600 километров воздушных линий и более 1300 километров кабельных трасс. Также мастера проверят 437 трансформаторных подстанций, а 8 из них, наряду с 4 комплексами релейной защиты и автоматики, ожидает капитальный ремонт. Кроме того, планируется модернизация более 2,5 километров воздушных линий. Важной частью подготовки является и очистка территории вокруг линии электропередачи от деревьев и кустарников. Это делается для того, чтобы минимизировать риски аварийных отключений в зимний период. Авиалесоохрана Югры продолжает бороться с огненной стихией. Сегодня в нашей тайге действуют 8 пожаров, 2 из которых уже удалось взять под контроль. Огнем охвачено почти 368 гектаров лесных угодий. Очаги зарегистрированы в Белоярском, Кандинском, Октябрьском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах. В тушении участвует 121 специалист, которым помогает авиация. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, ландшафтные пожары отсутствуют. Огнеборцы просят югорчан при обнаружении дыма или пламени не замедлительно сообщать об этом по телефону 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 200 или 112. Более 1200 нефтеюганских подростков смогут заработать в этом году. Как сообщил глава города Юрий Чекунов, план по трудоустройству разделен на 2 этапа. В свободное от учебы время предусмотрено 708 рабочих мест, а на период летних каникул еще 550 вакансий. Работа для школьников и студентов организована с февраля по октябрь включительно. Трудовой договор заключается на 2 недели, при этом продолжительность смены зависит от времени года. Летом ребята работают по 4 часа в день, в учебный период по 2,5. Спектр занятости разнообразен. Подростки занимаются уборкой городских территорий, помещений, архивной и курьерской работой. В летние месяцы они также подключаются к благоустройству, озеленению города и помогают вожатым в лагерях. Принять участие в программе могут все желающие, достигшие 14 лет при наличии свободных мест. Обязательное условие – подтвержденная учетная запись на портале госуслуги. В этом году администрация Нефтеюганска заключила 30 договоров с местными организациями. И последние хорошие новости для жителей 30-го микрорайона Сургута. Завершен ремонт ключевого внутриквартального проезда, обеспечивающего связь с улицей Университетской. Застройщик провел все необходимые работы и готовит дорогу к передаче на баланс муниципалитета. В ближайших планах подрядчика возведение еще одного выезда из микрорайона, но уже на улицу Захарова. Помимо дорожной инфраструктуры, проект предусматривает строительство 2 школ и 3 детских садов. Первый уже находится на стадии проектирования. Также за счет застройщика в микрорайоне появится новый сквер. Отмечу, развитие взлетного осуществляется в тесном сотрудничестве застройщика, городской администрации и депутатов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Радио.

0: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
4: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
10: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
11: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
10: А, тот самый цветочный у молотка?
11: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
10: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра активно избавляется от ветхого и аварийного жилья. В 30-м микрорайоне Сургута завершен ремонт ключевого внутриквартального проезда. Югорская молодежь продемонстрировала выдающиеся результаты на федеральном конкурсе «Умник». Решение проблемы ветхого и аварийного жилья остается приоритетом для Югры, что подтверждается лидирующими позициями региона в масштабах страны. На прошедшем в Ханты-Мансийске заседании Совета законодателей Югры и Малой Тюменской области председатель окружной думы Борис Хохряков подчеркнул, что с 2019 года темпы сноса такого жилья в нашем регионе остаются одними из самых высоких в России. Сегодня лишь небольшая часть населения, около 2%, все еще нуждается в переселении. Показательным примером успешного завершения программы является полное расселение балков в Лангепасе и Покачах. В 2026-м на дальнейшее решение задачи направлено более 14 миллиардов рублей, а за последние годы свыше 12 тысяч человек уже обрели новые дома взамен снесенных более 200 тысяч квадратных метров устаревшего жилья, комментирует председатель Думы Югры Борис Хохряков.
2: Конечно, муниципалитетам очень сложно самостоятельно, в одиночку решать эту проблему, поэтому мы эту задачу решаем комплексно. У нас есть комплексная поэтапная программа, поэтому постепенно, поэтапно мы от ветхого и аварийного жилья в Ханты-Мансийском автономном округе избавляемся.
1: Более 1200 нефтеюганских подростков смогут заработать в этом году. Как сообщил глава города Юрий Чекунов, план по трудоустройству разделен на два этапа. В свободное от учебы время предусмотрено 708 рабочих мест, а на период летних каникул еще 550 вакансий. Работа для школьников и студентов организована с февраля по октябрь включительно. Трудовой договор заключается на 2 недели, при этом продолжительность смены зависит от времени года. Летом ребята работают по 4 часа в день, в учебный период по 2,5. Спектр занятости разнообразен. Подростки занимаются уборкой городских территорий, помещений, архивной и курьерской работой. В летние месяцы они также подключаются к благоустройству, озеленению города и помогают вожатым в лагерях. Принять участие в программе могут все желающие, достигшие 14 лет при наличии свободных мест. Обязательное условие – подтвержденная учетная запись на портале госуслуги. В этом году администрация Нефтеюганска заключила 30 договоров с местными организациями. Хорошие новости для жителей 30-го микрорайона Сургута. Завершен ремонт ключевого внутриквартального проезда, обеспечивающего связь с улицей Университетской. Застройщик провел все необходимые работы и готовит дорогу к передаче на баланс муниципалитета. В ближайших планах подрядчика возведение еще одного выезда из микрорайона, но уже на улицу Захарова. Помимо дорожной инфраструктуры, проект предусматривает строительство 2 школ и 3 детских садов. Первый уже находится на стадии проектирования. Также за счет застройщика в микрорайоне появится новый сквер. Отмечу, развитие взлетного осуществляется в тесном сотрудничестве застройщика, городской администрации и депутатов. И последнее. Югорские студенты побили абсолютный рекорд за всю историю участия региона во всероссийском конкурсе «Умник». Сразу 35 молодежных инновационных проектов из 48 заявленных успешно прошли первичный отбор. Теперь конкурсантам предстоит защитить свои идеи перед экспертами в онлайн-формате. Молодые ученые предлагают перспективные разработки в самых актуальных для округа сферах – от медицины и экологии до искусственного интеллекта и нефтегазового сектора. Добиться таких высоких результатов помогла тщательная образовательная подготовка, которую для участников организовал технопарк Югры совместно с партнерами и вузами округа. В ближайшее время финалисты презентуют свои проекты комиссии. Каждый из них претендует на грант в размере 500 тысяч рублей. Эти средства выделяются на год для реализации идеи. Имена победителей станут известны уже во второй половине года. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: бассейны и профлист. СОМ. Ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах СОМ. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-141.
1: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио

0: дома. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
9: Добро пожаловать в ВТБ.
8: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра активно избавляется от ветхого и аварийного жилья. Одну из центральных улиц Покачи ждет полное обновление. Югорская молодежь продемонстрировала выдающиеся результаты на федеральном конкурсе «Умник». Решение проблемы ветхого и аварийного жилья остается приоритетом для Югры, что подтверждается лидирующими позициями региона в масштабах страны. На прошедшем в Ханты-Мансийске заседании Совета законодателей Югры и Малой Тюменской области председатель окружной думы Борис Хохряков подчеркнул, что с 2019 года темпы сноса такого жилья в нашем регионе остаются одними из самых высоких в России. Сегодня лишь небольшая часть населения, около 2%, все еще нуждается в переселении. Показательным примером успешного завершения программы является полное расселение балков в Лангепасе и Покачах. В 2026-м на дальнейшее решение задачи направлено более 14 миллиардов рублей, а за последние годы свыше 12 тысяч человек уже обрели новые дома взамен снесенных более 200 тысяч квадратных метров устаревшего жилья, комментирует председатель Думы Югры Борис Хохряков.
2: Конечно, муниципалитетам очень сложно самостоятельно в одиночку решать эту проблему, поэтому мы эту задачу решаем комплексно. У нас есть комплексная поэтапная программа, поэтому постепенно, поэтапно мы от ветхого и аварийного жилья в Ханты-Мансийском автономном округе избавляемся.
1: Бульвар юности в Покачах готовится к масштабным переменам, которые вдохнут новую жизнь в сердце города. Работа уже в полном разгаре. Подрядчики убирают старое покрытие, чтобы освободить место для новых арт-объектов и зон отдыха. Эта амбициозная задумка стала реальностью благодаря победе муниципалитета во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Красноярская компания разработала дизайн, опираясь на предложения местных жителей, собранные в ходе общественного обсуждения. На обновленном бульваре вместо старого фонтана появятся световые арки с эффектом распыления воды, а также площадка с большим экраном для кинопоказов под открытым небом и два павильона, один из которых будет использоваться как коворкинг-центр. Для автомобилистов предусмотрена удобная парковка на Мира 14. Что касается пешеходной зоны, то она будет вымощена брусчаткой. Это сделает пространство более уютным и ухоженным. Стоит отметить, что подобные проекты сейчас реализуются еще в 4 городах Югры. В Белоярском строят набережную, в Когалыме – этнодеревню, а в Лангепасе и Нефтеюганске обновляют общественные площадки. Полицейские Югры совместно с коллегами из Белгородской области пресекли деятельность организованной группы, незаконно получавшей доступ к счетам граждан и похищавшей деньги. Установлено, что в августе прошлого года фигуранты обманным путем завладели банковской картой югорчанки, а в январе этого года приобрели еще одну карту у другого гражданина, заменили привязанный абонентский номер, получили доступ к его счету, проведя несанкционированные операции. При обысках у троих участников группы изъято 35 банковских карт, 11 телефонов, 6 сим-карт и ноутбук. Возбуждено несколько уголовных дел. Фигуранты – житель Белгородской области и двое ханты-мансийцев 2007 и 2008 годов рождения. Один арестован, остальные под домашним арестом. Следствие продолжается. Устанавливаются возможные соучастники и другие эпизоды противоправной деятельности. И последнее. Югорские студенты побили абсолютный рекорд за всю историю участия региона во всероссийском конкурсе «Умник». Сразу 35 молодежных инновационных проектов из 48 заявленных успешно прошли первичный отбор. Теперь конкурсантам предстоит защитить свои идеи перед экспертами в онлайн-формате. Молодые ученые предлагают перспективные разработки в самых актуальных для округа сферах – от медицины и экологии до искусственного интеллекта и нефтегазового сектора. Добиться таких высоких результатов помогла тщательная образовательная подготовка, которую для участников организовал технопарк Югры совместно с партнерами и вузами округа. В ближайшее время финалисты презентуют свои проекты комиссии. Каждый из них претендует на грант в размере 500 тысяч рублей. Эти средства выделяются на год для реализации идеи. Имена победителей станут известны уже во второй половине года. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: многие вещи.
1: Теорию относительности Эйнштейна.
0: То, что Земля круглая. То, что СПИД существует.
1: Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
2: Мириады. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
3: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». И ПЭД Рыбин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-102.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Ханты-Мансийске стартовал 17-й международный IT-форум. Одну из центральных улиц Покачей ждет полное обновление. Югорчане активно включились в международную премию «Мы вместе». Ханты-Мансийск стал площадкой для очередного масштабного диалога. Открывшийся 17-й международный IT-форум объединил экспертов из 40 государств. В течение нескольких дней они будут обсуждать ключевые аспекты глобального управления цифровой трансформацией. В центре внимания уже состоявшейся пленарной дискуссии оказались вопросы цифрового суверенитета, кибербезопасности и развития искусственного интеллекта. Участники, среди которых были делегации из Уругвая, Зимбабве, Таджикистана, а также представители федеральных ведомств и крупного бизнеса, искали ответы на вопрос о построении равноправного технологического партнерства между странами БРИКС и глобального юга. Для Югры, традиционно ориентированный на добычу ресурсов, это не просто форум, а стратегический вызов, демонстрирующий переход к экономике, где данные – новая нефть. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул важность адаптации региональной экономики к меняющемуся глобальному ландшафту.
2: Мы будем говорить о тех самых условиях, которые говорят о безопасности. О безопасности интернета, о безопасности цифровых продуктов, решений, но, несомненно, о безопасности международной. Цифровые сервисы, сопровождая все процессы в экономике, несомненно, мы обязаны сегодня говорить о безопасности. А это только лишь коллективный договор. На территории нашего региона мы переводим государственные услуги в проактивный формат, внедряем искусственный интеллект в социальные сферы, создаем цифровые платформы для управления регионом. Сегодня цифровые решения как раз идут на помощь тем самым процессам, тем самым вопросам, которые являются для нас принципиально.
1: В подтверждение этих слов Югра заключила соглашение с Яндексом по развитию коммуникационных сервисов с Московским авиационным институтом по внедрению беспилотных систем Сориант Бридж по телекоммуникациям и ЦОДам, а также с Инфовоч в области образования и кибербезопасности. Бульвар юности в Покачах готовится к масштабным переменам, которые вдохнут новую жизнь в сердце города. Работы уже в полном разгаре. Подрядчики убирают старое покрытие, чтобы освободить место для новых арт-объектов и зон отдыха. Эта амбициозная задумка стала реальностью благодаря победе муниципалитета во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Красноярская компания разработала дизайн, опираясь на предложения местных жителей, собранные в ходе общественного обсуждения. На обновленном бульваре вместо старого фонтана появятся световые арки с эффектом распыления воды, а также площадка с большим экраном для кинопоказов под открытым небом и два павильона, один из которых будет использоваться как коворкинг-центр. Для автомобилистов предусмотрена удобная парковка на Мира 14. А что касается пешеходной зоны, то она будет вымощена брусчаткой. Это сделает пространство более уютным и ухоженным. Полицейские Югры совместно с коллегами из Белгородской области пресекли деятельность организованной группы, незаконно получившей доступ к счетам граждан и похищавшей деньги. Установлено, что в августе прошлого года фигуранты обманным путем завладели банковской картой югорчанки, а в январе этого года приобрели еще одну карту у другого гражданина, заменили привязанный абонентский номер и получили доступ к ее счету, проведя несанкционированные операции. При обысках у троих участников группы изъято 35 банковских карт, 11 телефонов, 6 сим-карт и ноутбук. Возбуждено несколько уголовных дел. Фигуранты – житель Белгородской области и двое ханты-мансийцев 2007 и 2008 годов рождения. Один арестован, остальные под домашним арестом. И последняя. Югра вошла в тройку лидеров Уральского федерального округа по числу заявок на международную премию «Мы вместе». Жители региона представили более 830 инициатив, из которых свыше 500 успешно прошли отбор и допущены к экспертной оценке. Проекты югорчан затрагивают самые разные сферы, от патриотического воспитания до заботы об экологии. Теперь участников ждет региональный этап. Оценивать работы будут 22 местных эксперта. Имена лучших назовут уже в середине июля. Напомню, конкурс проходит при поддержке президента России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и объединяет тысячи неравнодушных людей по всей стране. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол.
3: Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. Game over.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Ханты-Мансийске стартовал 17-й международный IT-форум. В Мегионе вынесли приговор нетрезвому водителю. Югорчане активно включились в международную премию «Мы вместе». Ханты-Мансийск стал площадкой для очередного масштабного диалога. Открывшийся 17-й международный IT-форум объединил экспертов из 40 государств. В течение нескольких дней они будут обсуждать ключевые аспекты глобального управления цифровой трансформацией. В центре внимания уже состоявшейся пленарной дискуссии оказались вопросы цифрового суверенитета, кибербезопасности и развития искусственного интеллекта. Участники, среди которых были делегации из Уругвая, Зимбабве, Таджикистана, а также представители федеральных ведомств и крупного бизнеса, искали ответы на вопрос о построении равноправного технологического партнерства между странами БРИКС и глобального юга. Для Югры, традиционно ориентированный на добычу ресурсов, это не просто форум, а стратегический вызов, демонстрирующий переход к экономике, где данные – новая нефть. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул важность адаптации региональной экономики к меняющемуся глобальному ландшафту.
2: Мы будем говорить о тех самых условиях, которые говорят о безопасности интернета, о безопасности цифровых продуктов, решений, но, несомненно, о безопасности международной. Цифровые сервисы, сопровождая все процессы в экономике, несомненно, мы обязаны сегодня говорить о безопасности. А это только лишь коллективный договор. На территории нашего региона мы переводим государственные услуги в проактивный формат, внедряем искусственный интеллект в социальные сферы, создаем цифровые платформы для управления регионом. Сегодня цифровые решения как раз идут на помощь тем самым процессам, тем самым вопросам, которые являются для нас принципиальными.
1: В подтверждение этих слов Югра заключила соглашение с Яндексом по развитию коммуникационных сервисов с Московским авиационным институтом по внедрению беспилотных систем с Ориент Бридж по телекоммуникациям и ЦОДам, а также с Инфовоч в области образования и кибербезопасности. Мегионский суд вынес приговор злостному нарушителю дорожных правил. По данным следствия, в феврале текущего года сотрудники ГИБДД задержали мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичный проступок. С учетом позиции государственного обвинителя, виновному назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2,5 года. Кроме того, машину осужденного конфисковали в доход государства, сообщает прокуратура Югры. Сургутские врачи вернули возможность ходить без хромоты защитнику Донбасса Сергею Пастушенко. Больше 10 лет мужчина жил с тяжелой травмой. В 2014 году он потерял в окопах колено, после чего каждый шаг отдавался болью. Благодаря профессионализму югорских медиков и наличию современного оборудования ему провели две успешные операции. Сергей Пастушенко уже вернулся домой в Макеевку. Перед этим он поблагодарил врачебную бригаду и всех, кто оказывал помощь. Преодолеть непростой путь из Донбасса бойцу помогли волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса. Они организовали встречу, транспорт и сопровождали на всех этапах лечения. Напомню, Сургут принимает спецборта с пациентами из Донецкой Народной Республики с августа 2022 года. И последняя, Югра вошла в тройку лидеров Уральского федерального округа по числу заявок на международную премию «Мы вместе». Жители региона представили более 830 инициатив, из которых свыше 500 успешно прошли отбор и допущены к экспертной оценке. Проекты югорчан затрагивают самые разные сферы, от патриотического воспитания до заботы об экологии. Теперь участников ждет региональный этап. Оценивать работы будут 22 местных эксперта. Имена лучших назовут уже в середине июля. Напомню, конкурс проходит при поддержке президента России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и объединяет тысячи неравнодушных людей по всей стране. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами.
3: Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Ошибка, которую я совершила вчера, сегодня уже не считается ошибкой, потому что среда пришла, неделя прошла.
5: Ура!
4: Я эту фразу уже вчера сказала в 3 часа дня в эфире, но это было, знаете, помутнение легкое. Я думала, что уже полнедели позади, а оказывается, только вторник был. А вот сегодня настоящая, самая настоящая среда. Более того, вторая ее часть, это значит, реально большая часть недели рабочей уже прошла. Бай-бай! Скажем ей. Ну и, собственно, приветствуем вас, дорогие наши друзья, в этот прекрасный летний денечек. Настолько ли он прекрасный, будем выяснять у вас, как ваше здоровьице. Я просто сегодня читала статистику, но она касается только Сургута. Давайте, поскольку это самый крупный наш город, можно сказать, что примерно, наверное, одинаковая статистика и в других городах. Но вот в Сургуте с начала лета, то есть за первые 2 недели, к кардиологам уже обратились 600 человек, и это связано в первую очередь с жарой. Конечно, потому что высокая температура воздуха, как говорят наши врачи, кардиологи, заставляет сердце работать интенсивнее, в жару сердцебиение учащается, организм теряет больше воды, кстати, да, не забывайте восполнять водный баланс, побольше хотя бы раз в час, по пару глоточков воды обязательно, ну и, соответственно, самочувствие у многих ухудшается, и особенно у тех, у кого сердечно-сосудистые заболевания. Вот этим людям в обязательном порядке дома нужно иметь кондиционеры, не вентиляторы, а именно кондиционеры, все-таки вентиляторы, они просто гоняют воздух, да, по сути, по комнате. А важно именно охлажденный, прохладный, прекрасный воздух, но поддерживать.
5: Есть лайфхакище. Не лайфхак, а лайфхакище.
4: Угу.
5: Если у вас, кроме вентилятора, ничего нет, то вы его включаете, а он гоняет вам горячий воздух, и влажность большая в квартире, вы просто изнываете от жары.
4: Поняла.
5: Вы этот вентилятор возьмите в сторону окна, направьте лучше. В сторону балкона и двери направьте лучше. Пусть он лучше не вас обдувает горячим воздухом, а выдувает из вашей квартиры воздух наружу.
4: Поняла.
5: В этом будет гораздо больше смысла.
4: Это один лайфхак. А есть еще второй народный. Люди просто на этот вентилятор такую мокрую тряпочку надевают.
5: Она высыхает через 2 минуты.
4: Ну, эти 2 минуты более-менее прохладные. Такой...
5: Можно так делать. Можно взять, например, наморозить льда, положить его в пакет, как-то прикрепить на решетке вентилятора вашего этот лед снаружи, чтобы воздух проходил сквозь эти... там, ну, условно, мимо этого пакета, сквозь кубики, тоже будет на пару градусов ниже. Можно вообще в интернете найти там схему простейшего испарителя, который для охлаждения существует. Им еще индейцы майя пользовались 2000 лет назад.
4: Ну, в общем, жара — это не всегда хорошо, поэтому берегите себя. Я сейчас посчитала, если 600 сургутян за 15 дней обратились, это же примерно по 40 человек в день. Это наплыв, можно сказать, пациентов.
5: Да, Анатолий, жара... еще будет у нас... На этой неделе прогнозируется около 25 градусов со знаком плюс. Жара уже, но на следующей неделе 32 градуса. Ночью 25. Ночью, пожалуйста, пощадите температуру, но это куда годится.
4: Никуда.
5: Если вдруг не выйду когда-нибудь в эфир, значит, умер.
4: Дурак, что ли? Тьфу-тьфу, да что такое?
5: Ну, это логично.
4: Ай, ладно.
5: По крайней мере. Так, я, знаете, что хочу сказать? У нас гости придут в эфир буквально через 10 минут. И вот пока они не пришли, и пока меня Марина не отвлекает, коротко о чемпионате мира по футболу.
4: А может,
5: 4
4: коротко,
5: замечательных матча. Нет, там на самом деле рассуждать не о чем. 4 замечательных матча состоялись. Наконец-то все стало на свои места. Вот эти ничейные результаты, которые тянулись аж в течение, по-моему, 6, да, туров. Игр имеется в виду. Они позади. У нас результаты пошли. Франция, Сенегал 3-1. На самом деле закономерный результат, хотя сборная Сенегала очень сильно удивила. И они прям...
4: Своим
5: они
4: голом,
5: играли,
4: да?
5: Они играли наравне с Францией.
4: Круто.
5: Не своим голом, местами в первом тайме. В первой половине первого тайма они на голову доминировали. Я думал, Франция, что с тобой?
4: Нечего. Видишь, как
5: Норвегия 4-1 с Ираком сыграла. Тоже все абсолютно закономерно. Без сюрпризов обошлось и в матче Аргентина-Алжир. За исключением одного, но вышел Месси. Забил 3 гола, отметился хет-триком. Это единственные 3 гола.
4: С кем
5: сборной.
4: Мы не играли?
5: С Алжиром.
4: То есть все 3 гола забил Месси. Ну, что тоже,
5: вышел,
4: наверное, неудивительно.
5: Попереломал все ноги, и никто даже на это не обратил внимания.
4: Никаких
5: что самое
4: карточек, есть. Ничего.
5: Не то, что карточек, он прям шипами в голень как бахнул человеку.
4: И все такие, ну судья, это ж Месси, мы не будем,
5: судья,
4: да,
5: судья даже не свистнул, сказали, пойдет, играй, пенсионерам дорога. Вот.
4: Это же его последний чемпионат мира, насколько я помню, да?
5: Как и предыдущий, 4 года назад тоже мы говорили все, что это последний чемпионат мира для Месси, но видишь, вот снова он появился. Не знаю, может, он до 50 собрался играть. Посмотрим, поживем и увидим. Австрия и Иордания 3-1, тоже без сюрпризов. Сегодня, ну, два, по крайней мере, замечательных матча. Португалия-Конго. Чем замечательно? Потому что, во-первых, стартует игра в 10 часов по местному времени. Можно посмотреть и выспаться. Вот. А еще и Роналду, надеюсь, выйдет на поле. Болеть, на самом деле, будут за Португалию. Все решено. Угу. Сформулировал я свои, так сказать, эти
4: предпочтения.
5: Предпочтения. Почему? Потому что хочется, чтобы, ну, Роналду уже что-нибудь довыграл в плане мундиалей.
4: А что, ему плохо живется? Он, по-моему, и так титулованный во всех смыслах.
5: Да, он победитель вообще всего, что только можно. Не хватает только вот этого вот Кубка чемпионов мира. Замечательного золотого цвета в виде земного шара, который держит просто руками.
4: Ладно, на самом деле.
5: Англия-Хорватия. Да. Вот, в час ночи.
4: Понятно. Тимур,
5: так что лягу спать я в 4.
4: Как обычно, завтра, Тимур,
5: вы ложитесь пораньше, я вам расскажу, чем закончится.
4: Снова будет не выспавшийся. Это нормальная тенденция, когда...
5: В 7 утра. Замечательнейший матч. Узбекистан-Колумбия. Две страны. Ну, вы прям чувствуете, да, чем пахнет?
4: Мы с теми дружим. За кого будем голосовать?
5: Узбекистан.
4: Пловом пахнет.
5: Ну, не совсем. Колумбия.
4: Бананами пахнет.
5: Ну ладно, хорошо. Вот видно, что человек не испорчен, не погружен ни в какие дурные мысли.
4: Слава богу. Ладно, у нас сейчас не только весь мир собрался на стадионах в Америке, в Мексике и в Канаде. Да, у нас тут вообще-то и в своих региональных событий хватает. Главное событие, которое в Югре сегодня стартовало, это международный IT-форум. Уже, кстати, 17-й по счету.
5: Вообще, и он международный. Международный, с участием стран БРИКС и ШОС.
4: Как
5: приехали,
4: раз там, хотела сказать,
5: 50 представителей разных стран.
4: Участие в очном формате, да, представители 22 стран примут с учетом онлайн, да, потому что многие присоединятся к участию онлайн, вообще 40 стран мира, ну и практически...
5: 50 регионов принимают участие.
4: Российских, да.
5: Регионов. Очень большое количество экспертов всевозможных уровней, в том числе из министерств наших, имею в виду федеральных.
4: Да, ну и вот сейчас жители Ханты-Мансийска могут вполне себе спокойно на улицах города встретить представителей Чили, ЮАР, Судана, Малайзии, Армении, ну и других стран, которые приехали к нам для участия в этом IT-форуме. Поэтому событий будет много, новостей с IT-форума также будет много, ну и спикеров, гостей мы ждем также у нас в студии. Вот, кстати, первые гости, которых Тимур уже анонсировал, которые появятся в ближайшие минуты, как раз-таки будем общаться про IT-форум. Завтра, дай бог, все сложится. Мы, кстати, ждем в гости Андрея Масоловича, это кибердед. Он в прошлом году у нас также в рамках IT-форума был в эфире. Очень много интересного рассказал. Вопросов, я помню, от слушателей было множество. Возможно, и завтра у вас тоже они появятся. Плюс ко всему, мы пообщаемся с Тимуром, с молодежным цифровым омбудсменом у нас в России. Эта программа «Важен каждый» выйдет в выходные. Вы знали, что у нас в стране есть цифровой молодежный цифровой омбудсмен, который как раз занимается безопасностью детей в цифровой среде? Мы не знали.
5: А что у нас?
4: Поэтому очень много
5: составляющей,
4: открытий.
5: Марина.
4: Какой музыкальной составляющей?
5: Ну, там, музыкальной составляющей, что у нас?
4: С ней все прекрасно, она есть.
5: Ну, она придет?
4: Придет. Ты имеешь в виду в эфире?
5: Не, ну, гость, которого Марина очень сильно хотела выделить.
4: Ну, пока никаких новостей, на самом деле.
5: Короче, Марина всеми правдами и неправдами пыталась пригласить, затащить, умолять, там, я не знаю, говорить, я вас люблю вообще с детства, ваш фанат, исполнительницу хитов. Назовешь, наверное, каких?
4: Тула, жара, блюдца, куклы и так далее. Ну, Юлия Чечерина, которая в этом году в рамках культурной программы форума приезжает. Сегодня, кстати, будет концерт в 7 вечера, и там она будет выступать. Ну, уже начало 4-го, если до этого момента все-таки не подтвердили участие свое, наверное, Юлечка к нам не придет. Очень жаль. Общалась я с ее представителями.
5: Это Марина, каравай спекла. Солонку приготовила.
4: На самом деле, я общалась с представителями, и, как мне сказали, сейчас максимально мало и редко дает Юлия Чечерина интервью какие-либо, но я, с одной стороны, понимаю, потому что она, в принципе, на какие-то вот такие концерты, вот как удалось организаторам IT-форума ее к нам пригласить и, ну, не то чтобы уговорить, но настоять на том, чтобы она приехала. Я не знаю, какими средствами и как вообще, потому что в каких-то публичных концертах сейчас ее вообще максимально редко можно увидеть. Она в основном поет для наших ребят, бойцов, дает по 10 концертов в день на передовой, и я с ней просто очень хотела пообщаться, как мне кажется, самым патриотичным артистом на нашей эстраде сейчас. Но, видимо, не сложится, не срастется. В любом случае, рада, что она в Ханты-Мансийске будет выступать сегодня. Хотя вот у меня, кстати, нет билетика на ее концерт. Не знаю, где его раздобыть даже.
5: И никто не дарит, и не принес никто.
4: Никто не приглашает.
5: Ё-моё. Плюс 7-950-510-66-66. Если есть лишний билетик, пишите. Я на себя не претендую.
4: Но это же...
5: Отдадим Марине. Пусть
4: это,
5: идет
4: это
5: на концерт.
4: Это среди участников, понятное дело, форума распространяются эти билеты. Но вдруг повезет, действительно. Тимур Полунин, Марина Штейникова, «Свои люди» для вас в ближайшие 4 часа, ну, уже 3 часа и 44 минуты осталось у нас с вами для того, чтобы рассказывать вам новости и общаться с вами. А, музыка далее. Вернемся в середине часа и вернемся, я так понимаю, уже не одни, а с гостями. Всем большой привет и погнали.
3: «Свои люди».

0: Реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье.

0: Здравствуйте!
1: Добро пожаловать в ВТБ!
0: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Обещали гостей. Гости в студии. И это прекрасно. Сейчас будем знакомиться, представлять наших гостей. Только Тимур.
2: Да, Марин.
1: Вот мы за эфиром так активно общались. Напомним, пожалуйста, вот этот микрофон гостевой вот здесь включается?
2: Да, Марин.
1: Все, прекрасно. Так, у нас IT-форум стартовал в Югре. Мы сегодня про это уже сказали нашим слушателям. И сейчас все вокруг этого события крутится. У нас, кстати, тема предпринимательства в ближайшие минуты будет обсуждаться. Казалось бы, причем здесь IT и предпринимательство. Очень прямая связь есть. Сейчас все расскажем.
2: Одну реплику, да?
1: Пожалуйста.
2: У нас много слушателей. И много среди них предпринимателей. И они делятся ровно на два типа. Одни, которые работают своими руками. Ну, условно говоря, мастер по ремонту холодильного оборудования, мастер по ремонту телевизоров, там, ногтевой сервис какой-то, парикмахерские услуги, ремонт. Они как сыр в масле говорят, да нам хорошо, цифровизация это круто, маркетплейсы это круто, люди покупают там технику, она ломается, они несут к нам, мы зарабатываем на это деньги. А вторая категория людей, да, они работают сами на себя, в магазинах что-то стараются продать, и их маркетплейсы очень душат. И вот люди делятся ровно на два типа. Кто за развитие маркетплейсов и за цифровизацию, и кто, ну, как бы страдает от этого.
1: Я, кстати, сейчас акцентирую внимание, у нас, правда, среди слушателей есть предприниматели, их немало. А вот, например, мне кажется, в ближайшие минуты должна написать Ирина из города Урай, потому что у нее свой магазин в Урае, и она вот постоянно говорит о том, что маркетплейсы уже достали, они просто забирают всех покупателей, и мы ее прекрасно понимаем. Ладно, давай представим для начала наших гостей. У нас в студии сразу два гостя. Во-первых, это Ирина Каск, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Да, вы у нас уже были как-то в эфире, давненько, правда, но наши слушатели с вами знакомы. А еще у нас Владимир Савченко, это общественный представитель, да, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Югре, и адвокат адвокатской палаты Югры. Здравствуйте, Владимир.
4: Добрый день.
1: Казалось бы, адвокат здесь при чем? Мы сейчас тоже все расскажем. Владимир, с вами чуточку попозже. Давайте дамам вперед. Будем джентльменами. Ирина, расскажите, вот IT-форум и предприниматели. Что общего? Какая у вас там площадка сегодня? Открывается или уже открылась? И вообще, что вы будете в рамках форума делать?
3: Немножко из истории, что общего между нами и IT-форумом. Я работаю 5-й год, и 5-й год в рамках IT-форума, традиционного, международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, мы проводим нашу площадку правозащитников. Чаще это стратегическая сессия о цифровом праве, о цифре в праве, право в цифре. Mm-hmm. Но вы очень верно подметили, что вот сейчас маркетплейсы, они занимают все больше и больше внимания, и мы уже не можем обходить их стороной. И как раз вот в этом году в рамках IT-форума тематика нашей площадки касается как раз трансформации, связанной с маркетплейсами, все, что происходит. Поэтому очень такой предстоит живой диалог. Сама площадка наша будет завтра на территории Югра-Экспо в 2 часа дня, поэтому всех желающих приглашаем. У нас достаточно интересные спикеры. Это и уважаемые люди из Федеральной адвокатской палаты, единственный цифровой судья в нашей стране. Можно будет напрямую обсудить некоторые вопросы. Безусловно, у нас ребята, которые занимаются продвижением, представители маркетплейсов, и мы готовы к такому открытому диалогу, к открытому.
2: Обязательно быть предпринимателем.
3: Еще, что немаловажно, у нас впервые модерировать буду не я, будет модерировать наш молодежный омбудсмен нашей страны Дмитрий Гуляев. Поэтому...
1: С Дмитрием мы, кстати, тоже уже имели счастье общаться.
3: Не обязательно быть предпринимателем. Все, кому интересна эта тема, все, кто готов, и самозанятые, и просто люди, кому это интересно на перспективу, конечно, приходите, задавайте вопросы, и мы только будем рады отвечать.
1: Вопрос сразу. В Ханты-Мансийске, понятно, придем в 2 часа завтра. Супер. А жители других городов Югры, вот та же Ирина из Урая, она может онлайн подключиться? Есть такая возможность?
3: Онлайн можно подключиться только из муниципалитетов. Мы направляли соответствующую информацию в муниципальное образование, чтобы не было у нас никаких таких возможностей хакерских атак. Угу. То есть в здании муниципалитета обязательно будет возможность подключения. Но также у нас и запись будет выложена. То есть даже в удобное время можно будет посмотреть, и мы никогда не скрываем контакты наших спикеров, мы всегда продолжаем диалог.
1: Да? Конечно, запись это здорово, но, возможно, в рамках прямого вот этого общения вопросы какие-то будут, поэтому напрямую общаться всегда круче. Это завтра в 2 часа. Поняли, что это интересно будет. Вы сказали, что представители маркетплейсов даже будут, а у нас вы представителей вот как бы региональных отделений пригласили, Валберис, Озон, или это прям федеральные приехали?
3: Я хочу сказать, что у нас диалог вообще, он он уже имеет историю. Мы являемся инициаторами и реализаторами проекта бизнес-моста «Югра Москва».
1: Ага.
3: И вот именно тематика маркетплейсов, которую мы рассматривали в рамках этого бизнес-моста, давала нам возможность контактировать с представителями маркетплейсов на территории нашего представительства «Югры» в Москве. И мы с предпринимателями выезжали сюда. Сейчас все-таки сужается тематика взаимодействия с маркетплейсами как в формате цифры, mm-hmm. да? То есть вот этого. Я могу сказать, что у нас будет представители Авито, но те маркетплейсы, которые не смогли присутствовать, вот мы заблаговременно собирали в работу вопросы от предпринимателей, и это является традицией и нашей проектной работы, и сегодняшней, в рамках нынешнего нашего мероприятия. Мы всегда требуем от маркетплейсов ответа на все вопросы, которые есть у наших югорчан.
1: Даже неудобные, правильно?
3: Даже все. Они все неудобные, угу. С ними тяжело, но это наши условия. Я напомню, что мы все-таки являемся правозащитниками во взаимоотношениях с органами власти, а здесь хозяйствующие субъекты, и те предприниматели, и эти. Но вот создавать диалоговую площадку нам никто не запрещает, и мы это делаем систематически.
1: Ирина, может быть, вы нам подсобите немножечко. У нас очень часто возникают вопросы к маркетплейсам, вот к тому же Авито, который вы назвали. С Озоном неоднократно мы пытались разобраться. А журналистам очень сложно на них выйти. Вы нам можете поспособствовать в будущем? Сказать так, вообще-то у нас тут югорские журналисты. Очень хотят для югорчан ценную информацию.
2: Наладить, в общем, вот эту взаимосвязь.
1: Да, раз вы с ними держите уже контакт.
3: Я думаю, что однозначно возможность такая есть. И продолжить диалог, полагаю, не откажутся, потому что в любом случае маркетплейсы, они заинтересованы в развитии. Угу. Ну и, конечно же, я думаю, что если договориться о форматах, то точно договоренности
1: прекрасно
3: достигнут.
1: Спасибо большое, это уже на будущее вам говорю. А вот вообще сейчас уже неоднократно в рамках даже нашего эфира прозвучала мысль, что маркетплейс, ну, в кавычках, но все-таки убивают бизнес, малый особенно, вы так, кстати, крупный.
2: Нет, знаешь, можно с разной точки зрения смотреть на этот вопрос, я объясню, можно приспособиться к этому.
1: И пойти на эту площадку.
2: Нужно понять,
1: да?
2: Что это неизбежно, что развитие маркетплейсов это неизбежно. И кто-то из предпринимателей подстраивается под эти условия, а кто-то привык там x10 цены накручивать к тому, что он продает, да, и на этом жить. Но нужно понимать, что мы немного в других условиях сейчас
1: Но
2: находимся.
1: Тем не менее, целые отрасли обращались в правительство за последние, ну, года 3 точно мы наблюдаем за этим. Отрасли фитнес и спортивной индустрии, магазины, которые продают спорттовары, канцелярские магазины, это крупные сети, кстати, которые сейчас придешь, книжечка 700 рублей стоит, на маркетплейсе она 300, та же самая книжка. Я уже лет 5 не покупаю книги в магазинах, потому что спасибо маркетплейсам за это большое. Потом у нас канцелярский магазин, да, я уже сказала, какая-то еще отрасль, я уже забыла, честно говоря.
2: Они одежда, все писали, обувь, текстиль, да. Все беспокоены.
1: Они все писали письма в правительство, Мишустину, помогите, пожалуйста, давайте что-то с этим делать. И, кстати, по-моему, в фитнес-индустрии даже были выделены какие-то средства для поддержания штанов, скажем так. Но в целом у нас огромное количество магазинов, да ладно магазинов, у нас торговые центры по всей стране закрываются. Вот статистика на днях буквально была, я уже даже не вспомню эти цифры, но торговых центров все меньше и меньше, площади занимают развлекательные какие-то форматы, типа кинотеатры, фудкорты и так далее. И вот если взять официальную статистику, «Известия» ее писали в этом году, можно я скажу, что за полгода открылось в стране около 100 тысяч бизнесов, да, то есть малого и среднего бизнеса, а закрылось 140 тысяч, в полтора раза больше. Вот что с этим делать? У нас в «Югре» такая же тенденция?
2: Марин, ну, наверное, не нужно обвинять в этом исключительно маркетплейсы.
1: А
2: разные
1: я не
2: факторы,
1: обвиняю,
2: да,
1: я как потребитель наоборот.
2: И экономические факторы, и НДС, и всевозможные налоговые так преференции, понятно. Которые раньше существовали, сейчас отменены, они
1: да.
2: так иначе на это влияют.
1: Я
2: это
1: понимаю.
2: Дело не в Альберсе, не в Озоне, не в Авито.
1: Хорошо, это лишь одна из причин. Но у нас в «Югре» тоже тенденция на закрытие бизнеса и уход в онлайн-сферу?
3: У меня такой статистики нет. Я не могу судить по общероссийским данным. Все регионы абсолютно разные. Да. Я слежу за тем, что происходит у нас в регионе. И для меня первоисточником, как и для, наверное, для всех это должно быть, является Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре. И тенденции к снижению количества предпринимателей ее нет.
1: Хорошо.
3: На сегодняшний день. Но это для меня точно не показатель, который может привести меня к удовлетворению, там, допустим, той работы, которая проводится. Безусловно, бизнес должен быть и качественным. Если говорить, я болезненно, вы заметили, болезненно переношу вот эти формулировки «убить», угу, и так дальше. В этом отношении я не за и не против. Я хочу напомнить, что мы однозначно должны в этой формуле предприниматели не забывать о том, кто имеет решающий голос. Это потребители, вы сами говорите, если вам это удобно, решает потребитель. И тут вспоминается сразу же анекдот, да вам шашечки или ехать. Вы хотите сохранить торговый центр как данность, что мешает торговому центру действительно использовать площади под другие форматы? Ну, это же и называется бизнес, это переформатирование, это нормальные процессы. Вот я еще раз обращу внимание, что я не за и не против маркетплейсов. Я считаю, что есть сложности. И вообще, один очень великий человек для меня сравнил маркетплейс с подростком. Это неизбежность. Он родился, и он будет расти, как у подростка. Растет то одно, то другое, то третье, все ломает, и он что-то там не так делает, его все кидаются воспитывать. Дайте ему вырасти. Помогите. Именно своими рекомендациями, доброжелательным взаимодействием. Конечно, будет очень много изменений в процессе. Вы видите, как быстро они меняются.
1: Это правда.
3: И в любом случае будет решать потребитель.
1: Да.
3: Если он будет покупать.
2: Я с вами хочу согласиться и просто привести такой бытовой житейский пример. Раньше очень много было бильярдных, боулингов, батутных цен, условно, да? А затем они перестали быть модными. На их место пришли какие-то развлекательные центры, компьютерные центры, фиджитал-спорт. Но это также нелепо, как вот Марина сказала, там, пишут письма Мишустину, помогите, нас душат. Это также нелепо, как боулинг-центр бы писал Мишустину, помогите, тут компьютерный клуб открылся, и все туда пошли играть.
1: Приведите к нам людей!
2: Приведите к нам людей, помогите дотациями, преференциями. Ну так... подстраивайся, адаптируйся, меняй бизнес.
1: Я же вообще фанат маркетплейсов. Вы сказали, вот подросток, хорошее, кстати, сравнение, но это такой очень, очень талантливый, крутой, красивый подросток получается. Уже. Во что он вырастет, я даже не знаю. Особенно
2: из богатой семьи.
1: Особенно учитывая, вот, например, как разрастается тот же Валберис, который уже далеко вышел за пределы, да, просто маркетплейса, там, чего... Мы уже устали. Каждый день открываешь новости, Валберис купил то пятое, десятое. Просто гиганты. Гигантски растут. Но... Правильно вы говорите, что потребитель всегда за ним последнее слово. И это правда, вот часть товаров мы с Тимуром уже давно не покупаем в магазинах. Ну, то есть даже не пробуем заходить в эти магазины, сразу идем на маркетплейс. И это же как раз, по сути, и возможность, в том числе для предпринимателей. Можно же уйти в онлайн, если этот бизнес, который физически, да, уже не особо работает.
3: Абсолютно в яблочко. Вот противостоять этому нет необходимости, очень верно Тимур подметил. Мне кажется, с ним просто нужно научиться жить, и мы как раз и этому тоже способствуем, вот этому диалогу, где есть возможность расширить себя или увидеть иные возможности, потому что, ну, сейчас вот практически очень сложно найти человека, который не контактирует, в том числе и предприниматели, которые не контактируют. Есть возможность не только быть поставщиком, потребителем, есть отношения уже и предпринимательские в целом, да, там, для развития. Поэтому абсолютно дороги все открыты, возможности есть, их нужно просто использовать. А противостоять это самому же себе
1: стрелять в ногу.
3: Да, возможности эти перекрывать.
2: А есть еще один момент, я же получал финансово-экономическое образование, вот, и мы проходили разные формы там собственности, деятельности и так далее. Мне запомнился один пример. Вот конкурентная монополия. Нам задали такой вопрос, никто не смог ответить, что это такое. Хотя, казалось бы, монополия, она монополия, а конкурентная, ну, а как это может сочетаться?
1: Как она может конкурировать, если это монополия?
2: И привели обычный пример. Да, вот представьте, что у нас на рынке 100 видов зубной пасты, да? Они одинаковые, по сути, по составу абсолютно. Но у какой-то зубной пасты она с углем идет, какую-то там, условно, наш югорский предприниматель такой думает, я буду ее делать там с ягелем, условно.
1: С нефтью.
2: Да, у нее такая вот фишка с нефтью. И это как раз-таки пример вот такой вот конкурентной монополии. То есть даже учитывая то, что у нас уже рынок занят, ну, придумай что-то свое, добавь какую-то фишку, внеси что-то новое, стань уникальным на этом рынке, и будет тебе счастье.
1: Да,
2: а сидеть там, ну, условно говоря, в ряду на рынке из 50 одинаковых торговых точек, где продают одинаковые шапки, и говорить, ну, никто не идет покупать, потому что на маркетплейсе выбор больше, да. Ну, так поменяй.
1: А еще есть такой миф, многие говорят, ой, я в эту нишу не пойду, там уже миллион продавцов, а мне кажется, наоборот, если там миллион продавцов, значит, это очень востребовано. востребован товар, иди в эту нишу. Значит, ты будешь миллион первым, но тебя также будут брать. Еще один момент по поводу вот маркетплейсов, пока не забыла эту мысль. Это же на самом деле уникальная возможность и для наших потребителей, ой, для наших предпринимателей с какой точки зрения. Вот, например, на Озоне точно знаю, есть витрина югорских производителей. Не знаю, на Валберес есть или нет, но на Озоне есть. И это так круто, потому что у меня вот в Беларуси живет подруга, и я ей пару лет назад заказывала... ну, в общем, наши там косметику югорскую, мармеладки, вот все, что производит у нас там, куколку, я помню, красивую. И вот это все наших местных производителей, и это она пришла и просто бесплатно получила, я имею в виду, я не заплатила за это ни копейки, за доставку. Так бы я почтой отправила или транспортной компании, а так, поскольку есть сеть этих пунктов выдачи, это же очень круто и для предпринимателя, у которого будут брать люди из других даже регионов, для меня, потому что я могу своим друзьям просто по всему миру, да, где есть этот маркетплейс, отправлять, и подруга, которая получила это все и была довольна. Вот.
3: Поэтому... Это как раз те самые возможности безграничные. Мы даже их все и не видим, и не знаем, только контактируя, взаимодействуя, мы можем их и расширять, и понимать вообще, что мы имеем там в своем арсенале, скажем так. Конечно.
2: Ну, завершающий к вам вопрос, Ирина. Вот вы же периодически, я вот читаю, раз в две недели, наверное, как минимум, проводите встречи с предпринимателями в разных муниципалитетах, да, нашего округа. И каждый, наверное, ну, где-то в Урае своя боль, понятно, в Ханты-Мансийске или в Сургуте, там, свои условия для развития бизнеса, у них своя боль. Но среднестатистическая вот сейчас проблема у предпринимателя, она крыю, как можно сформулировать и сформировать?
1: Или топ-3 главные боли?
3: Нету топов, и нет, ну, я, конечно, могу по статистике сказать, у предпринимателя всегда есть одна проблема, его личная сейчас, которая вот у него болит. И она может быть абсолютно нетипичной. Но это самое важное и самое главное. Мир уходит из-под ног, потому что это касается его детища, его бизнеса. И мы в своей работе всегда стараемся внимательно относиться к каждой проблеме, ни в коем случае не принижая ее там, масштабности или глобальности. Наша задача — помогать. А в целом, конечно, отвечу на ваш вопрос. То, что по статистике, безусловно, больше всего занимает внимание наших предпринимателей, это, конечно, имущественные земельные отношения. У нас помещений не хватает, а если хватает, то, ну, есть сложности в взаимоотношениях с муниципалитетами. Это такая специфика. Конечно же, это контрактная система, это исполнение контракта на разных этапах, абсолютно вплоть до оплаты. Но и, конечно же, и налоги никуда не деваются. Взаимоотношения с Управлением Федеральной налоговой службы мы активное участие принимаем и считаю, что нам очень повезло. Спасибо нашим коллегам за то, что мы имеем возможность поддерживать и помогать в полном объеме нашим уважаемым предпринимателям для того, чтобы эти вопросы, которые у них возникают, снимать. Ну, примерно так.
2: У нас еще в студии сегодня Владимир Савченко, общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Югре.
1: Адвокат.
2: Сидит, ждет, но когда же вы уже обратите на внимание?
4: Да нет, я с удовольствием вас слушаю.
1: Владимир, мы сразу после рекламы к вам уже перейдем, да, пообщаемся. Ирин, вы, конечно, остаетесь с нами в студии. Если будет что сказать, даже в рамках общения с Владимиром, вы, пожалуйста, микрофон включен, работает. Поэтому присоединяйтесь к общению. Далее реклама у нас.
0: Свои люди. Реклама.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
7: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
8: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
10: Заключи контракт на службу в ВСУ. войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. Свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
1: Продолжаем общение с нашими гостями. Вот сейчас переходим к Владимиру. У нас в студии Владимир Савченко. Это адвокат Адвокатской палаты Югры. Из Нижневартовска, если я правильно понимаю.
4: Да, из Нижневартовска.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, еще раз.
4: Еще.
1: Я, честно говоря, немножечко не понимаю. Может, вы объясните. Я точно знаю, что вы к нам пришли рассказать про помощника, такой искусственный интеллект. И помощник для бизнеса. И вы являетесь его разработчиком. Скажите, как это связано вообще? И помощник, адвокат, и вы его разработали. Вы какое-то еще IT-образование имеете? Программист еще?
4: Нет, у меня специального образования IT и программирования нет, но идея, она реализуется через сотрудничество с ребятами, у которых есть это образование, поэтому идея моя, вот, но разработка ее, то, что называется руками, мне помогали, да, сотрудники, которые являются специалистами, IT-специалистами.
1: Понятно. Ну, вы ее придумали, и, собственно, да. Это ваше детище. Расскажите, пожалуйста, вот я же, насколько понимаю, не только сейчас появилась эта программа, приложение, как это правильно сказать, продукт, да, уже существует она несколько месяцев, да, но я про нее в первый раз слышу. Что это за продукт?
2: Кому она может быть полезна?
1: Да, и как, по какому принципу действует?
4: Ну, это чат-бот. Я сегодня тоже был в Югре Экспо, и там прям была панель, которая... Ребята представляли прям лабораторию по производству чат-ботов. Мы тоже говорим о чат-боте. Это приложение, которое работает на основе искусственного интеллекта и по заданным вопросам определяет алгоритм и выдает решение, и выдает ответ, по сути. Тот, который, по нашему мнению, нужен потребителю. А потребителем, если мы говорим о маркетплейсах, являются продавцы.
1: Угу. То есть в первую очередь это
4: продукт, да,
1: для тех, кто продает что-то на маркетплейсе.
2: Чем отличается от чат-GPT, допустим? Ну, тот же самый функционал, насколько я понимаю.
4: Сейчас уже многие знают, или почти все уже знают о том, что такое чат-GPT, что такое искусственный интеллект. И ни для кого не секрет, и не открытие. То, что это просто открытая энциклопедия, туда, как в поисковик Google заходишь или Яндекс, задаешь вопрос, и тебе вываливает куча ответов. То есть это не структурированная куча ответов, из которых ты потом сам начинаешь выбирать то, что тебе нужно.
1: Так.
4: Сейчас в Гугле, конечно же, или там в Яндекс встроен и ассистент, который сразу на стартовой странице выдает тебе тот ответ, который нужен, но это общедоступный и общий разработчик, точнее продукт, который рассчитан на всех. Мы же разработали чат-бот, который изначально заточен под запрос, касающийся проблемы того, кто туда заходит. В частности, предприниматель, да. Там логика работы этого бота настроена таким образом, что он по контексту вопроса понимает, в каком направлении у человека возникает проблема, задает уточняющие вопросы, и после получения уточняющих вопросов он дает ответ. То есть он изначально является юридическим. В отличие от чат-GPT, DeepSeek, который, в принципе, обо всем. Он не хуже, не лучше. Больше того, он настроен как бы и на основе самого того же искусственного интеллекта. Просто он внутри настроен таким образом, что он является юридическим. Его можно сделать медицинским. У нас департамент здравоохранения Югры тоже активно продвигает эту тему. И там есть чат-боты, которые... анализируют,
1: медиков,
4: кардиограммы, я не знаю, рентгеновские снимки. То есть все это связано с настройками.
1: А вы проверяли его? То есть, ну, я просто частенько взаимодействую. У меня, кстати, три нейросетки на телефоне. Всеми пользуюсь, знаю уже, какие там плюсы-минусы у каждой. Но иногда откровенно же лажают они, ошибаются, дают какую-то информацию, дезориентируют, дезинформируют и так далее.
2: Марина вчера рассказывала на эфире, мужчина захотел полететь в отпуск.
1: Мадагаскар.
2: Напомню, на Мадагаскар. Угу. И с помощью вот этой там Гугла или поиска чат-GPT спросил, что для этого нужно. Ему говорят, ну, загранпаспорт, то все, деньги, билеты покупай, вот здесь ссылка для оформления там.
1: Виза не нужна.
2: Да, виза не нужна. И в итоге его в аэропорту развернули, говорят.
1: И виза.
2: Вообще-то у нас виза уже 2 года. Он говорит, как же так? Я же вот искал, мне чат-GPT сказал, что не нужна.
1: Оказывается, до 22 года у нас действительно был безвизовый режим, но с 22 года вот, а мужик не перепроверил. Да. И в итоге...
2: И нейросеть сослалась на старую статью, которая ему убедительно об этом сообщила. Давайте смоделируем ситуацию, например. Вот я предприниматель, да? Я что-то произвожу, и у другого предпринимателя заказал партию сырья, условно, да? Пришла мне эта партия, я понимаю, что она некачественная. И я звоню поставщику, говорю, что вы мне тут прислали, деньги-то я уже заплатил, какая-то ерунда. Они говорят, хочешь, обращайся в суд. То есть, получается, я ваш чат-бот могу использовать для консультации по этому поводу. Что можно сделать? Описываю, что вот заплатил столько-то денег за такое-то сырье, прислали некачественное, отказываются возвращать деньги, отказываются идти навстречу. Помогите. И ваша нейросетка, получается, дает мне инструкцию, как действовать в этой ситуации.
4: Ну, вот вы сейчас рассказали, обрисовали ситуацию. На самом деле она частично верная, верный подход, и частично нет. Во-первых, чат-бот не является оконченной юридической консультацией. В том смысле, как минимум, только потому, что я, как адвокат, его автор, понимаю, что юридическую помощь может оказывать только живой адвокат, имеющий соответствующие допуски, а не просто как бы как любой прохожий, который там в курсе дела и на кухне может о чем-то рассказать. Uh-huh. Это во-первых. Во-вторых, мы, понимая, что это не окончательная юридическая консультация, должны тогда задать вопрос мне, а зачем тогда чат-бот, если это не юридическая консультация? Вот как раз для того, чтобы определить, а в чем проблема, нужна ли мне юридическая консультация, чтобы пойти к юристу и заплатить деньги, потратить на юриста, либо я сам смогу разобраться. И в самом начале своего вопроса вы сказали, вот я понял, что товар некачественный. А почему вы так поняли? Ведь если мы говорим о перспективе этого спора, то мы говорим о фиксации определенных фактов и обстоятельств. Вам чат-бот скажет, прежде чем идти к юристу, зафиксируйте все то, что сейчас можно зафиксировать. Потому что время течет, со временем утрачивается свойство товара, утрачивает свойство качества доказательств, и вам необходимо зафиксировать то положение вещей, которые вы сами субъективно считаете для себя как бы нужным. Вот чат-бот это и посоветует. Но это не будет окончательной юридической консультации, потому что не факт, что после фиксации окажется, что товар некачественный, не факт, что ответственность за это несет то лицо, к которому вы хотите претензии предъявить. То есть чат-бот сориентирует в том направлении, в котором надо идти, а потом уже при наличии к тому основания вам надо будет либо идти к юристу, либо самому решать эту проблему.
1: Это такая первая скорая помощь, можно сказать, сориентирует, что, как вообще стоит поступить. Просто
4: вы... Ну да.
2: Это
4: навигатор, ориентация на местности, на местности.
2: А можно его использовать, например, не будучи предпринимателем, а наоборот, будучи покупателем? Если, допустим, я столкнулся с проблемой, заказал на маркетплейсе, условно говоря, партию туалетной бумаги трехслойную, мне прислали двухслойную, да, и отказываются возвращать деньги. Это я сейчас просто бытовой случай рассказываю. Можно мне обратиться
1: в Роспотребнадзор обычно идут.
2: К вашему чат-боту за пояснением, что мне куда, в Роспотребнадзор бежать, в суд, в полицию, писать письма на маркетплейс?
4: Ну, вот теперь уже более точный подход. Можно обратиться для того, чтобы понять, а куда потом идти. И вопрос, конечно, может задавать. Он не разработан исключительно для продавцов на маркетплейсах. На самом деле это широкий функционал. Мы просто готовились к нынешнему форуму и к той дискуссии и той площадке, которая будет. Она посвящена маркетплейсам, и поскольку со стороны маркетплейса много прям гигантов и со стороны государства, а вот продавцы ничем не защищены, поэтому мы решили использовать наш чат-бот в защиту предпринимателей, продавцов, но на самом деле он отвечает на вопросы и потребителей, и владельцев, хозяев маркетплейса.
1: Угу. Ну, то есть онлайн-юрист такой. И вот все-таки Тимур немножечко меня перебил, я не задала этот вопрос.
2: Не юрист, онлайн-помощник юрист.
4: Онлайн-помощник юрист. Уже точно. Тимур.
1: Пусть будет так. А, вот я говорила про ошибки разных нейросетей. У вас все-таки исключены эти ошибки? Имею в виду, что он оперативно обновляет все данные, если какое-то законодательство новое, да, вступает в силу?
4: На сегодняшнем этапе, на нынешнем этапе это сделать невозможно. Поскольку действительно нейросети и зарубежные, и отечественные, они несколько отстают во времени по обновлению собственных баз данных и баз знаний. Именно поэтому, в том числе, этот чат-бот не может восприниматься, его информация, которую он выдает, как окончательная квалификация тех правоотношений, и тем более, если у кого-то есть желание получить ссылку на норму закона. Больше того, мы говорили о настройках, мы настроили его таким образом, чтобы он вообще не ссылался на законы, потому что в прошлом году у нас были такие... Ну, люди там в отпуске, мы тестировали же его, вот, обзванивали друзей, скидывали в общие чаты, пытались получить обратную связь, ну, и кто-нибудь там на кухне или на даче где-нибудь там после пива начинает его терзать. А некоторые особо там вот...
2: Фантазировать еще, да?
4: С огоньком, да, зная действующее законодательство, там у нас был один субъект, он терроризировал этого чат-бота по действующему законодательству Ленинградской области, и потом тыкал ему там в ответах, ты не знаешь, вот вчера было изменение. Да елки-палки, он... В общем, мы обрубили все эти настройки, он не дает консультации со ссылкой на действующее законодательство, только потому что, опять возвращаемся к истокам, он не юрист.
1: Понятно.
4: И не дает юридическую консультацию.
1: Но я правильно понимаю, это же абсолютно бесплатный продукт?
4: Однозначно, это абсолютно бесплатный продукт.
1: Чат-бот бесплатный. Мне просто интересно, а вы почему решили его создать? Это же, по сути, он отнимает ваш хлеб. Ирина, если вы что-то хотите сказать, пожалуйста,
3: да,
1: вы можете
3: хочу ответить на этот вопрос, потому что мы активно поддерживаем. Владимир,
4: я
3: продолжите
4: как раз
3: потом.
4: Хотел сказать, да.
3: Да, да. Потребность в чем? Вот для чего оно вообще на самом деле нужно? Я со своей точки зрения, как правозащитник, который первый бежит на помощь, и максимальное количество ошибок предприниматели совершают именно в первые часы. Первые минуты, первые часы, когда они не знают, что делать. Вот случилось... И он может еще настолько усугубить ситуацию. А такой IT-помощник, он помогает структурировать последовательность действий. Пока он не позвонил, там, где найти юриста. Ну, поверьте, у малого бизнеса юристы не стоят рядом в очереди. Их нужно еще как бы найти, и профессионалы, и так дальше. И как раз здесь минимизация, для меня вот, видится, если научиться пользоваться, то точно исключение ошибок на этапе принятия решения. Извините.
1: Да, а теперь по поводу хлеба вашего.
4: С прошлого года мы... В прошлом году он зарегистрирован, и с прошлого года я с мая, да, Ирина, являюсь общественным представителем вашим, при активной и непосредственной поддержке у Ирины Каска мы этот продукт доносим, продвигаем в жизнь, в мир. И за это большое спасибо. Но вторая часть ответа. Мы зарабатываем, на самом деле адвокаты, юристы зарабатывают на той функции, на том результате, который должен исходить от нас. И, конечно, когда человек к нам приходит за уже окончательной юридической консультацией, конечно, это уже другая работа, она оплачиваемая. Но сам чат-бот Юстина, он развивается не как помощник мой, как адвоката. Он развивается как один из продуктов технологической юридической компании. Центр правовых технологий, ее создал мой сын, он студент. И в прошлом году он писал курсовую работу, и там надо было сделать финмодель одного продукта. Ну и, в общем-то, мы решили, что было бы неплохо сделать таким продуктом юридическую компанию. И следующий их продукт – это другой чат-бот, а потом и юрлист, то есть регистр юристов, то есть технологическая компания, которая занимается тем, что организует правовую работу юристов. Uh-huh. Я как адвокат, конечно, топлю за то, чтобы она была заточена под адвокатскую корпорацию, но с участием сына он продвигает как бы идею организации экспертного мнения по разным направлениям многих юристов.
2: Объединяя вот это оба ответа, можно тезисно сказать, что этот чат-бот помогает и предпринимателям не наломать дров, да, и до вас довести этих предпринимателей, пока они еще не наломали дров, и вам проще будет выиграть дело.
4: Вот, то есть вот полезно конкретный.
1: И вам. У нас 30 секунд, поэтому давайте скажем, где конкретно найти Юстину, где она, этот чат-бот, в каких мессенджерах?
4: Макс.
1: И Максе.
4: И Макс. И интернет, одностраничный сайт. Телеграм тоже есть, но мы там сворачиваем все до тех пор, пока как бы...
2: Ну, им сложно сейчас пользоваться.
1: Понятно. Юстина. Спасибо вам. Еще раз акцентирую внимание, название Юстина.
2: У нас в гостях уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск. Спасибо.
1: И адвокат адвокатской палаты Югры Владимир Савченко. Спасибо и вам, Владимир. Надеюсь, нашим предпринимателям, сегодня слушателям было полезно это все услышать. До встречи в эфире.
4: Всем спасибо.
1: Всего доброго.
10: Свои люди. Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
11: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Ханты-Мансийске торжественно открыли новое здание Югорского физико-математического лицея. В Мегионе вынесли приговор нетрезвому водителю. Югорчан в День молодежи ждет насыщенная программа. Современный образовательный кластер на 350 мест появился в Ханты-Мансийске. Речь о новом здании Югорского физико-математического лицея, которое торжественно открыли в рамках стартовавшего сегодня 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. К событию присоединился губернатор Югры Руслан Кухарук. Вместе с учащимися и их родителями глава региона также оценил возможности учреждения. Внутреннее пространство оборудовано трансформируемыми классами, профильными мастерскими и комфортными зонами для отдыха. А еще юным исследователям доступно 6 передовых лабораторий, где они смогут изучать робототехнику, беспилотные системы, биоинженерию и квантовую физику. Губернатор отметил, что благодаря созданным условиям дети смогут работать на профессиональном оборудовании, которое используют в реальных высокотехнологичных компаниях. Стоит добавить, что завершилось торжество запуском цифровой летописи лицея. Руслан Кухарук оставил в ней первое послание, пожелав будущим инженерам и программистам успехов в освоении сложных наук. Мегионский суд вынес приговор злостному нарушителю дорожных правил. По данным следствия, в феврале текущего года сотрудники ГИБДД задержали мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичный проступок. С учетом позиции государственного обвинителя, виновному назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2,5 года. Кроме того, машину осужденного конфисковали в доход государства, сообщает прокуратура Югры. Сургутские врачи вернули возможность ходить без хромоты защитнику Донбасса Сергею Пастушенко. Больше 10 лет мужчина жил с тяжелой травмой. В 2014 году он потерял в окопах колено, после чего каждый шаг отдавался болью. Благодаря профессионализму югорских медиков и наличию современного оборудования ему провели 2 успешные операции. Сергей Пастушенко уже вернулся домой в Макеевку. Перед этим он поблагодарил врачебную бригаду и всех, кто оказывал помощь. Преодолеть непростой путь из Донбасса бойцу помогли волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса. Они организовали встречу, транспорт и сопровождали на всех этапах лечения. Напомню, Сургут принимает спецборта с пациентами из Донецкой Народной Республики с августа 2022 года. И последнее. Югра с размахом отметит День молодежи, который в этом году отмечается 27 июня. Празднования пройдут по всей стране под единым лозунгом «Мечта, гордость, единство». В нашем регионе подготовят сразу 3 тематические площадки. Гости смогут заняться творчеством и присоединиться к добрым делам, познакомиться с традициями народов страны и пообщаться с ветеранами. Кроме того, югорчанам расскажут о карьерных перспективах и достижениях округа в науке и бизнесе. Без внимания не оставят и визуальную часть. Художники создадут большой арт-объект с югорским колоритом. Также в программе концерты популярных артистов, спортивные состязания, мастер-классы и розыгрыши призов. Добавлю, регистрация на фестиваль уже ведется в мессенджере «Макс». Подробную афишу событий можно найти на сайте «День молодежи РФ». Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
10: Реклама. Автомол.
12: сальники двигателя и трансмиссии, сальники и подшипники ступиц и полуосей, подшипники роликов и генераторов, подшипники опорные и подвесные, ступицы в сборе, крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
13: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
2: Здравствуйте. Радостная новость для Маринки. Сейчас будет, но прежде чем я расскажу об этом, хочется спросить, а Макс у всех работает? Вот такой вот вопрос.
1: Мне кажется, что нет. Почему? Объясняю. Потому что сообщение пришло от нашей слушательницы Алены.
2: Причем мне вообще половина сообщений. Обновите Макс, чтобы увидеть эти сообщения, версия устарела.
1: Алена, спасибо большое. Доброго дня желает всем и слушателям, и нам с тобой. Говорит, что есть небольшие неурядицы, но, как пел песню Кот Леопольд, неприятность эту мы переживем. Это мы когда спрашивали, как дела. И вот сообщение от Алены пришло буквально 10 минут назад, при том, что мне кажется, что Алена отправляла его примерно час назад. Мне из-за этого делаю выводы, что Макс сегодня не работает, как будто бы.
2: Смотрите,
1: проверка
2: теперь
1: связи.
2: Радостная новость для Марины, ну и для всех, у кого дети или племянники, или родственники, близкие, дальние, знакомые, коллеги, дети, друзей, неважно, кто сдает ЕГЭ. У нас средний балл по русскому языку вырос в этом году.
1: Ну что значит вырос? В смысле результаты?
2: Результаты.
1: Уже
2: да.
1: Есть, да?
2: Средний тестовый балл единого госэкзамена по русскому языку в 26-м году вырос до 63 баллов. То есть это в среднем 63 балла.
1: Это хорошая новость для тех, у кого он вырос, но есть дети, у которых балл низкий, для них это ничего... Ну, как бы это такая сугубо индивидуальная история, на самом деле.
2: Я почему радуюсь? Потому что либо подтянули уровень знаний, да, школьники, либо, с другой стороны, может быть, легче стали вопросы, легче стали тестовые задания. Может быть, каких-то каверзных вопросов стало меньше, на которых все сыпятся.
1: Наоборот. Не понимают, по крайней мере, мой племянник сказал, что каверзных вопросов было предостаточно, но, кстати, он тоже отметил, что было чуточку легче, чем они ожидали. Ну, чуточку. Но он говорит, меня это скорее насторожило, чем обрадовало, потому что, когда ты идешь, готовишься к сложному, а там все легче, ты думаешь, наверное, ты что-то не так делаешь, неправильно понял. Скорее всего, какой-то подвох в этом есть.
2: Ну, а теперь статистика такая. Минимальные 24 балла нужно набрать для того, чтобы получить аттестат, чтобы тебе вообще дали. Да, 36 баллов, если ты хочешь поступать в ВУЗ. То есть это минимальный порог для поступления.
1: Это, опять же, смотря в каком ВУЗе.
2: Ну, это меньше тебя даже не подпустят на порог этого вуза.
1: Я просто хочу сказать, можно как раз пока в тему? Есть вузы, опять же, говорю на личном опыте, поскольку поступает, да, мне сейчас...
2: Ну, где 60 надо, 70.
1: Вот конкретно в том вузе, куда он хочет, если меньше 60 баллов по русскому, тоже даже не рассматривают.
2: Ну, вот 36, это, знаешь, самый-самый минимум вообще. Самый минимум.
1: В каких-то вузах это минимум.
2: Меньше вообще нельзя. Законодательно нельзя меньше 36 баллов принимать.
1: Ни в одном вузе.
2: Принимать, да, школьников бывших в ВУЗ. Так вот, 24 балла не набрали 1,2% учеников. То есть из 1000 человек 12 не набрали даже 24 баллов.
1: Это много.
2: Это
1: много.
2: Много, но это не больше, чем в прошлом году, например. Или позапрошлом, или год, или 5 лет назад. А вот 36 баллов не набрали 3,2%. То есть из 1000 человек 32 человека 36 баллов не набрали, они не поступят в этом году никуда.
1: Угу.
2: И либо придется пересдавать, либо, ну, понять, что, может, и не надо мне это высшее образование. Может быть, если я вот 36 баллов набрать не могу, какое у меня уже вышка-то?
1: Ну, кстати...
2: Или в следующем. Или пойду потренируюсь в следующем году, сдам получше, и тогда поступлю.
1: Ну да, опять же, смотря какой вуз, и при этом я... Каждый раз удивляюсь, когда, например, вуз, специализирующийся на математическом профиле, там, на информатике, да, и требует 60 баллов по русскому минимум, ну, это как бы такие довольно высокие требования, потому что вы будете обучать программистов, компьютерщиков, но русский будете добры, тоже знаете хорошо.
2: Интересно, а филологически
1: при том,
2: сколько
1: вот,
2: нужно набрать?
1: Филфак явно там побольше.
2: Не, а у тебя нет? Не интересовалась просто ради интереса?
1: сколько баллов,
2: сколько
1: нет,
2: баллов?
1: Не интересовалось, надо пойти посмотреть.
2: Просто будет забавно, если ты позвонишь им, скажешь, сколько минимум по русскому, скажешь 55.
1: Угу. Да. Потому что для айтишников выше,
2: а физико-математически 60, да?
1: Да?
2: Что-то здесь нечисто получается.
1: Что-то как-то неправильно. А, так вот, что хотела сказать. При этом у нас в сфере, ну, даже журналистики, я сейчас говорю про не школьников и абитуриентов, да, и студентов, я говорю про взрослых специалистов, с которыми мы регулярно по долгу службы встречаемся. Очень много людей, которые пишут с ошибками, которые чихать хотели на знаки препинания. И эти люди зачастую работают, ну, в таких структурах, где только язык их главное оружие. Вот это меня больше всего напрягает. Потому что если ты идешь условно работать в сферу, где русский язык главный инструмент, ну, как будто бы ты должен более-менее грамотным быть. В последнее время засилили специалистов, которые пишут с кучей ошибок. Это я говорю, опять же, про наш личный опыт. Ну, ладно. Может быть, нынешнее наше поколение, те, кто идут на филфак, уже будут более высокого уровня. Нам, кстати, вот, написал Алексей, проверка связи. Спасибо большое, Алексей, дошло ваше сообщение. Ну, значит, работает, Макс. Все нормально, слава богу.
2: Давайте продолжим тему образования. У нас издательство «Просвещение», резкий рост числа контрафактных учебников и пособий для начальной и средней школы зафиксировали.
1: Я смеялся
2: на самом деле с тех тезисов, которые они приводят, почему это вредно. Они говорят, вот только что, да, у нас в гостях были люди, которые знают о защите прав предпринимателя абсолютно все. И мы здесь проговорили один момент. Вот продаются в магазинах книжных учебники за 1000 рублей, на маркетплейсе за 200 рублей. Какая у них разница?
1: А почему учебники продаются? Их должны выдавать.
2: Ну хорошо, Марин, книжки, не знаю, школьная литература, Достоевский.
1: Ну да.
2: Без разницы что. Вот продается в книжных за 1000, на маркетплейсах за 200. Так вот, издательство «Просвещение» зафиксировало резкий рост числа контрафактных учебников и пособий для начальной и средней школы, продаваемых через маркетплейсы. Экспертиза показала, что подделки печатаются с грубыми нарушениями технических стандартов. Текст механически переснят с оригиналов, оцифрован без соблюдения требований. Это приводит к плохой цветопередаче, нечетким штрихам и ошибкам в содержании. Такие дефекты напрямую влияют на здоровье детей. Они могут вызвать зрительное утомление, снижение остроты зрения в 3 раза и способствовать развитию близорукости, уточнили в издательстве. Понимаешь? Угу. То есть эти дешевенькие книжки
1: влияют на здоровье.
2: Они зрение портят, оказывается.
1: Слушай, тебя вот это здесь зацепило? Во-первых, Ирина написала нам. Спасибо огромное, Ирина, и вам доброго денька. У меня теперь вопрос. Ирина, а вы были с нами весь прошлый час? Мы тут фактически для вас вещали. Ну, то есть мы говорили про предпринимателей, про ваши боли и возможности и все остальное, поэтому надеюсь, что вы были с нами последний час. По поводу подделок учебников, меня больше всего поразило, что у нас вообще учебники подделывают. Это как? В моей голове...
2: Легко и просто, а что? Вот у тебя есть, например, учебник по математике или учебник по русскому языку, да, а ты хочешь на этом заработать. Ты покупаешь оригинал этого учебника, на сканере его отсканировал, оцифровал и печатай на здоровье себе. Где-нибудь в Пакистане.
1: Да, я понимаю, как они это делают. Я не понимаю, почему...
2: Не понимаешь, зачем?
1: Я не понимаю, почему у нас поставка учебников не происходит централизованно через какую-то систему и почему продают левые учебники. Я такое ощущение, что они их должны выдавать в школах.
2: Ну хорошо, допустим, их выдают в школах, да? Но ты же знаешь, как мы относимся? Ты в школе же училась?
1: Да.
2: Мы там пинаем свой портфель,
1: испортили,
2: учебник
1: например.
2: Испортили.
1: Это тебе, не меняет вопрос.
2: Тебе в библиотеке нужно его в конце года сдать.
1: Хорошо.
2: Ты идешь, покупаешь новый.
1: Все равно у меня вопрос. Почему продают учебники, кроме как не на сайте, например, «Просвещение», который у нас ответственный за выпуск учебников? Почему, в принципе, не пресекают деятельность нелегальных учебников? Я в шоке, что их кто-то производит, кроме самого издательства «Просвещение».
2: Подожди, ты сейчас хочешь монополизировать рынок учебной литературы, на что тебе все родительское сообщество скажет: ага, Марина, ты хочешь сделать так, чтобы мы втридорога за 5000 рублей там учебник по русскому
1: нет,
2: языку покупали.
1: Я хочу сказать, что это должно контролировать государство. Цены на учебники не должны быть рыночными, они должны быть четко фиксированными, государством закрепленные.
2: Да, ну ты глупости какие-то говоришь. Ну,
1: серьезно? У нас учебники подделывают. Какие тут глупости?
2: Это же не одно издательство печатает. Их разные.
1: Какие,
2: разные,
1: например? Вот кроме «Просвещения», кто еще? По мне так, вот я когда была школьница...
2: АСТ, Эксмо, существуют же эти издательства. Они же тоже могут напечатать учебник по географии или учебник по истории, например, да?
1: Ты знаешь, я когда ученицей была, это было, извини меня, 20 лет назад с лишним, просвещение как печатал их, так и до сих пор печатает. У меня тоже были учебники от просвещения. Никакого АСТ, никакого ЭКСМО у меня тогда не было. Вот у меня вопрос. Я всегда думала, что у нас с ним занимается специализированная какая-то типография, издательство определенного, да, у них свое производство, у них договоренности с государством. Никто не имеет права подделывать учебники, печатать их, когда им вздумается и как вздумается. Я вообще была сегодня в шоке, когда эту новость читала на агентстве ТАСС.
2: Итак, в России печать уже... Я просто же пошел погуглил. Вот ты задаешь вопрос, я сразу же иду и тебе отвечаю.
1: Молодец.
2: Я чат-бот, короче, понимаешь?
1: Давай.
2: Твой личный. В России печатью школьных, вузовских и специализированных учебников занимается ряд крупнейших федеральных издательств. Основные объемы учебной литературы производятся на мощностях главных издательских домов страны. А это издательство «Просвещение», главный государственный издатель,
1: вот,
2: выпускающий большинство школьных учебников, входящих в федеральный перечень.
1: Вот.
2: «Бином», лаборатория знаний, специализируется на литературе по точным наукам, информатике и математике. «Русское слово» выпускает широкий спектр учебных пособий и программ для начальной и средней школы. «Дрофа» — это, кстати, известное издание.
1: «Дрофа», да.
2: Один из крупнейших поставщиков учебной литературы в стране. Издательство «Вентанограф». Ну, слышал что-то, но как бы не сильно популярный. Известный игрок, выпускающий учебный комплекс для общеобразовательных учреждений. И дальше.
1: Вот.
2: «Триумф», «Инфа», «Инфра-М», «Ульяновский дом печати», «Первая образцовая типография», «Тверской полиграфический комбинат», «Можайский комбинат».
1: Заметь, все, что кроме просвещения, в принципе, там учебные пособия и какие-то дополнительные литературы. Все-таки основные учебники, по которым учится вся страна у нас, их вот это издательство.
2: Ну, смотри,
1: делает.
2: «Дрофа». Да? Один из крупнейших поставщиков учебной литературы в стране.
1: Но ведь «Дрофой» тоже занимаются, я имею в виду, на уровне государства. Кто-то же отслеживает.
2: Что ты от меня хочешь?
1: Я говорю, почему?
2: Ну а что надо сделать «Дрофе»? Открыть один магазин центральный в Москве и продавать физически только там?
1: Нет.
2: А «Дрофа» может в интернете продавать?
1: Смотри,
2: нет,
1: если...
2: объясни, «Дрофа» может в интернете продавать?
1: Может.
2: «Просвещение» может в интернете
1: может
2: продавать? А почему «Просвещение» не может через маркетплейсы продавать?
1: Может.
2: Может. Значит, если «Просвещение» может продавать через маркетплейсы, то может продавать и кто угодно, правильно?
1: В том-то и дело, что нет. Учебники должны реализовывать конкретные издательства, которых делают. Если подделки на маркетплейсах, их непонятно кто делает. Вот этого быть не должно. Почему за этим никто не следит? Почему, в принципе, у нас допускают подделку учебников?
2: Почему доследят, естественно, доконтролируют, еще как контролируют.
1: Как?
2: И то же самое «Просвещение», например, да, сейчас призывает сообщать о всех случаях подделок.
1: Вот, и даже вознаграждение за это обещают.
2: Вознаграждение 500 000 рублей за информацию о производителях
1: этих
2: подделок.
1: Видишь, никто их не знает.
2: Что ты хочешь от меня?
1: Я в шоке, что у нас... подделывают учебники. Я серьезно вам говорю, я сегодня была в шоке, когда читала. Как можно подделать учебники? Почему это вообще возможно? Ну, то есть кто-то у себя там в подвале, никто не знает как. А
2: слушай,
1: через маркетплейсы где это все реализуют? Вот. Неужели нельзя выйти на продавца?
2: Нет, наверное, можно. Посмотри, какая история. Я же могу, будучи продавцом маркетплейса, да, заказать у «Просвещения» партию книг и перепродать их. Могу же я? Я же закон не нарушу.
1: Но это же не подделка. У «Просвещения»
2: это
1: нет подделок. А мы говорим про подделки.
2: Если я существую как человек, но ты хочешь сделать так, чтобы на маркетплейсе продавать книжки была возможность только у «Просвещения» официального аккаунта с галочкой. Больше никто не может продавать
1: или
2: книжки.
1: Или у «Дрофы» официального
2: или
1: аккаунта
2: у
1: с галочкой. И всех других издателей,
2: всех других
1: которые у нас... Нет, все другие. Вот кого ты сейчас перечислил.
2: То есть ты хочешь предложить запретить предпринимателям перепродавать учебники?
1: Конечно!
2: Зарабатывать на этом деньги.
1: Нет, перепродавать можно?
2: Ты хочешь,
1: можно?
2: Чтобы семьи их остались без куска хлеба?
1: Можно перепродавать.
2: Можно
1: но
2: перепродавать.
1: Мы же говорим о том, что продают подделки.
2: Да,
1: значит, они
2: не
1: купили у издательства, они где-то напечатали сами.
2: Раз. Услышь меня, пожалуйста. Вот я просто перепродаю учебники, а ты их покупаешь в Пакистане поддельные учебники. Или где-нибудь у себя в гараже в Подмосковье их печатаешь.
1: Вот я про этих и говорю.
2: И тоже продаешь. Как ты отличишь меня от тебя? Ну, как ты отличишь подделку от неподделки? Правильного предпринимателя от неправильного предпринимателя.
1: Я в шоке. Если человек зарегистрирован продавцом на маркетплейсе, значит, у маркетплейса есть все данные о нем. Тут же должен быть просто...
2: Не, все данные-то, конечно, есть. Но я же тоже, Марина, не дурачок. Я же не буду их сам у себя покупать. Я их куплю через там 3 посредников, эти книжки. Ты иди ищи концы. Хотя я в соседнем гараже их буду печатать. Вот я как предприниматель, который изначально официально все по правилам делал и продавал эти учебники, покупая их у «Просвещения», я понимаю, что покупаю по 500 рублей, продаю по 600. Мне, ну, 100 рублей, это, конечно, прибыль, но хочется, чтобы было 300 рублей прибыль. И я их начинаю сам печатать, подделывать, печатать. Потом через 5 фирм, посредников провожу эти учебники, легализую их для себя, чтобы на меня не вышли. А вот эти все 5 фирм зарегистрированы на бездомных подмосковных.
1: О, Господи, как сложно. Вот
2: имею 300 рублей, зачем? Хотя сам их печатаю,
1: это
2: сам у себя покупаю.
1: Такая сложная схема. Ты хочешь быть мошенником, так есть пути попроще. Нет, надо заморачиваться с учебниками. Я вообще не понимаю. 3 учебника в год они продадут в итоге? Потому что я напомню, у нас абсолютное большинство учебников выдают бесплатно.
2: Мне смешно так, знаете.
1: И идут за платными учебниками только те, кто потеряли, испортили, ну и хотят просто восстановить эту справедливость.
2: Человек сидит и 5 раз... за последние 5 минут сказал, я вообще не понимаю. Я пытаюсь объяснить, как это может быть.
1: Ты мне все равно не объяснил.
2: Она продолжает свое тратить. Я не понимаю. Нет, я все равно не понимаю.
1: Ты понял, ты мне объяснил, что есть люди, которые через 5 посредников делают кустарные учебники в гараже и продают.
2: Это первая попавшаяся в мою голову схема пришла мне и рассказала. А их, может быть, 100 этих схем. Я откуда знаю, ноги растут в итоге.
1: Зачем вообще кому-то подделывать учебники? Вообще жизнь какая-то.
2: Вот 6-й раз одной.
1: Да я в шоке. Я сегодня узнала, что на стране подделывают учебники. Я клянусь, я за всю жизнь не знала, что их подделывают.
2: Я думала,
1: это государством все контролируется, и никто, кроме официальных...
2: И в магазине «Березка» продается. Ладно, мы продолжим тему образования через 7 минут. У нас сейчас
1: вообще,
2: музыка Баплана.
1: Расскажите, современные родители современных школьников, вы покупаете им учебники, детям своим? В моем детстве ни одного учебника мы не покупали.
2: Ой,
1: все брехунь. Выдавало
2: школу. А в моем детстве покупали.
1: Мы покупали только контурные карты.
2: Просто я учился в 6-й школе, Марина в 7-й. Вот и все. Давайте, Марина, к этой теме вернемся через 7 минут.
1: Скажите, дорогие родители, покупаете вы учебники детям или нет?
13: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, тема учебников у нас продолжается.
2: И образование. И вот комментарий сразу сходу, короче, от Ирины. А вы знаете, кто создатель учебной программы, пишет нам Ирина из Ура? Это было лет 10 назад. По телевизору смотрела. Был круглый стол, где собрались ученые-мужи, обсуждали учебную программу. И дали слово создателю учебника. И он начал свою речь. Что вот, мол, дескать, его сын, когда пошел учиться в школу, это было в Америке. И мне вот этого стало достаточно, дальше я уже не слушала. Создатель учебников для российских детей, его ребенок учится в другой стране, еще и в Америке, о чем тут говорить, нужны ли им мы? Ну, возможно, так и было. Сейчас же, вы, вот, может быть, заметили, последние пару лет очень сильно взялись за российские учебники. И практически перелопатили абсолютно все. Практически, еще раз говорю, да, ну, по крайней мере, учебники по истории переписали, заменили, не в плане того, что историю переписали, а в плане того, что содержание их промодерировали, процензурировали, понаходили кучу вот моментов, которые выкинули, вырезали, зачеркнули и вырвали страницы прям буквально
1: я
2: из учебника.
1: Я больше скажу, переписывали учебник по истории несколько раз за последние 4 года. Несколько раз уже. Это знаете, как шутят некоторые, проще уже не учебники новые выпускать, а просто вкладыши делать как обновление, потому что, ну, это действительно так.
2: Да, абсолютно практически всю учебную литературу проверили на тлетворное влияние Запада.
1: По поводу, кстати, вот того, что Ирина написала, абсолютно я с этим согласна. У нас раньше, правда, и в сфере образования было много людей, которые создавали учебники и учебные пособия, при этом сами они или их дети, они действительно даже не имели российского образования. Вот. Но каково было мое удивление, когда года 2 или 3 назад, когда активно списки иноагентов выполнялись, каково было мое удивление, что чуть ли не в каждом втором учебнике российском есть в составе авторов иноагенты. Uh-huh. И эти учебники тоже либо редактировать, либо переписывать, либо если там участие этого автора иноагента незначительно, да, то есть он не является там главным автором. Может быть, даже и пропускали, но я была в шоке от того, что даже вот именно в сфере образования иноагентов предостаточно.
2: Арина рассказывала о своей крестнице, покупала детскую Библию.
1: Да.
2: И был выбор между одной и другой. Одна посимпатичнее и там...
1: Картинки красивые,
2: но автор иноагент. Угу. Представляете, вот до чего дошло. То есть детские даже священные писания, можно сказать, да, там
1: Библию, как Библия, пишут
2: иноагенты. И Марина говорит, я понимаю, что может быть там, ну, как бы иноагент, это постольку поскольку сначала стал человек, там, сначала написал книжку, потом стал иноагентом. Ну, а вдруг там написано что-нибудь, противоречащее нашим семейным ценностям или нашей вере и духовности, например. И, в общем, она не стала брать
1: книжку. Я выбрала автора другого, хотя там даже картинок особо не было. Но я спросила, мы же вместе с крестницей покупали. Я говорю, слушай, вот здесь картинок меньше, она не такая яркая, но здесь как бы автор не иноагент.
2: И крестница оказалась патриотичной. Крестница
1: говорит, без проблем, я могу и без картинок, но и на тот момент было 12 лет, сейчас уже она постарше, и даже тогда, она уже 12 лет назад, это было 2 года назад, она уже знала, кто такие иноагенты, она говорит, да, я лучше ту куплю. Так что дети даже у нас в стране уже понимают, что это такое.
2: Пишет Алексей нам, вас не смущает, что подделывают все, технику, одежду, продукты, медикаменты, чего уж про книжки говорить.
1: Книжки-то не ладно. Смущается. Книжки по делу, для меня бы это не было удивлением. Учебники.
2: Что ты пристала со своими учебниками?
1: Да, эта сфера должна контролироваться четко, строго и государством.
2: Ты, наверное,
1: исключительно.
2: Не понимаешь, да, одного?
1: Чего?
2: Вот он у Ре де Бальзак, например, да? У него почитателей и покупателей 3 человека, к примеру. А книжка по русскому языку за 4 класс, покупатели и читатели, все четвертоклассники и их родители.
1: Четвертоклассники?
2: Ну,
1: четвертый класс заново отправить.
2: Ну, мне так нравится говорить. Четвероклассники. Ты понимаешь, о чем я?
1: Да.
2: Подделывать учебники гораздо выгоднее, чем художественную литературу. Потому что, ну, художественная литература, это еще поди продай, это надо, не надо, хороший автор, нехороший автор, популярный,
1: вот
2: популярный.
1: Я с тобой поспорю, потому что ты говоришь, все четвероклассники купят этот учебник. Вот, написала нам Ольга. Ольга, спасибо большое. А Ольга, я напомню, многодетная мама, она точно знает, про что говорит, у нее несколько школьников в семье. Пишет, что учебники не покупаем, только рабочие тетради. Вот в моем детстве было так же. Учебники школа выдавала, а рабочие тетради, там контурные атласы и прочее, это мы сами. Более того, Ольга еще пишет, меня бы больше удивила новость, что у нас есть что-то такое, что мы никогда не подделывали. Ну, да. Но, если честно, я серьезно, меня редко что можно удивить с точки зрения там подделок и контрафакта. Но я про учебники сегодня прям узнала, я прям опешила. Я прям не поверила своим глазам. Я думаю, ТАСС, может, ошибся в заголовке. как можно подделать учебники? Открылось сегодня.
2: Ну, что мешает тем же, не знаю, там, китайцам печатать эти учебники? Вот мы говорим о подделках, мы когда говорим подделывают, мы думаем, что реально кто-то сидит там в гараже и печатает. Что мешает китайцам это делать? Я вот смотрел короткие видеоролики в интернете, и на глаза попался один там мужик из Казахстана. Правда, да? Он говорит, смотрите, за 700 тенге купил шуруповерт. Ну, фирма не Makita, а там типа Машинита. Но один в один, знаешь, реплика, копия. Единственное, что надпись другая. Он говорит, 700 тенге, это вот на рубли где-то там 110-120 рублей. За шуруповерт. Марина, 110 рублей.
1: Я поняла,
2: за
1: да?
2: шуруповерт. Вот вообще. Кофе у нас в аппарате 150 стоит. А да. это шуруповерт, который кто-то... Сначала пластмассу там отлил, корпус,
1: нуля,
2: потом
1: да.
2: какие-то механизмы он там придумывал, да, например, ну это все же там металл, какие-то болтики, винтики, гаечки, моторчик, аккумулятор, вместе с зарядкой, 120 рублей. Потом его собрали на китайском заводе, потом его упаковали, потом его корабль к нам там плыл, или знаю, пешком он через границу отнимал, потом он пришел в магазин и купил его да. за 120 рублей на магазин. 120 рублей.
1: Да,
2: если
1: да.
2: китайцы заморачиваются даже ради 100, вот этих 120 рублей,
1: да, кстати,
2: неужели они не заморачиваются, чтобы книжку сделать за 500 продать?
1: Ну я уж не знаю, заморачиваются. Если уж китайцы учебники наши поделают, для меня это вообще будет еще одно открытие.
2: Китайцы продают кепки в Америке, сделаем Америку снова великой. О чем?
1: Я, честно говоря, тоже всегда задаюсь вопросом, почему китайцам это выгодно.
2: Или ты думаешь, все российские флаги делают в России? Ну вот реально. Все флаги с Днем Победы делают в России.
1: Я, короче...
2: Все георгиевские ленточки делают в России. Как бы странно
1: нет,
2: это и
1: в Китае, да.
2: не звучало, но, наверное, не все.
1: Да.
2: Я утверждать, конечно, не буду. Но, скорее всего, российские флаги
1: да, конечно.
2: Делают в Китае.
1: И георгиевские ленточки я на зоне тебе даже покажу, этих китайских продавцов. Я про другое. Увидела на днях на маркетплейсе такое, знаете, приспособление. Зонтик, который крепится к голове. Он небольшого такого объема, как детский зонтик. И на специальной подставочке вот так вот на голову надеваешь, и он как бы защищает тебя от солнца. Я увидела такая, думаю, вау, круто, куплю маме. Она на огороде всегда ковыряется там, да, в грядках, чтобы солнце не это. Она всегда в платочке ходит. Это как платок надевает. А тут, мне кажется, зонтик, тут и плечи, и все закрыто. Короче, классная штука. Она стоит на маркетплейсе вот на этом 90 рублей. Она китайская. Она идти будет 3 недели. Я четко понимаю, что из Китая там продавец указан. Все. 90 рублей. Я вот тоже думаю, пока она идет через, извините, через всю страну, да, с Китая она до меня дойдет. Пока они там все это упакуют, все это производится. За вот эти копейки, какая им выгода, вот если они реально вот этот зонтик отправляют мне за 90 рублей. Я в шоке тоже.
2: А потом ты приходишь на маркетплейс вот, и отказываешься, потому что цвет не тот.
1: Да?
2: Этот зонтик в обратную сторону.
1: Ну нет, в данном случае, конечно, не важно, я все равно возьму, не важно какого цвета. Но да, иногда отказываются от покупок, и он снова через весь мир обратно и летит. Давайте теперь зачитаю комментарии от Аллы, их несколько. Во-первых, Алла сожалеет, что не получилось Чечерину пригласить. Мне тоже очень жаль,
2: Алла. Не, пригласить получилось.
1: Да, мы пригласили. Более того, у нас даже были надежды, потому что вот когда я общалась с помощником Чечерины, он говорил, что, в принципе, это возможно. В принципе, типа, будем стараться. Ну, видимо, что-то не срослось, не получилось. Очень жаль. Мне очень жаль, потому что у меня к ним много вопросов. И, ну, прям вот, я бы даже сказала, не только вопросов, но и каких-то слов, которые я бы и хотела сказать. Вот, но по поводу Чечерина, да, жаль. Сегодня, кстати, в 7 вечера она выступает. У кого есть билетик, дайте мне, пожалуйста. Меня туда не пригласили. Еще один момент пишет Алла по поводу книжки, которую мы с Тимуром озвучили не так давно, «Красную шапочку» про лям.
2: Я вообще забыл даже, что мы...
1: Да. И Алла пишет, что послушала «Красную шапочку» и шедеврально, пишет Алла. Спасибо большое. Мне так не кажется. Я считаю, что я там фальшивила жутко и вообще плохая из меня актриса.
2: А монтаж. Это же я сам
1: монтировал. Тимур монтировал, да. Алла, знаете что? Вот только-только Тимур решил заняться озвучкой книжек, пока с детских мы решили начать. И что вы думаете? Думаете, буквально пару дней назад я читаю Тимуру новость, все федеральные СМИ про это писали, что на Яндекс.Книгах, у Яндекса есть такой раздел, Яндекс.Книги, там уже началась читка по ролям.
2: Да.
1: То есть теперь любую книжку можно послушать в аудиоверсии не просто одним автором на прочитанную, да?
2: Нейросеть.
1: А по ролям. То есть мужские, женские, детские голоса. Это все теперь как мини-спектакли. И это все делает нейросеть. Не нужны уже живые люди в озвучке совершенно. Я говорю, Тимур, почему ты всегда заходишь в какую-то сферу тогда, когда
2: поздно,
1: она уже
2: поздно,
1: умирает?
2: Да? Поздно захожу.
1: Уже бесполезно какие-то книги озвучивать. Сейчас все делает нейросеть. На Яндексе так точно.
2: Ничего. Я верю в то, что какая-нибудь, не знаю, вспышка на солнце произойдет, все компьютеры отключатся.
1: Отключаться.
2: А вот нейросеть так умеет?
1: Нет. Не умеет.
2: Отключаться?
1: Как сказали, кстати, на КВН...
2: Будем без света сидеть, я буду книжки читать вам вслух. Вы будете приходить на мои концерты.
1: Да, в прошлые выходные КВН был, команда «Титаны», вот эти мальчишки, которые раньше назывались «Негодин», у них вот была классная мысль про нейросеть, или это не была мысль, ну не суть, КВНчики, короче, сказали с экрана телевизора, что чем человек и прекрасен, тем, что он несовершенен. Угу. Потому что нейросеть может сделать что-то совершенное, а совершенство человека в его несовершенстве.
2: Не, вот, кстати говоря, только что мысль прям с языка сняла. Хотел добавить, что если раньше нейросетки читали очень стерильно все, без пауз, без вдохов, без ничего, просто вот механическим вот таким голосом шпарил он свой текст, даже не менялась у него интонация. Потом добавилась интонация, он уже какие-то акценты делает, нейросеть. Да, с ошибками, да, там он ударение в словах иногда неправильно
1: ставит.
2: Сейчас это идеальный механизм,
1: это
2: который
1: не только
2: так
1: читает.
2: Говорит, так
1: да
2: читает.
1: Ладно, говорит,
2: он делает
1: поет.
2: Вздохи.
1: Он поет.
2: Он делает вздохи в тех местах, в которых я бы, как диктор, сделал вздохи,
1: не
2: например.
1: Не отличить, да, человека?
2: Он ошибается, он причем запинается, переговаривает то, что он запнулся. Он может даже выругаться. Угу. Представляешь? Он может начать подтраивать и заикаться, как это делает
1: конечно,
2: человек.
1: Конечно, развиваются технологии.
2: Я вау просто.
1: И как они поют? Я, честно говоря, пока еще различаю, где нейросеть поет, а где человек живой. Но скоро перестану. Я вот смотрела тут подкаст с Ларисой Рубальской. Это наша известная поэтесса, композитор. Она, у нее очень много стихов, на которые никто не написал музыку. Ну, то есть могли бы родиться песни, но не родились. И вот ей с помощью современных технологий нейросетей показали, как бы могли ее стихи быть, превратиться в песни. И там у нее есть один стих, который с помощью искусственного интеллекта перевели в песню, и он спел, и она говорит, боже, это так хорошо, это так красиво, они поют как живые люди, она просто была в восхищении, говорит, боже мой, а в наше время там собирались компаниями, приходили музыканты, певцы, композиторы, все вместе решали, кому это подойдет, кто споет, потом записывались долго на студии, а сейчас, говорит, просто мой стих кто-то взял, загрузил в компьютер, и он мне выдал шедевр, говорит, я слушала, я наслаждалась, как красиво компьютер сделал мою песню.
2: Так я тоже же так же делал, ну тоже прикольно получилось. Ну, и причем это, знаете, на коленке за полторы минуты в мессенджере Макс с помощью их вот этого чат-бот, или как он называется там, этот, гигачада, да?
1: Гигачат.
2: Я загрузил свои стихи, у меня получилась песня. Да, ну, как, ну, не очень мне понравилось. Ну, так это за полторы минуты. А если заморочиться, вот эти промпты правильно прописать, да?
1: Да, люди заморачиваются. И ты же слушаешь эти песни.
2: Обратиться именно к нейросети, которая специализируется на изготовлении музыкального контента, мне кажется, тоже получится неплохо.
1: Я уже говорила, что на Яндекс.Музыке в моем аккаунте уже очень много песен, которые поет искусственный интеллект.
2: Пишет нам Урай на связи. Ирина говорит, а вы знаете, что и вас скоро заменят на искусственный интеллект. Это я читал об исчезновении проекта. Мы знаем, честно говоря. И даже уже есть...
1: Морально готовы.
2: Есть похожие кейсы, в общем. Я там подходил к одному человечку, говорю, если нужна будет помощь, там в озвучке что-то. Он говорит, а зачем? Ну, зачем? Я, говорит, загружу в нейросеть, она мне озвучит, что хочет.
1: И зачем мне тебе деньги платить?
2: Мне стало обидно, я подумал, ну и ладно, я и поеду в деревню курей расти.
1: Вы знаете, возможно, когда искусственный интеллект придет на замену нам, может быть, даже слушатели не заметят разницы. Скажут, ну,
2: а может,
1: особо
2: уже
1: искусственный.
2: А может
1: лучше...
2: быть, вы все искусственный интеллект. Может, никто нас и не слушает.
1: Неправда.
2: Нам просто редактор установил нейросетку, чтобы делать вид, что нам кто-то пишет.
1: Почему неправда?
2: А может, мы вообще с вами, как в «Матрице», в капсулах лежим сейчас, подключены к какому-нибудь там бульону питательному, из нас высасывают электричество. Может быть, так.
1: Наши слушатели самые настоящие, потому что, к счастью великому, многих из вас мы видели вживую, лично, когда вы приезжаете в Ханты-Мансийск, встречаемся, это здорово. И по поводу еще одного комментария, вот Алла пишет, вопрос мне. Марина, вы к тому, чтобы подделывать учебники, это невыгодно? Как так возможно? Алла, мне кажется, что невыгодно. Знаете почему? Потому что это надо свою типографию, это надо потом их выставить на маркетплейс, продать. Ну, не дороже, чем продают их официальные издательства. И покупают их, и, ну, как мне кажется, не так много. Потому что в основном нас снабжают бесплатно учебниками. Заморачиваться ради вот этих там 10, 20, 30 даже учебников, чтобы получить небольшой выхлоп, мне кажется, невыгодно.
2: Мне кажется, невыгодно.
1: Могу ошибаться.
2: 15 раз уже, да, сейчас сказал. Я даже привел пример, как китайцы за 120 рублей привозят в Казахстан шуруповерты. И это, значит, им выгодно. А уж напечатать на каком-нибудь заводе, который специализируется на этой печати, или отдать этот заказ в Пакистан, где на корточках, в шлепках люди
1: все
2: в гараже,
1: понятно.
2: В пыльном
1: выгодно.
2: Тебе
1: я
2: напечатают...
1: Поняла.
2: капец как выгодно.
1: Хорошо.
2: А тут вопрос в марже. Ну, еще раз, купить у нашего издателя за 200 рублей, продать за 300, или купить за 15 копеек и продать за 300? Какая разница?
1: Ирина пишет, я живая.
2: Нейросеть бы так и ответила.
1: Мы знаем, что вы все живые, настоящие, потому что все, что вы нам пишете, как вы с нами общаетесь, так могут только настоящие живые люди с душой, с интеллектом, естественным, а не искусственным. Поэтому спасибо, что вы у нас есть.
0: Свои люди.

0: Реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Комментарии. Но кто же их будет зачитывать, если заменят нас нейросетями?
2: Нейросети зачитают, в чем проблема?
1: Да, и как это будет звучать? Тимур и Марина, привет. Сколько лет, сколько зим. Я вам не писал, некогда было слушать. Конечно, слушал. Спасибо вам, что вы у нас есть. Вот как обычно, знаешь, смотришь стримеров, им донат закидывают.
2: Ну, нейросети же сейчас уже сам сказал,
1: ну,
2: не
1: да,
2: так читать.
1: Ну да, ну можно
2: ты
1: вообще
2: читал,
1: любой
2: как будто
1: голос.
2: Лет 5 назад нейросети.
1: Любой голос можно настроить. Ну это, кстати, реальный комментарий от Сергея из Междуреченского. Я даже сам не понял, что читал, прочитаю теперь как бы с точки зрения человека. Значит, приветствует нас Сергей, говорит... Давно не писал, некогда было слушать. А, нет, слушать пишет,
2: слушал,
1: конечно,
2: говорит,
1: слушал.
2: А писать некогда было. А,
1: вас уж точно не сможет заметить никакой. Ну, это вот, кстати, тоже зря.
2: Спасибо огромное.
1: Потому что
2: нет, давай
1: бизнес,
2: будем придерживаться этой версии.
1: Знаете, что такое оптимизация? Страшнючее слово, которое... которая, ну, очень много где и в каких отраслях уже задействована, это понятие. И, ну, ни один, наверное, не сказал, что прям оптимизация, а особенно если она чересчур в нашу жизнь проникает, что это хорошо или круто. Ведь заплатить там подписку 3000 рублей за нейросетку обходится гораздо дешевле, чем держать целого специалиста на работе.
2: Ну, я, кстати, хочу сказать спасибо Сергею большое. И, если что, мы ни в коем случае не обижаемся на наших слушателей, или если у вас нет времени нам писать, мы все это понимаем. Но те редкие моменты, когда у вас находится минутка, и вы нам пишете, это очень приятно. Спасибо, мы это ценим. А так мы знаем, что даже если вы не пишете, вы все равно на связи, все равно вы слушаете, вы все равно на одной волне с нами, причем во всех смыслах. Это приятно. Спасибо огромное. Очень теплые сообщения. Ну и, кстати, что я еще хотела сказать? Подожди, что-то я хотела. Подожди. Не перебивай. Сейчас мысль меня догонит. Секунду.
1: Да, ну пусть догоняет, я дальше пойду. Ох, еще сообщение от другого уже Сергея прочитаю. Говорит, я тут у нейросетки спросил, использует ли нейросеть в обычной жизни, на, вот, например, в радиостанции. Не в обычной жизни, а на работе на радио. И действительно есть, уже зафиксировано на австралийской одной радиостанции.
2: Угу. Они были, кстати,
1: в Польше.
2: Первые.
1: Но там люди, слушатели, устроили просто бунт и бойкот. И отбили таких живых ведущих.
2: По-моему,
1: от бездушной машины.
2: Да? Вот,
1: в Польше, да. Причем это скрытое использование. И, то есть это не так, что,
2: людей
1: например...
2: не предупредили, да, что это будет искусственный интеллект.
1: Не так, что посадил там колонку Алису третьим ведущим, и иногда к ней обращаешься. А вот так, что просто включаешь нейросеть, она выходит в эфир, что-то там рассказывает, какие-то песенки ставит, да, и не говоришь никому, что это нейросеть.
2: А
1: вот это некрасиво.
2: Да, я вчера читала, кстати, новость в Кемерово. Если кто-то поедет в этот город, пожалуйста, протестируйте. Там есть одна гостиница, ну, довольно популярная в центре города, и вместо живого администратора туда посадили сейчас робота. То есть сидит роботизированная девушка, реально там у нее парик, у нее такое лицо мужественное. Ну, робот, что можно взять с нее? И у нее вместо рта получается здесь такая, ну, типа даже имитация кожи, такая, какой-то прорезиненный материал. То есть она очень напоминает живого человека, но видно, что это робот. Вместо рта у нее получается такая полосочка, и там много-много лампочек, которые, ну, видимо, в нее встроены внутри. И когда она что-то говорит, эти лампочки моргают, смотрится максимально крипово и даже страшно. Такое ощущение, что фильм ужасов попал. И там все прикалываются над ней, говорят, ну, она говорит... пожалуйста, располагайтесь, типа, ваше белье там готово, комната кровать застелена, комната готова, хорошего вам отдыха, и люди пишут, да после такого даже отдыхать тут не хочется.
1: Страшно спать ложиться,
2: короче, да? Это тоже пока новый опыт для нашей страны. Кстати, это в Кемерово, я удивилась, что это где-то в столице, хотя, наверное, в столице тоже уже используют подобные вещи, и... людям не особо пока заходит такая история. То есть людям хочется живого администратора с приятной девушкой общаться, нежели с этим роботом.
1: Ладно, теперь важная, в общем, такая вот мысль. Нам тут, оказывается, еще и в Телеграм пишут. Нет, ну эта мысль не такая уж в смысле сильно важная. Тут Николай нам написал: здравствуйте, у меня супруга сегодня негодовала и ругалась. Нашла книжку на одном из маркетплейсов, очень известном, о половом воспитании. Книжка имеет... возрастной ценз 3+. А там на всю страницу вот те самые, которые, знаете,
2: картинки.
1: Вот о половом воспитании картинки приходят в голову. Вот. Так я еще посмотрел скриншоты, которые нам слушатель кинул. Ну, картинки это еще ладно. Здесь есть вот такие формулировки, которые для детей как будто бы, ну, зачем? Особенно 3+. Для читателей или не читать?
2: Я, кстати, здесь... Нет, не читаю лучше. Я здесь согласна с вашим возмущением по поводу маркировки.
1: Давайте догадайтесь сами, о чем речь, да? Девочка легко может это увидеть и даже потрогать, например, когда принимает душ. Вот зачем ребенку в 3 года знать это?
2: Вот это прям так написано
1: вот
2: в книжке?
1: Слово
2: в
1: слово сейчас процитировал.
2: Ужасно. Я здесь абсолютно не согласна. Ну, да, кстати, даже с содержанием теперь уже получается. Изначально я хотела поругаться на возрастной ценз, но содержание тоже, у меня к нему большие вопросы. Знаете, в чем дело? Вот, Николай, у меня, например, в детстве была...
1: Не, у меня тоже была,
2: была
1: книжка,
2: подобная книжка, прям реально детская сексология, и она, ну, правда, она не была рассчитана на 3+. Там стоял возрастной ценз 10+. И вот мне кажется, как раз 10+, более адекватный возраст, когда более-менее уже дети могут, по крайней мере, задаваться вопросами, откуда дети, и все такое. Но там, в моей книге в детстве, было все максимально корректно и как-то, знаете, так по-человечески, по-научному даже. То есть никакой пошлости абсолютно. И вот я читала ее в детстве, и я, ну, прям, ну, для себя какие-то вещи открывала. И мне кажется, это освобождает и родителей, возможно, от каких-то разговоров неудобных, не всем, да, хочется. А с другой стороны, там же, если грамотно все это подойти к этому через авторов, которые на этом специализируются, то это можно все настолько правильно объяснить, что у девочек даже, например, формируется отношение к своему организму правильно.
1: Да.
2: Ну, то есть, вот смотри, вот именно из этой детской книжки, я просто, простите, я до сих пор помню, да, содержание, именно из этой детской книжки я узнала, что вот у девочек такая природа, что вот когда ты подрастешь, там 12, 13, 14 лет, начнутся определенные процессы в организме, и это очень здорово. Это значит, что ты имеешь возможность в будущем родить, что это природой так задумано, и когда это начнется, надо порадоваться, потому что ты способна воспроизвести, ну, как бы детей родить, воспроизвести
1: вот
2: потомство.
1: Вот ты об этом можешь свободно, правильно?
2: Я вот к этому, понимаешь, вот девочка в таком возрасте понимает, что это важно, что это здоровый организм, что когда это придет, надо порадоваться, потому что в будущем ты сможешь иметь детей. Вот это, вот так вот мне объясняли в этой книжке, и это, мне кажется, максимально правильно.
1: Правильно. И вот ты сейчас это смогла нам пересказать открыто, ничего не стесняясь, правильно, никаких не...
2: Ну, я не называла никаких просто конкретные слова.
1: А вот здесь вот в книжке...
2: Не надо их называть.
1: Я не буду читать, я объясню. Книжка 3+, но то, что тут написано, я не могу открыть рот и сейчас сказать микрофон.
2: Угу.
1: По идее, все, что, ну, для трехлетних,
2: да?
1: Для трехлетних детей пишут, я могу спокойно говорить, да?
2: По идее,
1: а у меня,
2: да,
1: включается самоцензура, я не могу эти слова произносить в эфир.
2: У меня теперь вопрос к Николаю. Николай, можете кинуть ссылку, если она у вас есть?
1: Есть там же ссылка.
2: Есть?
1: Угу.
2: Я пойду сейчас посмотрю просто авторов, кто эти авторы вообще, какое у них образование, вдруг это какие-нибудь иноагенты. А что, у нас много литературы.
1: Но маркетплейс-то наш, и вот встает вопрос. А вы что, вообще не модерируете?
2: Не модерируют. И я объясню, почему. Давайте в начале следующего часа я это расскажу. Как раз сегодня на эту тему я читала новость про модерацию. Есть информация. И я отвечу и на твой вопрос, Тимур. И многим нашим слушателям тоже, возможно, открою глаза на такие вещи. И есть еще комментарий, который от наших слушателей мы не зачитали. Давайте в начале следующего часа все это как раз и сделаем.
0: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Ханты-Мансийске торжественно открыли новое здание Югорского физико-математического лицея. Прокуратура Югры оценила паводковую обстановку в Нижневартовске. Югорчан в День молодежи ждет насыщенная программа. Современный образовательный кластер на 350 мест появился в Ханты-Мансийске. Речь о новом здании Югорского физико-математического лицея, которое торжественно открыли в рамках стартовавшего сегодня 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. К событию присоединился губернатор Югры Руслан Кухарук. Вместе с учащимися и их родителями глава региона также оценил возможности учреждения. Внутреннее пространство оборудовано трансформируемыми классами, профильными мастерскими и комфортными зонами для отдыха. А еще юным исследователям доступно 6 передовых лабораторий, где они смогут изучать робототехнику, беспилотные системы, биоинженерию и квантовую физику. Губернатор отметил, что благодаря созданным условиям дети смогут работать на профессиональном оборудовании, которое используют в реальных высокотехнологичных компаниях. Стоит добавить, что завершилось торжество запуском цифровой летописи лицея. Руслан Кухарук оставил в ней первое послание, пожелав будущим инженерам и программистам успехов в освоении сложных наук. Прокуратура Югры взяла на ежедневный контроль ситуацию с паводком в Нижневартовске. Сотрудники надзорного ведомства вместе с представителями мэрии Управления по делам гражданской обороны ЧС провели рейды в зоне возможного подтопления. Они оценили, насколько обеспечена безопасность граждан и достаточность сил и средств для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня уровень воды в Аби составляет 954 см. Прибавив за сутки 2 сантиметра. Для оказания оперативной помощи работают круглосуточные стационарные посты, расположенные в районе РЭП-флота и в старой части города. Они оснащены средствами связи, спасения людей, медикаментами и другим. На местах дежурят спасатели. Ведется круглосуточное наблюдение за уровнем воды, оценка динамики изменений и анализ метеорологических данных. Как отмечают в администрации Нижневартовска, на сегодняшний день выявлено 111 подтопленных участков. Патриотическое мероприятие, объединившее поколение ради общей цели, провели в поселке Вата Нижневартовского района. Для ребят, отдыхающих в летнем пришкольном лагере, организовали мастер-класс по изготовлению маскировочных зонтов. Готовые изделия будут переданы участникам специальной военной операции. Инициаторами и наставниками встречи выступили местные добровольцы. Взрослые волонтеры, уже имеющие опыт изготовления подобных изделий и пошива снаряжения для фронта, рассказали подопечным о том, для чего именно нужны маскировочные предметы на передовой. Такие приспособления помогают военнослужащим скрываться от тепловизоров и беспилотной разведки противника, защищают технику и блиндажи от лишних глаз в небе. В ходе практического занятия детям продемонстрировали технологию раскроя ткани, крепления элементов и сборки конструкции. После инструктажа каждый участник получил возможность лично внести свой вклад в общее дело. И последнее. Югра с размахом отметит День молодежи, который в этом году отмечается 27 июня. Празднования пройдут по всей стране под единым лозунгом «Мечта, гордость, единство». В нашем регионе подготовят сразу 3 тематические площадки. Гости смогут заняться творчеством и присоединиться к добрым делам, познакомиться с традициями народов страны и пообщаться с ветеранами. Кроме того, югорчанам расскажут о карьерных перспективах и достижениях округа в науке и бизнесе. Без внимания не оставят и визуальную часть. Художники создадут большой арт-объект с югорским колоритом. Также в программе концерты популярных артистов, спортивные состязания, мастер-классы и розыгрыши призов. Добавлю, регистрация на фестиваль уже ведется в мессенджере «Макс». Подробную афишу событий можно найти на сайте «День молодежи РФ». Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. «Автомол». Стартеры и генераторы, региональный склад комплектующих, пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди,
2: Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: И снова здравствуйте. Для тех, кто к нам только присоединился, мы в конце прошлого часа, о чем только не обсуждали, если честно, начали мы с учебников, с контрафакта на маркетплейсах, да, то, что учебники подделывают, потом перешли в целом на вопросы литературы, и вот наш слушатель Николай кинул нам ссылку на одну детскую книжку, которая рассказывает о взрослых вещах, ну, то есть, как доступно ребенку можно рассказать взрослые вот эти все темы, связанные с половым воспитанием и так далее. Ну, и нас, как и Николая, смутило, что возрастной ценз у этой книжки 3+, с чем я категорически не согласна. В 3 года то, что все-таки рановато. Ну, 10+, окей, без проблем. Может быть, даже 8, я не знаю. Но не 3. Потому что посмотрела я сейчас, ознакомилась с этой литературой. В 3 года я бы такой ребенку точно не давала читать. И Тимур еще спрашивает, ладно, там авторы. Кстати, заметили, Николай, какой потрясающий рейтинг у этой книжки на маркетплейсе? 4,9.
4: То есть, что люди пишут? Типа, спасибо, даже мне, взрослому, было интересно, я нашла или нашел для себя что-то новое с помощью вашей книжки.
3: Последние, если читать отзывы, то так. Очень переживала, как детям все это читать и рассказывать. Книга очень сильно помогла, советую всем родителям. Вот написал мужчина некий. Ну, Федор зовут, откуда ж я знаю, просто читаю. Вот девушка поставила 4 звезды из 5, снижаю балл за то, что неверно указан возраст 4-5, а некоторые задания на 5-6. Не первая наша книга «Пиши, стирай», у других издателей попадались по возрасту. А, там, видимо, еще какие-то задания внутри «Пиши, стирай».
4: Ну, понятно, почему такой рейтинг. Не «Пиши, стирай» задания, потому что рейтинг иногда идет на подборку. То есть у них, вот, например, я зашел сюда в карточку товара, да, у них тут прописи, развивашки, букварь, поэтому эта оценка, она может относиться не
3: ко всей линейке.
4: Да,
3: я поняла.
4: Ко всей линейке.
3: Тогда правильно, это не совсем адекватно, объективно. Ну, ладно, Тимур задался вопросом, бог с ними, с авторами, с издательством, которое все это опубликовало и выпустило, да, в тираж, почему маркетплейс не отслеживает такие вещи, спросил Тимур. Я говорю, а он и не обязан. Вот буквально, серьезно, сегодняшняя свежая новость, прям тебе под заказ, можно сказать, Тимур. У нас Конституционный суд России разъяснил как раз условия освобождения маркетплейсов от ответственности за товары. Сейчас объясню, в чем суть. Короче, в Конституционный суд у нас была подана жалоба. Эту жалобу подал издательский холдинг «Мир Хобби». Я, кстати, прекрасно знаю этот холдинг, потому что есть у меня настольные игры этого производителя. И, в общем, этот издательский холдинг обнаружил, что на известном маркетплейсе, не указано какой, но не суть, продают контрафактные копии их настольных игр. В частности, нашли контрафакт «Мафии» игры. То есть они выпускают ее, да, кто-то ее подделывает и продают. Ничего удивительного. Мы сегодня узнали, что и учебники у нас в стране подделывают, оказывается.
4: Я вот сижу, думаю, странно, что-то не спрашиваешь. Кому в голову придет подделывать?
3: Нет, игры как раз, мне кажется, золотая жила, потому что их все покупают. Подделать ее не так сложно, как учебник. Ну, мне кажется, расплюнуть, подделать «Мафию» или там
4: «Монополию». Ну и, честно говоря, при всем уважении, как ты говоришь, «Хобби», что...
3: Мир Хобби,
4: ну вот эти вот прочие издательства, раньше еще Hasbro, по-моему, да, делали, монополии вот эти. Ну они же стоят неадекватно дорого.
3: Ну, дороговато.
4: Ну, например, для настольной игры «Монополия» 4000 рублей. А за что? За поле, за 4 фишки и за кубик?
3: Согласна.
4: И за там несколько...
3: Согласна, что дорого.
4: Нарезанных этих...
3: Поэтому люди...
4: Денежек?
3: Заходят на маркетплейс, делают товары, типа, или... ну, фильтр самый дешевый, покупают самую дешевую «Мафию» или самый дешевый «Монополию».
4: Просто оригинальная «Уно», карточная игра, там, ну, в колоде 100 карт. 1000 рублей, ну, это же ненормально, это... Прям сильно дорого.
3: Ну, при том, что игральные карты, обычные игральные карты, да. 36 штук, мы не так давно с Тимуром...
4: 30 рублей в арке.
3: Какие 30? Я за 18 рублей купила в деревенском магазине в Пермском крае. 18 рублей.
4: Ну,
3: я
4: еще
3: говорю,
4: думаешь...
3: господи, откуда у вас такие цены?
4: Поэтому, конечно,
3: они говорят, так мы их завезли 10 лет назад, никто их не берет, у вас 10 лет цены не меняются.
4: Необоснованно дорого. И, ну, зачем мне покупать «Монополию» вашу за 5000, если я куплю за 500, и мне уже по барабану, подделка это, не подделка.
3: Да, понятно. Слушателям хотел сказать, нам-то потребителям без разницы. А у них-то, естественно, деньги уводят из-под носа. Поэтому они обратились с жалобой. Не договорила мысль. Кстати, подделать игру, вот ту же «Мафию» или «Монополию», это же реально копейки стоит. А продают их, ну, покупают люди пачками, каждый день там сотни тысяч экземпляров. Вот это как раз золотая жила, в отличие, как мне кажется, от учебников. Ну, не суть. Короче, они подали жалобу, Конституционный суд обязал маркетплейсы блокировать контрафакт по требованию правообладателей. То есть поиск. Marketplace – это информационный посредник, он не обязан проверять товары заранее, вот что сказал суд. Но если правообладатель направит обоснованную жалобу и доказательства, да, то площадка должна убрать этот контрафакт с продажи. Но контролировать, как сказали в Конституционном суде, Marketplace не обязан, потому что они являются просто площадкой-посредником, и там ежедневно загружаются тысячи товаров. Если брать количество товаров, которые представлены сейчас на том же ВБ или Озоне, их миллионы. Как это можно все отследить? Невозможно. Поэтому Marketplace освобожден от ответственности проверять товары до того, как они поступили на площадку. Но по требованию правообладателей они, конечно, обязаны их убирать. Вот и все.
4: Угу.
3: Так что на будущее, вот, понимаете,
4: ладно, хорошо.
3: Знаете, что если... Вот почему маркетплейсы часто торгуют контрафактом. Не потому что они к этому безответственно относятся, а просто потому что это нереально отследить все. И более того, у них даже нет такой обязанности. То есть по законодательству они это делать не обязаны.
4: Ну, по-хорошему, они могли бы это сделать. Единственное, что это колоссальный титанический труд. Доверить это ручной выборке. Ну, то есть человек будет сидеть и отсматривать эти карточки, добавлять их, не добавлять. Проходят они цензуру, не проходят они цензуру.
3: Это нереально.
4: Это нереально.
3: Потому что даже...
4: Доверить это нейросети, но она может ошибаться.
3: Она точно будет ошибаться. Это уже издатель книжные доказали много раз, когда сейчас новый закон, да, с помощью искусственного интеллекта проверяют эту маркировку на упоминание запрещенных веществ. Что я хотела сказать? Даже если вручную кто-то будет этим заниматься, если наймут там тысячу человек, и они будут вручную смотреть все эти товары, которые загружаются, как они поймут, что это контрафакт или не контрафакт? Они должны с кем связываться? Как они должны это убедиться? Какие они должны затребовать документы? Это колоссальная работа.
4: Я же могу просто перепродавать не контрафакт, а могу быть оригинальный магазин с контрафактом.
3: Да, все правильно. И это невозможно. Поэтому все, что мы покупаем на маркетплейсе, по факту, это наша с вами ответственность. Они не обязаны отслеживать, что у них там продается. Они дают возможность для того, чтобы продавалось там что-то. А вот что продаем и покупаем, это уже только сами мы смотрим и думаем, решаем. И потом разбираемся, если что-то не так.
4: Весело живем, пишет Ирина. Всех посокращали, теперь некому отслеживать контрафакт, делать что хочешь. Ну, наверное, не всех посокращали. И есть кому, наверное, отслеживать. Просто их там сотрудников, допустим, 10 человек, а карточек загружается в день там 100 тысяч.
3: Мне кажется, таких сотрудников вообще нет. Они же не обязаны,
4: отследи.
3: Как выяснилось. Они не обязаны. Зачем им этих сотрудников вообще держать? Поэтому, да, Ирин, контрафакт делать такое на маркетплейсе сплошь и рядом. У нас же была официальная статистика.
4: Самое стрёмное в этой ситуации, что вот советуют оценивать по примерной стоимости. То есть адекватная стоимость или неадекватная.
3: Угу.
4: Ну, к примеру, там зимняя резина на автомобиль. За 1500 рублей тебе вряд ли придет оригинальный Мишлен, да?
3: Угу.
4: Но а где гарантия, что я куплю за 15, и это придет оригинальный
3: Нет
4: Мишлен?
3: Гарантии.
4: Я же могу, будучи продавцом контрафакта, поставить ценник 15 000 рублей, ты купишь, я тебе пришлю фигню какую-то, подделку.
3: Гарантии нету.
4: Гарантии нету.
3: Если лишь возможность возврата, если тебе не понравится товар, ты можешь его вернуть.
4: Это вот пример такой, знаете, живой. Мне папа попросил, говорит, купи стригательную машинку. Чем мы выходим в парикмахерскую, сам буду стричь маму, мама будет меня стричь. Ладно, хорошо. Какой марки? Вот такой там, какая-то там, ну, ему только известная немецкая марка, красная такая стригательная машина.
3: На букву М и З что-то там есть.
4: Мозер, во. Выглядит, да, выглядит очень по-древнему, как будто дизайн из 90-х. Я захожу на маркетплейсы, делаю фильтр, самый дешевый стоит 1000. Вряд ли это немецкое качество и оригинальный товар. Самая дорогая стоит 10. Я думаю, а где вообще гарантия, что это оригинальный товар? Ведь разницы в карточках вообще нет. За 1000 и за 10 одинаковые фотографии, одинаковые карточки.
3: Да.
4: В итоге я им просто взял реально китайскую стригательную машинку. Ну, потому что подделывать китайскую машинку смысла нет, правильно?
3: То есть ты взял не Мозер?
4: Нет, я взял не Мозер. Я умышленно просто купил китайскую стиральную машинку, чтобы не было претензий. Китайскую стригательную машинку. Чтобы не было претензий, что это подделка. Угу. Что это типа китайская подделка.
3: И что, пришла
4: потому
3: на
4: что... Ну да.
3: И пользуются?
4: Да.
3: И как?
4: Нормально.
3: Довольны?
4: Ну, наверное, ну да.
3: Ну, папа не сказал, почему не Мозер? Я же Мозер просил.
4: Не, а я им объяснил. Я говорю, я не знаю, какая из них настоящая.
3: Ну, самое главное, понравилось.
4: Ну, потому что вот их там 30 одинаковых машинок по разным ценам, но у всех хорошие отзывы, у всех галочка стоит. И какая из них настоящая, я не знаю.
3: Да, все правильно. Вот так вот. Ладно, по поводу учебников мы тут говорили. С маркетплейсами все поняли, да? Контрафакт никто не контролирует.
4: Да, пишет нам Ольга из Нижнесартымского, говорит, я против, чтобы искусственный интеллект заменял людей, даже в озвучке, даже там на телеке, на радио, неважно. Как же разговоры по душам, песни под гитару, эмоций не видно будет, да? Но это же нейросеть, она ничего из себя не выдавит. Я, говорит, когда младшую дочь ругаю, она такие эмоции выдает, что я смех сдержать не могу. А искусственный интеллект — это не поговорить, не выпить, не закусить.
3: Не выпить, не закусить, не поговорить. Какой у вас душевный комментарий, Ольга. Главное, сколько эмоций. Вы тут и про дочку, и про ее, да, лицо, которое передает все эмоции, написанные у ребенка. И про поговорить и закусить. Вообще красота. Вот такие комментарии, кстати, да, эмоциональные, тоже искусственный интеллект не напишет. Это только человек может.
4: Ну и с Яндекс, вот этими колонками, с Алисами, с кто там еще у нас есть, Марусями. С ними вот, интересно первое время. Вот можно даже поговорить, ну а потом...
3: Ольга, кстати, добавляет, что вот этот искусственный интеллект, он нужен где-то в космонавтике, ну и подобных отраслях. Ольга, изначально так и планировалось. Изначально все думали, ну, человечество, когда создавали все эти технологии, говорили, они будут за нас работать, а мы будем заниматься творчеством. Но, к сожалению, добрались эти технологии и до творческой составляющей. Песни теперь они поют, картины они теперь пишут. Любое взять, если творчество, любое искусство, они там тоже уже внедрились, преуспевают, но при этом и в космонавтике, и в других научных сферах они тоже используются.
4: 17 на часах, 17 число. О. А вот, знаете, к нам завтра в гости, по идее, да?
3: Дай секунду.
4: Ждем мы. Кибердеда, знаете такого?
3: Дай скриншотик сделать.
4: Давай, да? Делай.
3: Из желания, давайте загадаем. 3 17 сейчас одновременно на экране.
4: К нам завтра должен в гости прийти Кибердед. Он был у нас в прошлом году и также приезжал на IT-форум у нас в Ханты-Мансийске. И вот он нам рассказывал, что еще в 90-х на какой-то выставке они презентовали и разработали, презентовали свой искусственный интеллект.
3: Да.
4: Мы еще с Мариной очень удивились, типа, по ощущениям искусственный интеллект и вся эта тема с нейросетями, это вот дело последних, ну, лет 5-10 максимум. То, что это еще там в конце 80-х началась разработка этой искусственного интеллекта.
3: Не то, что разработка, они уже были разработаны.
4: Да, они уже
3: были, существовали.
4: И применялись, и в том числе и в медицине, и в том числе российские разработки. Вот для нас было большим удивлением и открытием на самом-то деле.
3: Да, но как сказал нам Андрей Масолович, тот самый кибердед, что тогда это не восприняли всерьез и не подумали, что за этим будущее, хотя нейросети мы могли еще лет 20 назад прямо во всем задействовать, да даже 30. Он говорит, ну тогда к этому отнеслись как-то так. Вот, только сейчас догоняет человечество всю эту историю.
4: Пишет нам Динара. Добрый день. Да, Марина, никто нам не будет по вторникам говорить, среда пришла, неделя прошла. Ни одна нейросеть на это не способна. А нам это не надо.
3: Это камушек как будто бы в мой огород. Прям такой булыжник, я бы даже сказала, да? Потому что вот вчера во вторник я ошиблась, подумала, что среда, и всех дезинформировала. Видите? Только люди могут совершать такие ошибки. А искусственный интеллект, он четко знает, когда вторник, когда среда. Динара, шутку вашу заценила. Или это не шутка, или это правда. И вы были вчера недовольны моей ошибкой. Может быть, я кому-то там вообще планы порушила. Представляешь, человек какой-то включил радио. Я говорю, среда пришла, неделя прошла. И человек такой, ё-моё, сегодня среда, я должна была сдать отчет. Выключил радио, пошел быстро делать отчет, бросил все дела. И выяснилось потом, что не надо было сегодня.
4: Да, это хорошо, и везде... ты уже отчет сделал.
3: Нет, а возможно, что-то важное. Возможно, детей поставил человек на второй план, потому что вот работа нужна здесь и сейчас. И, возможно, у человека весь день наперекосяк пошел, а все из-за того, что я вот так вот ошиблась.
4: Эх ты.
3: Больше так не буду. Постараюсь. Обещать не могу, но постараюсь точно. Мы про учебники говорили, а можно одной строкой завершу эту тему? Дело в том, что сегодня, как пишут у нас федеральные издания, Просвещение, то самое издательство, которое, как Тимур уже отметил и даже официально подтвердил, что это самое у нас, самое, как сказать, там...
4: Издаваемое.
3: Именно Просвещение выпускает абсолютное большинство учебников у нас в стране. В общем, они напечатали учебник по обществознанию под редакцией Дмитрия Медведева. Да, того самого Дмитрия Анатольевича Медведева, который сейчас является зампредседателя Совбеза Российской Федерации. До этого он был премьер-министром, президентом даже был один срок. Ну, вы все знаете Медведева. Короче, он автор нового учебника по обществознанию. И уже с 1 сентября этого года, вот каникулы сейчас пройдут летние, и с 1 сентября ваши дети, которые пойдут в 9 класс, девятиклассники, они будут этот учебник изучать. Вот так вот, представляете, как все это быстро происходит. И, кстати, как отметил и сам Медведев ранее, и как отметили эксперты, которые анализировали эту литературу, читали, говорят, что в этом конкретном учебном пособии очень практическая направленность, потому что там не только теория, но там конкретные ситуации, с которыми сталкиваются современные подростки, да, или общество в целом, и детям предлагается эти ситуации решить. А еще говорят, что там школьникам будет много заданий на анализ, то есть чтобы дети у нас могли анализировать все, что происходит в обществе. Рассматриваются правовые вопросы, экономические, оцениваются какие-то бытовые, повседневные знания.
4: Не только. Там еще раздел о финансовой грамотности появился.
3: Да-да-да. Все, что нужно в жизни, именно вот в практической. Как раз-таки на это сделан упор. И с 1 сентября ваши дети, девятиклассники, уже смогут этот новый учебник оценить.
4: Смотри, я вот читаю, кроме там денежные инструменты, как происходит бесконтактная оплата, правила безопасности при использовании безналичных денег.
3: Короче,
4: рассказывается о семейном бюджете, кредитных картах.
3: Большой упор на финансы, да? На финансовый
4: льготном
3: бюджет.
4: Периоде.
3: Понятно.
4: Понимаешь, девятиклассникам объясняют, что такое льготный период на кредитной карте.
3: Но...
4: Готовят к взрослой жизни.
3: Да.
4: Понимаешь, девятиклассникам объясняют, что такое льготный период на кредитной карте.
3: Но...
4: Готовят к взрослой жизни.
3: Да.
4: В экономических реалиях
3: мы
4: России.
3: В свое время...

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта.

0: 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну вот, это уже наша реальность с вами. Я сейчас про цифровой рубль.
2: Ого.
1: Как пишет сегодня агентство...
2: Пошла жара.
1: Да, как пишет агентство ТАСС сегодня. В Чувашии у нас совершили первый в России платеж в бюджет цифровым рублем. Вот, а как это произошло? Средства, сумма, кстати, относительно небольшая, 125 тысяч рублей. Вот эти средства перечислила компания одна местная в рамках проекта по субсидированию производителей молока. Вот, так что уже в бюджете, в принципе, операции проводятся цифровым рублем. Более того, как отметили власти Чувашии, для них это уже такой не первый опыт, я имею в виду не с точки зрения бюджета, а в целом апробация цифрового рубля у них уже происходила. Например, в августе прошлого года, в августе этого года, все заговорилось, они будут также тестировать выплаты цифровыми рублями семьям многодетным. Они им ежегодно выплачивают денежки на там, школьную форму и покупку канцелярки. И вот в этом году они это тоже проведут через цифровые рубли.
2: Так понятно, что как будут стимулировать нас поскорее переходить на цифровой рубль. Просто можно перевести все социальные выплаты в цифровую среду, и все, и ты хочешь, не хочешь сам. Помните, карты МИР появились у нас когда? Никто же не побежал и прям активно менять свою визу или мастер-карт на карту МИР, потому что когда она появилась, она была достаточно сырой, да, ее принимали только на территории России, потом уже Беларусь, Казахстан, Турция там и так далее. Но попервой мы не понимали, а зачем нам карта МИР вообще? Если у нас есть виза. Зачем мне карта МИР? Серьезно, зачем? И одномоментно с этим, когда такое пришло понимание, что никто не хочет ее заводить. Добровольно? Всех пенсионеров перевели принудительно. Всех. На карту МИР. Да. То есть сказали, с такого-то числа пенсии только на карту МИР будут. Социальные пособия только на карту МИР.
1: Даже после этого был очень длительный переход. Помнишь, его переносили несколько раз, этот запуск, потому что часть пенсионеров не успела оформить. И, по-моему, раза три переносили сроки.
2: Не переносили. Сделали не исключение, а альтернативу. То есть, если у тебя нет карты МИР, то ты иди на почту по старинке наличкой
1: получишь. Это было уже в последнюю очередь. Изначально говорили с такого-то числа. Потом говорят, ладно, переносим на месяц, потому что не все успели. Вот так вот несколько раз, по-моему, три переносили на моей памяти, может, два. И потом уже сказали, ладно, раз до сих пор не все оформили карту МИР, то оформили, получаете на карту, остальные на почте. Так что я помню это прекрасно, как все вводилось. И ты считаешь, что сейчас с цифровым рублем будет примерно то же самое?
2: А почему нет?
1: При этом мы неоднократно называли и плюсы цифрового рубля, то есть мы ничего плохого особо в этом не видим. Прозрачность будет максимальная.
2: Да.
1: Как будто бы коррупционных проявлений должно быть меньше в разы сразу.
2: Знаешь, кто против активно?
1: Кто?
2: Те, кто левачит, они.
1: В обход кассы какие-то вещи делают.
2: Типа того.
1: Все серые схемы для зарабатывания и так далее. Я понимаю, почему против, конечно. А так, в целом, если вы все свои доходы показываете государству, то скрывать особо вам нечего, и цифровой рубль никак не навредит.
2: Нет, там же еще такую приколюху придумали, то, что можно будет расплачиваться цифровыми рублями без интернета вообще.
1: Угу.
2: То есть я слабо понимаю, как это будет.
1: Ничего, скоро поймешь. Почему я говорю скоро? Потому что у нас же даже в Центробанке говорили, что осенью этого года, 26-го, цифровой рубль будет доступен всем желающим, и можно будет даже нам с вами, простым потребителям, пользователям, уже тестировать эту историю. Осенью. До осени доживем и увидим. Так, идем дальше. У меня сразу две новости, про судебные разбирательства. Просто мне показались интересными эти практики, хочу с вами поделиться. Во-первых, у нас в Свердловской области один сетевой магазин оштрафовали за сотрудника, который сломал ногу посетителю. Речь идет о торговой сети «Пятерочка», но я здесь ни в коем случае не хочу дискредитировать их, потому что, мне кажется, здесь конкретно виноват человек сам. Но, получается, мужчина работал в этой «Пятерочке», и пришел пожилой мужчина, который, получается, перед входом в этот магазин сел и начал просить милостыню у входа в этот магазин. На что вышел этот мужчина, сотрудник, мало того, что его как бы прогнал, так еще и показалось ему это мало, догнал его и пнул как следует. Пнул так, что мужчина упал, у него перелом случился ноги. Ну, естественно, там родственники пошли, или сам он, я даже не знаю, дошли они, короче, до суда. Мало того, что выяснилось, что этот мужчина с психическими расстройствами, что он действительно там малоимущий, ну, не суть. Он потребовал взыскать как бы и моральную компенсацию вреда, и на лечение вот это все, что он затратил. И в итоге суд местный встал на сторону этого мужчины и взыскал с магазина 600 тысяч рублей. На что магазин в лице, то есть пятерочки, они настаивали на то, что ответственность за этот поступок должен нести сотрудник магазина, а не мы, как магазин. Но в итоге был пересмотр дела. Сейчас, кстати, уже оставлено это дело, решение без изменений, вступило в законную силу. А что? Какое вступило в силу решение? То, что конфликт возник в помещении магазина, ну, либо на его территории, непосредственно у входа, да, а работник делал замечания и догонял, и пинал, и делал травмы этому мужчине. Конкретно
2: в служебное время,
1: в служебной одежде, находясь на служебном посту, то есть он выполнял свою работу. Поэтому здесь, конечно, должны оплачивать все эти издержки, в том числе и магазин, и работодатель. А потом уже что хотите, делайте, взыскивайте с него эти 600 тысяч. Но, тем не менее, раз уж он ваш сотрудник, будьте добры, пожалуйста, заплатите. Вот такая история. Мне она показалась любопытной, решила вам рассказать. И еще одна история. Здесь, кстати, фигурирует Тобольский Кремль. Мы, кстати, с Тимуром там неоднократно были. Ну, я, по крайней мере, даже с экскурсиями вот была.
2: Тут очередной комментарий от Ирины. Типа, придурок работник, но магазин-то тут при чем? Это же действие работника.
1: Ну вот видите, вот суд посчитал, что если этот работник во время рабочего времени находился на территории магазина, смотрите, и действовал от лица как бы магазина, вот ответственность перекладывается на магазин.
2: Когда я несу какую-то пургу в эфире, ведь вы говорите, там по радио опять несут пургу в эфире. Вы же не говорите, там по хорошему радио, которое мы очень любим, один конкретно человек, Тимур Полунин, которого мы не очень любим, опять несет пургу в эфире. Вы же что вам говорите? Опять по радио что-то говорят.
1: Ну, дело не важно, как люди говорят. Важно, что если Тимур несет пургу в эфире, то отвечать за это будет работодатель. Как-то
2: ну
1: странно.
2: Да, я...
1: Штраф Роскомнадзору в случае чего, не дай бог, будет платить наша организация, а не Тимур. Вот это и называется ответственность.
2: Да, меня, конечно, потом накажут, там выговор сделают, премию лишат, уволят, в конце концов. Но в целом я вот прямо сейчас могу лишить радиостанцию лицензии. То есть, ну, как бы от того, что я говорю, зависит в принципе существование этого радио.
1: Угу.
2: Поэтому это как бы вроде бы я косячу, но ответственность-то все равно на радиостанции.
1: Да, то есть здесь и твоя персональная ответственность, которая, соответственно, станет потом ответственностью всей компании. Поэтому здесь та же самая логика в этом магазине. Если вы сотрудник магазина и делаете такую дичь, то будьте как бы готовы к тому, что магазин тоже автоматически привлекается к этой истории. Вот, про Тобольский Кремль начала я рассказывать. Если вы... Что?
2: Накажут, уволят, нейросетью заменят.
1: Кто пишет?
2: Андрей,
1: спасибо за комментарий.
2: Да не,
1: ну,
2: не.
1: Ну, кстати, а почему нет? У нас сейчас уже есть кассы самообслуживания. Это та же нейросеть, это те же умные технологии, когда мы без людей, без операторов, без этих, как называется, без кассиров можем сами обслужить себя.
2: Не без кассиров.
1: Как?
2: У кассиров в три раза больше работы сейчас стало.
1: Ну, то, что они пикают карточкой, чтобы подтвердить возраст свой.
2: Если раньше кассир сидел на мягком стульчике и пробивал товары, то сейчас кассир бедный бегает от одной кассы самообслуживания к другой кассе самообслуживания, помогает эти товары пробить, ищет там вместе с покупателями эти QR-коды, еще и подтверждает возраст.
1: Ну, вот в последний раз, когда мы с тобой были в магазине, мы обошлись без кассира, потому что не было у нас в чеке ни табака, ни алкоголя, где нужно подтверждать возраст. Купили продукты и ушли. И не потребовался нам здесь кассир, понимаешь? Поэтому отчасти ты прав, отчасти не очень.
2: А знаешь, до чего дошло? Вот читал вчера про то, что одна торговая сеть, крупная тоже, она у нас есть в Ханты-Мансийске, но мы не часто туда, Марина, с тобой ходим, там появилась у них фишка «Подтверждаю дистанционно». То есть стоит, типа стоит по отдаль человек, с планшетом. И, условно говоря, видит, что там на второй кассе нужно возраст подтвердить. То есть он тебе уже не подходит, он дистанционно у себя подтверждает возраст.
1: Ну вот, видишь, до чего доходит. Поэтому скоро все правильно, Андрей пишет. Заменят и продавцов, и кассиров, и всех заменят. Так,
2: подтверждайте возраст в МАКС. Чего сложного, написал нам Сергей.
1: Есть, кстати, там такая функция.
2: Есть такая функция. Пользуюсь,
1: но мы не пользовались.
2: Пользуюсь регулярно.
1: Да?
2: Слушайте, а что вы там такого регулярно покупаете, что вы прям регулярно пользуетесь?
1: Ну, а тебе завидно, что ли?
2: Энергетики поди, да?
1: Или что, покрепче? Ладно, на самом деле, выдали вы себя, когда написали, что регулярно пользуетесь.
2: Выдали.
1: А, кстати, если это полезная фишка, ты почему не хочешь ее хотя бы протестировать, да, и опробовать? Даже...
2: Нет, для этого нужно привязать Макс к госуслугам.
1: Ну.
2: Но я до сих пор этого не сделал.
1: Вот и все, вот понятно. Так, ладно, еще одну историю быстренько рассказываю. Она тоже похожая, потому что тоже были нарушены определенные права. Ну, и вот в итоге...
2: еще как пример замены человека на робота, робот-кафе, ну или робот-кофе. Пишет нам Марина, фотографии скидывает. Это где вы такое вот нашли? Я знаю, что оно...
1: А что там
2: в крупных городах есть, в торговых центрах есть. Это витрина. Как знаешь, вот эти вот в торговых центрах островки, где переклеивают стекла на телефоны.
1: Короче, обычный киосочек внутри торгового центра, ну, где типа кофе того, наливает, да, робот. Да. Я просто сейчас зашла, посмотрела, там
2: роба-рука,
1: робот.
2: Берет стаканчик, что-то там варит, готовит.
1: Прикольно.
2: Шимба-бумба, вот тебе мороженое, там, вот тебе сок.
1: Прикольно.
2: Апельсин, вот тебе кофе.
1: Прикольно, я бы хотела с таким повзаимодействовать. И где-то, по-моему, даже взаимодействовали, нет?
2: Где-то мы это видели.
1: Не понял, вот, в каком городе.
2: В данном случае пишет Тюмень.
1: О, в Тюмени, отлично. Спасибо большое. Железной рукой наливает кофе, пишет Ирина. Будем в Тюмени, сходим в этот торговый центр и опробуем. А, кстати, мне любопытно, цены, вот если у тебя робо-кафе, и там вместо человека живого, которому не надо платить зарплату, стоит робот, цены как-то, ну,
2: но вот когда
1: лояльнее
2: только...
1: становятся? Нет. Тебе же не надо тратиться?
2: Нет, когда только появилась эта фишка,
1: это дорого.
2: Наоборот, в раз дороже
1: потому
2: кофе
1: что
2: было.
1: Надо купить,
2: потому что
1: этого
2: прикол.
1: Да,
2: нет, потому что прикол. Ты, ну, вот, мне было интересно, я стоял возле витрины, там и дети тоже скопились,
1: ну,
2: и
1: да.
2: Мы смотрели, как он, о, смотри, а сейчас что, апельсинка покатилась, смотри, вот он ее берет, вот,
1: ну,
2: он,
1: понятно,
2: ее выжимает.
1: И все пошли пробовать сразу, да. Согласна, тут самый чёс начинается, да, надо сколько угодно ставить ценник, все равно люди пойдут покупать ради интереса. Договорю все-таки историю про Тобольск Кремль. Короче, там одна тюменская семья поехала отдыхать на выходные в Тобольск и решили прогуляться по территории Кремля. Это действительно самый знаковый такой объект в Тобольске. Безумно там красивая история какая там. Лучше брать экскурсовода и слушать. Вот. Короче, у них девочка есть...
2: Дочка,
1: да, маленькая, ей 5 лет, по-моему, или 6, около того. И они, получается, гуляли по смотровой площадке. Она зацепилась ногой за какую-то железяку, упала и наткнулась глазом прямо на штырь, который,
2: да,
1: торчал. Да, это, я знаю, что это неприятно. Дело в том, что я в детстве в похожую ситуацию попадала и ходила пару месяцев с повязкой. Я то же самое сделала в детстве. Но у меня, слава богу, все зажило, слава богу. А у нее в итоге это обернулось серьезнейшими травмами, дорогостоящим лечением. Ну и вообще до сих пор глаз не восстановился полностью. В итоге родители девочки обратились в суд, где попросили взыскать всевозможные компенсации, какие только можно, с Тобольского Кремля. Тобольский Кремль активно сопротивлялся и говорил, что мы не обязаны обеспечить должный уровень безопасности на смотровой площадке, где гуляли эти люди.
2: Вот так вот?
1: Да.
2: То есть юрист вот пришел на суд и вот так сказал, мы не обязаны?
1: Ну нет, может быть, не так конкретно, но они пытались протестовать.
2: Типа,
1: пытались.
2: Мы хотим проиграть дело как можно быстрее. Давайте я приду и скажу, что мы не обязаны вообще.
1: Нет, они не признавали этот иск, они всячески сопротивлялись, и в итоге суд все-таки встал на сторону этой семьи.
2: Лучше
1: это
2: сказали,
1: естественно.
2: Лучше бы сказали, что ребенок специально упал, чтобы получить компенсацию. Так в этом больше смысла, чем говорить, что вот вы знаете, у нас тут есть территория,
1: угу,
2: да, за которую мы ответственны, но при этом мы не обязаны. Ну что за...
1: Согласна. Ну и в итоге родители требовали от них 700 тысяч, потому что именно столько у них ушло на 4 операции, чтобы сделать девочке 4 хирургических операции, ну и лекарства там. Все это было включено в стоимость. В итоге суд, мало того, что компенсацию морального вреда, все вот эти деньги, которые на лечение были потрачены, плюс какой-то штраф там и все такое, я не буду вдаваться в подробности, но итоговая сумма, которую сейчас Тобольский Кремль должен выплатить этой семье, 1 275 000, почти 1 300 000, короче. То есть это даже больше, чем они запрашивали изначально. Вот так вот. Ах, какая мораль здесь? Во-первых, внимательнее смотрите под ноги, когда гуляете, потому что даже на известных каких-то туристических локациях могут быть всякие непонятные камушки, корягушки, штыри и так далее. Ну и в целом безопасного отдыха вам желаем. Все-таки лето впереди, куда-то поедете, вот, чтобы таких ситуаций не было. Здесь просто люди поехали на отдых, и в итоге вот такое мне прям обидно за них сейчас.
2: Пишет нам Тимур, не подсказывайте юристам. А вот был бы у них чат-бот, который завтра будет презентовать на IT-форуме.
1: Кстати, вот Ирина, наша слушательница, предпринимательница, пропустила первый час эфира, а там, вот я говорю, Ирина, прям для вас был целый час эфира. Вот, я не знаю, придется вам как-то кидать отдельно, что ли. Я вот прям сидела тут, про вас миллион раз вспоминала. Жаль, что пропустили. Ну ничего, наверстайте обязательно. У нас реклама далее, в конце часа услышимся.
0: Свои люди. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
0: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
7: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
8: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мам, а я принцесса?
12: Конечно.
11: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
12: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
11: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
15: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
14: А, тот самый цветочный у молотка?
15: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
14: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
16: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Вас тоже этот мотивчик переводит сразу в
2: универ.
1: В универ
2: сериал, я ту же самую мысль хотела сказать. Ты меня перебил, потому что именно эта песня, да, стала саундтреком к сериалу «Универ». Вот к самому первому сезону.
1: «Дураки мыслят одинаково».
2: Это не «Дураки мыслят одинаково», это уже просто где-то на подкорке. Слышишь музыку из сериала, автоматически она у тебя всплывает. Конечно же, вот, кто не знал, это как раз песня группы «Москва». Ну, как группы. Исполнительница Москва. Она, кстати, с Ямала родом, с Нового Уренгоя, эта девушка. Я с ней даже когда-то в свое время общалась. Ну, не как подружка, а по работе. Да, но она уже давно живет в Москве. Вот недаром назвалась Москва.
1: Через зажу у нее.
2: Да, МАС, еще и две С, Москва. Так, ладно, про универ заговорил, раз про сериал.
1: Москва, это знаешь, на пруду по вечерам. Вот, сейчас как до жирафа, пока шутка дойдет.
2: У меня сейчас очень мозги активно пытаются понять твою мысль.
1: Ну, представь.
2: Шестеренки крутятся, но никак не доходят.
1: Пруд.
2: Пруд.
1: Вечер уже, вечереет. И начинается там.
2: И это получается...
1: Москва. Ну, массовая ква.
2: Ква.
1: Ну вот, напишите, кто раньше Марины понял шутку. Мне вот хочется понять, это я так плохо объясняю
2: ты
1: юмор?
2: Ты плохо объясняешь.
1: Или до нее дню доходит прям не сразу?
2: Ладно.
1: Просто, знаете,
2: можете
1: мы смотрим...
2: поддержать Тимура, смотрим, но только честно скажите.
1: Смотрим КВН, каждые 3 минуты Марина нажимает на паузу и говорит, объясни шутку.
2: Не ври, не каждые 3 минуты, за весь КВН, может, 3 раза. Ты уж меня тоже совсем-то репутацию дурочки не делай.
1: Объясни, в чем прикол, говорит.
2: Ну, бывает, что я не понимаю, правда. Ладно, я про кино, раз ты заговорил про сериалы. Вообще хотела другую тему, но времени немного. Вот про кино как раз успею рассказать. Во-первых, как писали накануне федеральные СМИ, у нас расширили перечень фильмов, которые сейчас доступны по пушкинской карте. Все, у кого есть пушкинская карта, внимание. Во-первых, «Холоп 3» добавили в нее. Я не знаю, был он до этого или нет, но вообще, как пишут СМИ, вот накануне они писали, что расширен перечень фильмов, значит, «Холоп 3» вот только недавно добавили туда. Кстати, он уже идет в кино, он вышел в прокат 11 июня, то есть в минувший четверг, поэтому, если что, имейте в виду, можно бесплатно по пушкинской карте сходить его и посмотреть. И еще 2 фильма, это «Мой дикий друг», «Возвращение домой», 23 июля он только стартует в кинотеатрах, но уже предупреждают, что он будет бесплатно доступным, да, по карте. И «Рабоняня» 18 июня, это в этот четверг, да, получается, стартанет завтра, тоже бесплатно доступно. Ну, мне кажется, «Холоп 3» самое интересное, да, потому что это такой фильм на слуху, популярный, и школьники могут еще и сходить бесплатно. Интересно, кстати, а потом это компенсируют? Ну, я условно, будут ли считать, вот, они же всегда хвастаются и гордятся, создатели «Холопа», что у них и первая часть там собрала больше 3 миллиардов, и вторая часть.
1: Но, видать,
2: а вот эти средства...
1: со сборами такое себе.
2: А вот они, эти средства, которые пушкинская карта, как бы, будут тоже учитывать как кассовые сборы?
1: Конечно. А что, какая разница, как оплатили?
2: Ну да, только их государство платит, правильно,
1: получается?
2: Ну да.
1: А вот ты говоришь, мой дикий друг?
2: «Мой дикий друг», это «Возвращение домой».
1: Это про Мусугалиева?
2: Почему?
1: Он с Дороховым же дружит.
2: Господи, боже мой. Отправь эту шутку Дорохову, пусть он посмеется. Так, ладно, вчера я уже говорила, что Майкл, да, который сейчас идет фильм про Майкла Джексона, биографии его, стал самым успешным фильмом биографии в истории.
1: В хорошем смысле, но Дорохов, он дикий в хорошем смысле.
2: Да, я-то все понимаю, что ты мне тут...
1: на его юмор посмотреть, ну это же просто феномен, по-моему, да, вот из сцены.
2: В общем... Да. Про фильм «Майкл», который пока еще идет в прокате, если что, вот смотрите самую успешную биографию за всю историю человечества. И сыграл, кстати, Майкл Джексон в фильме его племянник. Говорят, что он прям в образ попал безошибочно. Mm-hmm. Ну, не знаю, не смотрела, не могу оценить. Я лишь то, что вот пишут у нас СМИ и блогеры, вам сообщаю. И еще одна новость, связанная с миром кино. У нас Роскачество, наше любимое ведомство, которое, кстати, последние пару лет тестировало и проверяло вино. Сначала красное, потом белое, потом розовое, потом игристое, потом сухое, полусухое. Сейчас они проверяют уже оранжевые и зеленые вина. Да, такие тоже есть. Мы были в шоке. Они еще и заявили, что проверят в ближайшее время онлайн-кинотеатры. Вот, я подумала, ну, винца выпили, можно уже и досуг организовать.
1: И попкорны тогда.
2: А
1: следующее исследование будет про попкорны. Вот если так проследить, они прям кайфуют последние годы.
2: Мне кажется, они совместят тестирование и проверку качества вина и качество онлайн-кинотеатров, да? Будут попивать, смотреть и... Ну, Короче, вы поняли. Прикол. Но об этом заявил, кстати, глава Роскачества Максим Протасов. Говорит, что сейчас они вот как раз хотят эту категорию проверить. И завершится их исследование большое осенью этого года. То есть все лето они будут смотреть кинчик.
1: Мне так нравится. Вот,
2: как говорит молодежь, кинчик.
1: Свежие исследования. Сейчас смотрю на сайте Роскачества. Они там и мед, и то, сё, и вино, короче, тестировали. И следующий у них рейтинг – весы напольные электронные.
2: Конечно, протестировались всяких продуктов и вина, да? Явно вес прибавился, надо протестировать весы.
1: А потом идет телемедицинские консультации. Честно, без прикола, у них на сайте. Сейчас они рулетки-измерители. По самым последним исследованиям, я просто не знаю, что они там, объем талии мерят, может быть.
2: Что, реально рулетки исследуют?
1: Рулетки, да.
2: Обалдеть.
1: Но это, знаешь, не то, что вот вы,
2: не
1: девочки...
2: Не сантиметры.
1: Не сантиметр, реальная рулетка. Обалдеть. Жизненная, пятиметровая. Которая...
2: Ну, прикольно, совпадает, правда?
1: Ну, да.
2: Сначала наелись, напились, теперь надо весы протестировать и онлайн-кинотеатр.
1: Ну, это прям заметно. У них как к Новому году, так они там шампанское, икру красную, вот это все.
2: Да-да-да. Но, кстати, кроме шуток, Роскачество будет не просто смотреть кино, они будут проверять ценовые модели онлайн-кинотеатров, насколько обоснованы и справедливы цены. Они будут смотреть наличие собственных проектов, потому что онлайн-кинотеатр, который не создает собственный проект, это как будто бы даже и вообще зачем вы существуете. Ну, в общем, у них там критерии довольно серьезные, потом выкатят нам осенью рейтинг, я вам скажу, какой онлайн-кинотеатр самый выгодный, самый насыщенный собственной продукцией и вообще на что стоит реально тратить деньги на подписку. Надеюсь, что... А Роскачество, они серьезно подходят к своей работе, они досконально все проверяют. Поэтому, мне кажется, это будет интересное исследование. Узнаем о нем только осенью. А услышимся мы с вами уже в следующем часу. Кстати, 6 вечера.
0: Свои люди.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. В Ханты-Мансийске представили новинки в сфере цифровых технологий. Прокуратура Югры оценила паводковую обстановку в Нижневартовске. Югорские конники завоевали медали Всероссийского летнего кубка. Полсотни павильонов с уникальными продуктами развернулись в Ханты-Мансийске. Речь о выставке «Цифровые технологии для всех», открывшейся в рамках 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. На площадках можно увидеть печать на 3D-принтерах, оценить возможности беспилотной авиации, а также систем, необходимых для безопасности и многое другое. В числе новинок – интеллектуальный прибор для досмотра. С виду обычная рамка-металлоискатель, способная не только обнаружить и указать, какой вид оружия пытается пронести злоумышленник, но и заблокировать ему проход. Устройство уже прошло проверку в одной из школ Когалыма, комментирует руководитель направления по новым продуктам компании «Ростелеком» Роман Воробцов.
2: Она умеет отличать металлические предметы от мобильных телефонов, ключей, часов и, соответственно, выдавать команду охраннику о принятии того или иного решения при вносе запрещенного предмета либо разрешенного.
1: Другой стенд представила Ханты-Мансийская государственная медакадемия. Здесь можно не только узнать о передовых технологиях, но и с помощью экспресс-симулятора провести операцию. Программа своевременно подскажет, что и в какой момент необходимо сделать. Среди популярных модулей – удаление аппендикса, вмешательство на желчном пузыре, грыжах в гинекологии и другие. А вот медиахолдинг «Югра» на выставке презентовал передвижную телевизионную станцию. Именно с нее ведутся прямые трансляции с выездных мероприятий. Прокуратура Югры взяла на ежедневный контроль ситуацию с паводком в Нижневартовске. Сотрудники надзорного ведомства вместе с представителями мэрии, управления по делам гражданской обороны ЧС провели рейды в зоне возможного подтопления. Они оценили, насколько обеспечена безопасность граждан и достаточность сил и средств для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня уровень воды в Оби составляет 954 сантиметра, прибавив за сутки 2 сантиметра. Для оказания оперативной помощи работают круглосуточные стационарные посты, расположенные в районе РЭП-флота и в старой части города. Они оснащены средствами связи, спасения людей, медикаментами и другим. На местах дежурят спасатели. Ведется круглосуточное наблюдение за уровнем воды, оценка динамики изменений и анализ метеорологических данных. Как отмечают в администрации Нижневартовска, на сегодняшний день выявлено 111 подтопленных участков. Патриотическое мероприятие, объединившее поколение ради общей цели, провели в поселке Вата Нижневартовского района. Для ребят, отдыхающих в летнем пришкольном лагере, организовали мастер-класс по изготовлению маскировочных зонтов. Готовые изделия будут переданы участникам специальной военной операции. Инициаторами и наставниками встречи выступили местные добровольцы. Взрослые волонтеры, уже имеющие опыт изготовления подобных изделий и пошива снаряжения для фронта, рассказали подопечным о том, для чего именно нужны маскировочные предметы на передовой. Такие приспособления помогают военнослужащим скрываться от тепловизоров и беспилотной разведки противника, защищают технику и блиндажи от лишних глаз в небе. В ходе практического занятия детям продемонстрировали технологию раскроя тканей, крепления элементов и сборки конструкции. После инструктажа каждый участник получил возможность лично внести свой вклад в общее дело. И последние югорские конники радуют победами. Команда Югры завоевала сразу 3 медали всероссийских соревнований «Летний кубок КСК «Отрада». Они прошли в Московской области, куда съехались лучшие всадники из 10 регионов страны. Триумфатором югорской сборной стал мастер спорта Богдан Васьковский. Спортсмен добился высоких результатов, положив в свой актив полный комплект наград – золото, серебро и бронзу. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Так, чего это вдруг?
4: Думаю, вот рассказывать вам не рассказывать, а расскажу. Все-таки лето, время отпусков, может, и поедете в ближайшие дни в эти города, и сходите, и поблагодарите меня потом еще, да? А, во-первых, здравствуйте. Вообще-то уже новый час, Тимур.
3: Добрый вечер.
4: А мы как... Что такое?
3: Что-то поплохело.
4: Поплохело?
3: Да, видела на улице, что происходит?
4: А, ну ты же не видела
3: я. Безвылазно, без окон, без дверей. Это
4: сижу.
3: Я-то выхожу,
4: работаю
3: дышу.
4: Работаю я.
3: Свежим воздухом, поэтому я осведомлен более-менее.
4: А что там на улице?
3: Там мокренько, сыренько.
4: Что, дождь пошел?
3: Ну, прошел.
4: Серьезно?
3: Не пошел, ну такой небольшой дождь прошел. И запах стоит, кстати, ну не прям сказать, что приятный. То есть вся пыль, вот это все прибило. Пахнет очень сильно подвальной сыростью и грибами. Можешь соединить?
4: Да, примерно могу.
3: Вместе. И очень сильный такой стоит запах, знаешь, прям аж в нос, ну,
4: я
3: бьет
4: просто думаю,
3: аж нос.
4: Я просто думаю, наш дождя не было давненько, а нам все его обещали и обещали. Кстати...
3: Мне смс-ка пришла же от МЧС, тебе нет?
4: Да, мне пришла 5 минут назад.
3: Сильный ливень, очень сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер... Ну, это я сейчас не придуряюсь, это прям так вот у них перечислено. Сильный ливень, очень сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер 25 метров в секунду и более ожидаются местами в Югре. 17 июня.
4: Это сегодня, я напомню. Мне тоже пришла эта смс-ка, кстати, слава богу, потому что вчера у тебя приходила смс-ка, у меня не было ничего. Сегодня пришла.
3: Так она мне час назад пришла.
4: Здесь действительно прям вот это все, что назвал Тимур, перечислено, и шквал даже отдельно указан. Поэтому будьте внимательны. Это явно не про Ханты-Мансийск речь, потому что у нас вроде все спокойно, но мы точно знаем, что где-то...
3: безветренно. Из-за этого, наверное, такой запах.
4: Наверное. Где-то вот в Кандинском районе, насколько мы помним, да, слушатели писали, там дожди уже неделю идут не переставая. А по поводу нашей погоды, нам давно хотелось какого-нибудь дождичка в четверг после обеда. Но у нас сегодня стартовал IT-форум международный, приехали гости из 20 с лишним стран. Я вот думаю, кто из них привез нам дождь наконец-то? Чилийцы? Из Малайзии представители? Из ЮАР? Из Судана? Откуда? Откуда дождь?
3: А из Петербурга есть гости, да, по-любому?
4: Ну, там 46 регионов российских. Скорее всего, Петербург заявлен.
3: Значит, они...
4: Короче, Питеру спасибо. Ну, мы прям, правда, пока по всей Югре шли дожди, в Ханты-Мансийске просто какая-то невероятная изнывающая жара. Ни одной капельки с неба не упало за последние дни, а мы так хотели, и вот только сегодня это произошло. Наверняка здесь IT-форум не просто так.
3: Так вот, это отвечаю, Марина, на твой вопрос, что с тобой? Я говорю, дождь пошел, погода меняется, а мне, когда дождь идет, мне начинает что-то так это в сон клонить, так зевнуть хочется от всей души.
4: Ладно, я хотела тут рассказать про два... культурных событий.
3: Ой, ну завтра, кстати, вот Ханты-Мансийск и районы, ближайшие районы ожидается вообще ливень, начиная с 11 утра, и грозы вплоть до послезавтра. Ну, такие дела.
4: Дождались, получается.
3: Атмосферное давление, ну, плюс-минус в пределах нормы, ну, близко к границе повышенного, а геомагнитная активность около нулевая, там, 1-2 балла.
4: Ладно.
3: А еще я просто хочу спать, потому что этот футбол мне уже надоело, если честно. Я уже тошнит вот это смотреть на людей, которые туда-сюда бегают. Но я сам себе...
4: 11 июня, 6 дней назад, сказал, когда чемпионат мира только открывался, он говорит, я буду смотреть все 104 матча. Посмотрел сколько из десяток, да, и уже устал.
3: Нет, пока что я все смотрел. То есть, ну, даже если не
4: было.
3: В прямом... Какой 10?
4: Больше?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 матчей уже прошло.
4: О.
3: 20 матчей. И я вот добросовестно все посмотрел. Даже не... Ну, те, которые не в прямом эфире, а потом в повторе просто пересматриваю.
4: Вот, ну, так вот.
3: Каюсь,
4: вижу.
3: Там один матч, где американцы играли, я не стал смотреть, чисто из патриотических соображений, но подборку голов я увидел все-таки.
4: Выжил все соки футбола с Тимура. Вот он не спит по ночам, смотрит матчи, и потом на работе носом клюет. Ладно, я хотела рассказать про два культурных события. И первое, и второе прочитала на федеральных изданиях. ТАСС, в частности, писал, если вдруг будете вы 11 июля, не июня, а, ну, тем более уже прошло 11 июня.
3: Ты тоже футбол смотришь, что ли?
4: Вынуждена. Одним ушком слушаю. Телевизор-то общий. В общем, 11 июля в Тобольске, у них такой фестиваль есть прекрасный, каждый год проходит, «Лето в Тобольском Кремле» называется. И там каждый год приезжают крутые артисты. Вот, по-моему, в прошлом или в позапрошлом Агутин приезжал, я хотела попасть, но так и не попала. А в этом году приезжает к ним «Елка», она будет хедлайнером этого события. А вообще там даже не за звездой надо поехать, а в целом приезжают музыканты из разных регионов, и местные, и не местные, и играют классическую музыку на разных инструментах. Безумно круто, красиво, все это под открытым небом, на воздухе, возле Кремля. Ну, в общем, классное мероприятие. А елка просто как главный гость, хедлайнер, если кто является фанатом. Вот 11 июля, это, кстати, будет суббота, так что можно даже специально поехать, если кто-то захочет. Это в Тобольске. Что касается второй новости, это больше для, наверное, девчонок, выпускниц позавидуют сейчас, потому что Екатеринбург себе захапал, можно сказать, самого лакомого артиста среди молодежи на данный момент. И на свой выпускной, который будет общегородской выпускной, они пригласили Ваню Дмитриенко.
3: Кто?
4: Кто?
3: Какой город?
4: Екатеринбург. Кстати, привет нашим слушателям из Свердловской области. Мы знаем, что вы нас слышите. Ну, каждый год с нами на связи.
3: С одной стороны, хотелось повозмущаться, сказать, что у Екатеринбурга и другие есть исполнители, свои, родные, их. Но в основном это рок, да, это уже такие, вот такое старшее
4: не
3: поколение.
4: Не для школьников.
3: Старшее, да, поколение, наверное, не для школьников все-таки. Хотя...
4: Я просто думаю, это же, ну, как бы очень такая персона, мне кажется, желанная на всех выпускных. Я про Ваню Дмитриенко. Ну, как ты успел, Екатеринбург, себе его, вот в прямом смысле, захапать. В хорошем смысле. Потому что, мне кажется, борьба была за него, за этого артиста. Ладно, и еще одна новость. Она, кстати, тоже, ну, связана с Екатеринбургом, потому что оттуда этот именитый наш известный режиссер Алексей Балабанов, светлая ему память, открыли памятник в Екатеринбурге Алексею Балабанову. Большинству из нас, я просто расскажу про этот памятник, он на самом деле готовился, я следила за этой историей, пару лет точно я следила. Приехали очень высокие люди на открытие этого памятника, сейчас тоже расскажу. С чем у тебя ассоциируется Балабанов? В первую очередь «Брат» и «Брат 2», это самые наши любимые фильмы Балабанова, ну еще есть фильм «Жмурки».
3: Чем что ассоциируется? С серым, мокрым асфальтом, с грязью, с безнадегой, с осенью.
4: И свитерами теплыми.
3: Свитерами теплыми, да.
4: Которые, кстати, он сам...
3: С электричками а-ля 90-е.
4: Вот. Он сам всю жизнь свитера... Вот я смотрела много документалок про него. Он всю жизнь вот в этих свитерочках, да, с горловиной. А, и его персонажи тоже, того же, вспомните, если Сергея Бодрова.
3: Со сплином. Не с группой, а вот с состоянием души.
4: Сплин, да. «Груз 200» есть такой фильм тоже. Балабанов режиссер, если что. Ну, говорят, жуткий фильм, я его не смотрела. Мне сказали просто, когда я еще была студентка, мне сказали: «Марина, ни за что не смотри. Твоя, ну, как бы, психика не выдержит этот фильм». Очень жесткий. «Жмурки» и про уродов и людей есть еще фильм довольно популярный, но я его тоже не смотрела. Для меня, конечно, Балабанов — это в первую очередь «Брат». Фильм «Брат». Так вот, открыли монумент. Очень крутой, на самом деле, потому что это не просто стоящий Балабанов, да, как большинство памятников стоит и куда-то смотрит вдаль. Нет, это скульптура, где он сидит в своей привычной позе, в которой он всегда сидел, и на съемочной площадке, да, то есть немножечко так сутулившись, и сидит он в вагоне грузового трамвая, тот самый трамвай, который у него в фильме «Брат», где вот Данила Багров спасался от бандитов. Помните, такая там вагон, где еще, ну, по сути, пустое пространство, грузовой.
3: Ну, без окон, без дверей. Не грузовой, а технический. А этот, где, говоришь, грузовой. В каком городе?
4: Екатеринбург, тоже это родина Балабанова, это родина его.
3: Я сейчас давай перефразирую, с чем у меня ассоциируется Балабанов со Свердловском 90-х годов, потому что я там, ну, частенько бывал, мы там жили даже, я себя маленьким помню, ну, как маленьким тоже, там мне 6 лет было, меня родители на целый год вывезли в Екатеринбург, по-моему, это еще Свердловск назывался. И вот эти вот ощущения постоянного какого-то серого неба, бандитских разборок, когда там рынки делились несколькими группировками, когда постоянно стреляли, когда дождь шел просто черный от промышленных вот этих вот заводов,
4: каком
3: предприятий.
4: Году?
3: Ну, где-то 6-й, наверное, 7-й год это был. Ну,
4: 96-й. Его переименовали, Свердловск переименовали в Екатеринбург в 91-м году, собственно.
3: Ты знаешь, мне кажется, люди еще по привычке лет 15 его Свердловском
4: называют. Конечно, естественно. Но я к тому, что вместе с Советским Союзом и Свердловск ушел, понимаешь? Вот я к чему, легко запомнить. Так вот, про Балабанова. Он действительно родился в Екатеринбурге, это его родной город, его там любят, ценят, обожают, уважают, но и, собственно, не только там, вся страна его любит, и приехали на открытие этого памятника сам лично Владимир Мединский, помощник президента, который раньше был министром культуры, да, и даже кинорежиссер Никита Михалков не смог пропустить это событие, тоже вчера вот в Екатеринбурге присутствовал. Я фотографию даже смотрела с открытия. Ну и плюс ко всему, приехали практически все представители Свердловского рок-клуба и старенькие, и новенькие участники. Приехали родственники Балабанова, ну, которые уже тоже по миру, скажем так, разъехались друзья его. Короче, собралась такая вчера хорошая компания. И открыли этот памятник. Очень крутой. Он масштабный, он большой, он прям в полную величину. То есть вагон, так вагон. Балабанов так, таких размеров, которых он был в жизни. Вот, светлая память режиссеру. Ну, в общем, это что касается культурных новостей. Дальше, что вам еще рассказать? У нас впервые в этом году есть такой популярный, я не знаю, слышали как минимум, если даже не в курсе, но слышали, на слуху есть у всех, фестиваль Таврида Арт, он проводится ежегодно в Крыму. Это прям четкая ассоциация Таврида Арт Крым, да? Но в этом году его впервые перенесли в, опять же, господи, а что сегодня с новостями? Все Екатеринбург, только Екатеринбург. Его опять перенесли в Екатеринбург. Почему? Потому что будет международный фестиваль молодежи и, собственно, решили соединить два этих события. А мне еще кажется, ну это мои личные убеждения. Я не говорю, что это так организаторы говорят, но мне кажется, с точки зрения безопасности в том числе, возможно, перенесли из Крыма в центр Урала. Все-таки у нас на Урале побезопаснее, как будто бы и собирать огромное количество молодых людей. Ну, было бы правильно, наверное. Тем более, тут вся молодежь будет тусить. Правильно? Ну, со всего мира приедет молодежь, тут же и Тавриду можно провести.
3: А, ну, про Тульскую область смогу вот рассказать. У них там Дикая Мята пройдет на днях с 19 по 21. Ну, очень много крутейших исполнителей.
4: Ой, эти фестивали, если честно, я вот каждое лето задаюсь вопросом, почему у нас отпуск длится всего 44 дня в Югре? Ну, я понимаю, что...
3: 90 надо, да?
4: Я понимаю, что
3: с 1 июня по 31 августа.
4: Обнаглели, потому что во всей России вообще 28 дней, да? Мы и то, как бы,
3: слушай,
4: как сыр в масле катаемся.
3: Не знаю, давай скажем, да, может быть, для тех, кто не знает нас так хорошо, мы 4 года в Югре живем. До этого мы жили и работали на Ямале. А там-то отпуск 52 дня. А нам еще...
4: 52 это обязательно,
3: а
4: нам
3: еще... В нашей организации добавляли дней 5, и в итоге получалось около 60 дней отпускных.
4: Да.
3: Ну, в зависимости от там... от того, работаешь ли ты выходные и так далее. Вы знаете эту тему. Два месяца.
4: День.
3: И когда мы приехали в Югру, нам говорят, 40. Я говорю, подождите. Может быть, я поспешил? С выводами.
4: Короче, я каждый день, ой, точнее, каждое лето смотрю перечень фестивалей, которые пройдут в тех или иных городах, регионах, и каждый раз мне хочется на все фестивали попасть. Но, как видите, мы летом обычно
3: работаем. Ну, смотри,
4: работаем.
3: Какой там список. Ёлка, танцы, минус, Айова, Найк Борзов, Нейромах, Феофан.
4: Да я знаю. Так это ладно, сейчас еще ВК-фест начнется в разных городах.
3: А Мята и ВК-фест уже... это разные вещи, по-моему.
4: Они, абсолютно.
3: Они же их спонсорами или партнерами являются,
4: нет?
3: Нет,
4: это разные вещи. Вот сразу видно, что ты фестивалями интересуешься. А вообще, я уж молчу про то, что раньше...
3: Я знаю, нашествие есть.
4: Вот, как раз хотел сказать, что раньше еще и нашествие было, сейчас его не проводят. То есть у нас, в принципе, фестивальная культура. Я уж молчу про фестивали бардов, которых в стране только несколько штук. Кстати, один из них проводится у нас в Сургутском районе тоже ежегодно. Поэтому фестивальная культура у нас в крови. Мы вот, знаете, наш народ, вот нам лишь бы пофестивались.
3: Ну.
4: Нас хлебом не корми, фестивальчик дайте какой-нибудь посетить или организовать. Ну, лето на то оно и лето, чтобы какие-то эмоции получать. В идеале выезжать из родных городов, видеть что-то новое, смотреть, впитывать, общаться, знакомиться и вообще проводить как-то максимально насыщенно эти дни, потому что лето — это что? Это маленькая жизнь.
3: Алена пишет, там крайний север, поэтому условия труда другие. Ну, это понятно все, но вот Ямал, он полностью считается районом крайнего севера.
4: Да?
3: А вот, допустим, Когалым, ну, он же прям не сильно южнее, чем Ноябрьск.
4: 1,5 часа езды.
3: Ну, вот прям, ну, знаете, нет же такого, границы какая-то, и в Когалыме на 10 градусов теплее, и там уже не крайний север. Но вот разница небольшая.
4: Потому что географическая...
3: Но где-то 52 дня, а где-то 44.
4: Но границы все решает, понимаешь? Вот границы, где заканчиваются и Малые Югры, все.
3: Я к тому, что хорошо сейчас Белоярский, Березовский районы, да?
4: Приравняли
3: Карцики. Это ладно, а до этого вообще было непонятно. То есть города типа Ноябрьска, которые южнее географически,
4: да,
3: чем Березовский, Белоярский район.
4: Если посмотреть на карте, то Ноябрьск гораздо южнее, чем наш.
3: И вот это складывалось такое впечатление, что что-то здесь неправильно. Нужно как-то это все...
4: Несправедливость устранить.
3: Не, я вообще щедрой души человек. Я бы и Нижневартовский район, то есть Сургутский, и Ханты-Мансийск тоже бы туда включил.
4: Всю игру, да? Всю игру бы мы включили. Это понятно. Но даже наши 44 дня, на самом деле, это круто. Мы должны как-то ценить это. Вот у нас родственники, друзья, которые, например, живут там в Перми, в Тюмени, они говорят, вы слышите, жалуйтесь на 44 дня. Вот как наши 28 дней распределить? Вот это, да, головная боль. А вы еще и жалуетесь на свои 44. Стыдно должно быть, говорят нам.
3: Андрей пишет, нашествие татаро-монгольское?
4: Нет, это давно уже.
3: Вы знаете... Я смотрел фотографии. Я никогда не был на настоящем нашествии, но очень хотел побывать. И вот читал рассказы про этот фестиваль нашествия, видео смотрел, фотографии.
4: И передумал.
3: И я сейчас просто хотел пошутить про татар. Ну, в принципе, это наша история. История далекая, но она не сильно-то, знаешь, позитивна. Она кровопролитная, поэтому...
4: Не шути. На самом деле, достаточно даже посмотреть. У меня вот папа много лет подряд хочет попасть на Октоберфест в Германию. А потом я показала папе фотографии с этого фестиваля и видеозаписи. Это просто какая-то всемирная, простите, пьянка, где какой-то мрак творится, люди неадекватные, столько грязи, что, знаете, даже стадо свиней, если привести на поле, они не устроят столько того, что делают люди, когда немножечко, как бы, пенного, а то и не немножечко.
3: Ну да, это, но, это общем, не эстетично.
4: Очень не эстетично. Это, может, эстетично первые полчаса, а потом это просто страшно смотреть. Я папе показала, он говорит, ё-моё! Говорит, ну ладно.
3: Ну ладно, лучше просто, говорит, приезжайте к нам в деревню почаще. Мы с зятьком Октоберфест устроим каждый день.
4: Все правильно, да.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Песенка прикольная, вспомнилась, как мы в отпуск ездили, слушали ее. Ну, и сразу же вспомнилась другая история.
2: Серьезно?
1: Другая история. Это у меня на флешке обычно...
2: Вот как раз я сказать, что только на твоей флешке, скорее всего.
1: Обычно какой-то рок записан, и что-то вот нравится мне ездить по Дарью. Вот.

0: Да. Ну, это на самом деле продиктовано молодостью, это продиктовано компьютерной игрой «Дальнобойщики 2», которая меня, собственно, и познакомила, да, с творчеством Арии. И это лампово очень. Я вспоминаю всегда...
1: Лампово?
0: Знаешь, почему? Ага. Я вспоминаю, как вез там, не знаю, груз в Алмазный, да, условно, и играла Ария. И когда я за рулем нахожусь, мне это как-то вот туда, ностальгия какая-то.
1: Лампово. Понимаете? Но... Он называет лампово, когда едем по трассе, вокруг смеркается, и на всю мощность просто из магнитолы песня про дорогу в ад.
0: Во, это я, кстати, хотел рассказать эту историю.
1: Лампово это называется.
0: И Марина как бы, понятно, переживает за дорогу, потому что трасса, далеко ехать, опасно. А у Арии концепция их песен построена вокруг, ну, какой-то вот, знаете, такой вот чернухи, в общем. И что-то звучит песня, ну, например, там...
1: Тема смерти у них актуальна.
0: 1100, да, вот песня есть, там есть такая... в припеве поют 1100, смерть в лицо нам дышит. Марина говорит, да переведи ты, почему это? Раз переключила, я помню. Переключает она на, там, начинается песня, условно, «Армагеддон», где буквально в припеве там, а пока книгу листает смерть, она говорит, да что ж такое, короче, дальше переключает, и идет вступление инструментальное, и первые слова, по дороге в ад, черный всадник мчится, она говорит, так все, давай лучше в тишине поедем.
1: Нет, потом еще беспечный ангел, который тоже говорит о человеке, которого уже нет, я думаю, а у Арии вообще есть жизнеутверждающие песни, не связанные со смертью? Я вот, сколько мы слушали, не нашла таких практически. Поэтому для меня это, если верить в какие-то суеверия, да, то это совершенно неподходящая музыка для трассы. Хочется что-нибудь такое спокойное, легкое, жизнеутверждающее. Когда мне говорят, смерть в лицо нам дышит, а мы едем по трассе на скорости, а вокруг фуры и большие грузы, мало приятного в этом на самом деле. Ладно, про транспорт раз заговорили, давайте тему эту продолжим и будем развивать. Вот нам вчера Тимур сказал, что какие-то там люди, а какие, кстати, люди сказали, что мы к 30-му году будем только отечественные машины покупать? Не помнишь?
0: Ассоциация производителей отечественного транспорта, еще такое.
1: Ну, понятно, почему они так сказали. Ну, в общем, люди, которые у нас занимаются производством машин в стране, они предположили и даже уверенно заявили, что к 30-му году ситуация в стране будет складываться таким образом.
0: Ну, нашел. Ассоциация российских автодилеров.
1: Автодилеры. Не те, кто их производит, а те, кто их продают. Ну, в общем, автодилеры российские заявляют, что к 30-му году мы будем покупать только наши отечественные машины, что якобы заграничные, то эти все иномарки нам уже будут не нужны. Я вчера возразила этой мысли, а сегодня не просто возразила, а нашла даже подтверждение, документальное, можно сказать, РИА Новости публикует материал о том, что россияне стали чаще покупать новые машины европейских брендов. В этом году мы их купили в два раза больше, чем в прошлом. И если говорить про цифры, то почти 30 тысяч машин. Вот так вот. Так что, несмотря ни на какие сложности финансовые и прочие, мы все равно продолжаем покупать. Что будет в 30-м? Почему дилеры так уверены? Я не понимаю. Кстати, самый популярный бренд, первую пятерку я могу назвать. Угадаешь самую популярную иномарку, которую мы покупаем?
0: Европейскую?
1: Именно новые, да, авто европейских брендов. И именно новые, с завода, не с рук поддержанную. А именно новёхонькие.
0: Ну, хочется ответить, BMW, может быть.
1: Ты угадал, BMW самая популярная.
0: Европейскую.
1: На втором месте Volkswagen, потом Audi, потом Mercedes-Benz и Skoda.
0: Ну, логично, ладно.
1: Вот так вот. Так что я бы с этими автодилерами, конечно, поспорила. Ну да ладно, кто я такая?
0: Да, а что спорить?
1: Пусть с ними автостат спорит.
0: А может быть, это план, а?
1: Сделать так, чтобы к 30-му году никто из нас не имел даже возможности посмотреть в сторону иностранных.
0: Ну, типа, а зачем? Если
1: ну,
0: есть
1: окей,
0: наша.
1: Посмотрим.
0: Арию тоже люблю, пишет Андрей. Вот король и шут не оценил.
1: Mm-hmm.
0: И полетели сейчас тапочки.
1: В Андрея. Благо Андреев много, и никто не узнает, какой конкретно нам Андрей это написал. Вы в безопасности, Андрей. Мы не скажем, кто вы такой.
0: Две из них мои. Да нет, ну ладно, на вкус и цвет.
1: Ты шутишь,
0: на самом деле. На вкус и цвет, товарищ, нет.
1: Я ни Киша, ни Арию особо не люблю и не слушаю, но признаю их культ, скажем так. Признаю их популярность, признаю их любовь всенародную, потому что, ну, Киш — это вообще какая-то история. Я вот раньше даже не придавала значения этой группе, пока Тимур мне лет 5 назад не объяснил их прелесть, что у них там своя музыкальная вселенная, что...
0: Фэнтезийная. Ну, как бы у них одна история переплетается с другой, как правило, да?
1: Ну, это прикольно, что у них своя вселенная реально песенная. Это здорово, это как минимум задумка. Есть ли еще артисты где-нибудь вообще в мире, у которых тоже своя вселенная? Как будто бы я такие истории
0: не слышала.
1: Может
0: быть, Мельница, вот группа, да, у них тоже. Ну, у них фольклор, у них все около либо славянской культуры, скандинавской культуры, там, да.
1: Ну, в общем, в этом
0: можно проследить где-то что-то.
1: Так, ладно, что еще про транспорт? Во-первых, хотела сказать, что у нас проезд в Югре подорожал. Ну, кстати, здесь не только про транспорт. У нас Тюменьстат в очередной раз приводит статистику по итогам мая и говорит, что выросло в цене, а что подешевело. Во-первых, меня беспокоят яйца. В очередной раз. Как будто бы 2 года назад мы такие новости слышали. Сейчас уже вроде они дешевели. А по итогам мая опять подорожали куриные яйца. Да что ты будешь делать?
0: Ну, я читал наоборот.
1: Почти... Это Тюменьстат, Тим, свежайшая статистика. Пожалуйста, почти 20% в цене они прибавили. А у тебя чья статистика?
0: А я сейчас поищу.
1: Поищи, пожалуйста.
0: Не то, что у меня чья статистика. Я вот видел, вот в России, 17 июня 26 года, это когда?
1: Так это в России.
0: Это сейчас.
1: А я говорю про Югру.
0: А я про Россию. В России резко обвалилась оптовая цена на куриные яйца.
1: А в Югре вот по итогам мая выросла на 20%.
0: По данным системы мониторинга ЭКПАК, стоимость снизилась почти в 4,5 раза и казалась значительно ниже себестоимости производства.
1: Что за бред?
0: В чем причины, разбирается бизнес FM.
1: Слушайте, а у меня теперь вопросик. Если по стране яйца в цене подешевели, ну, вот а в Югре плюс 20%, что у нас происходит?
0: Смотри, что пишут. По данным, значит, этой же системы мониторинга, к концу мая десяток яиц категории S1 в Москве подешевел до 25 рублей, хотя еще в середине февраля стоил 110.
1: Ну, это в Москве. У нас за 25 рублей яйца невозможно найти. Правда ведь? Тем более категории.
0: Где-то видел, недорого было.
1: Ну, 69 я видела, но это и то вторая категория, это мелкие такие, да, яйца, и, ну, 69, это все-таки не 25. Короче, в Москве, видите, своя политика, свои ценники. У нас помимо того, что...
0: Я в шоке, у нас что, своих яиц нет, пишет Ирина. А вы знаете, что в Тюмени яйца из Беларуси в продаже? Ну, это нормально. У них, кстати, прикольно, они делают копченые. Это вообще просто такая вкуснятина копченые.
1: Ну, у нас сейчас тоже российские производители начали делать, но белорусы первые были.
0: Есть.
1: Наши подсмотрели.
0: Более того, Марина пару дней назад мне, так сказать, за эфиром читала новость о том, что Россия нарастила экспорт куриных яиц куда-то там. Куда-то там. Не помню, какую страну.
1: Казахстан.
0: Казахстан, по-моему.
1: Да.
0: И говорит, это что это такое за выступление, говорит Марина, почему это мы из Турции, из Беларуси, из Азербайджана покупаем куриные яйца, а их потом продаем в Казахстан, а у нас 120 рублей. И я и начал говорить, там, понимаешь, торговый бан, все, замолчи, неинтересно, вот так было.
1: Да, так и было. У нас, кстати, а у нас белорусских яиц я не видел в магазинах, у нас только наши уральские местные. Ну, вот если брать сетевые магазины, исключительно все уральские.
0: Не обращаю внимания.
1: А я обращаю на производителей. Свердловская область, Тюменская область, Челябинские встречаются, особенно в известных волкомаркетах. Они там преимущественно челябинские как раз. Поэтому я белорусские ни разу не встречала. Но у нас в Ханты-Мансийске, я не знаю, как во всех других городах Югры, но в крупных-то наверняка, есть магазины белорусских товаров. Вот в Ханты-Мансийске есть такой магазин, и там, если посмотреть, по-любому найдутся яйца, правильно?
0: Наверное. А я смотрел общение президента Беларуси Лукашенко с своим там аппаратом министров, и вот он к производителям и к сельхозпроизводителям обращался, говорит, я вас типа настоятельно как бы призываю, рекомендую во избежание неприятных с вами разговоров в дальнейшем сделать так, чтобы то, что вы экспортируете в Россию или куда, неважно, не мешало нашему внутреннему рынку. То есть понятно, что ну, вам, наверное, выгоднее продать там, в Россию масло, яйца, молоко, еще что-нибудь, да. Но это влияет на ценообразование у нас в стране, говорит Лукашенко. То есть вы продаете туда в 2 раза дороже условно, и потом думаете, а зачем я буду здесь продавать это за, там, за рубль, если можно
1: продавать
0: за полтора.
1: Ну и ущерб себе. Хорошая в целом политика.
0: Говорит, давайте либо ограничим, говорит, чтобы давайте, типа, чтобы я, мне не пришлось регулировать этот вопрос. Угу. Запрещать вам продавать я как бы пока что не собираюсь, но видите себя...
1: Кстати, про продовольствие можно одной строкой скажу? В начале июня была информация, в федеральной СМИ писали, что Евросоюз хочет полностью... запретить поставки рыбы из России. То есть они хотят отказаться от российской рыбы вообще, страны Евросоюза. Ну, это очередная такая мера, санкция против нас. Они сказали, чтобы ни одна рыбешка даже из России на наш рынок не попала, вот так вот мы их будем наказывать. Это было, на самом деле, ну, типа, я прочитала
0: кто,
1: и забыла.
0: Кто?
1: Евросоюз.
0: Пожалуйста, можно быстрее ввести
1: эти санкции, да?
0: Санкции, пусть у нас рыба продается на нашем рынке.
1: Смотри, в чем прикол. Вот это было в начале июня, по-моему, числа 6 или 7. Я про эту новость забыла, и вот вчера вечером читаю информацию в тех же федеральных СМИ, типа РИА Новости, да, о том, что Евросоюз в этом году закупил рекордное просто число ментая из России и увеличил поставки красной рыбы. Понимаете? Ну, ментая купил на рекорд. Просто не то, что биполярка, какое-то сумасшествие. Они там вот просто, я не понимаю, как эти две новости, причем в одном и том же издании, это РИА Новости, они на достоверные источники ссылаются. Как эти люди могут запрещать самим себе покупать рыбу из России, если мы им поставляем единственное... Ну, они там еще в Америке ментай закупают, но гораздо меньше, чем у нас. Мы им красную рыбу поставляем. Чего они себе сами в голову-то, в ноги стреляют? Ну, дураки, что ли?
0: Тут нужно еще отметить, что в состав Евросоюза входит не одна, не две, не пять и даже не 10 стран. Да. А заявление какого-нибудь председателя, какого-нибудь Европейского Союза о том, что мы должны сделать вот так, например, да, оно может
1: это
0: быть...
1: Это не союзы, это власти, Тимур.
0: Власти
1: это
0: чего? Люди. Ну, то есть... Ты когда...
1: Да вот эти всякие фамилии, которые...
0: Еще раз, вопрос в том, что Евросоюз сказал полгода назад, что мы должны ввести эмбарго на ввоз российской рыбы, да?
1: В начале июня они это сказали.
0: То есть все там 20 стран собрались и высказали такое
1: мнение.
0: Все
1: правильно.
0: Ну нет же, это какой-то отдельный конкретный представитель, условно, Германии заявил об этом. Это его личное мнение, как политика, который может только за Германию отвечать. А вот, например, условно, Франция скажет, да мне вообще по барабану, и увеличит объем, например.
1: Не, мне так нравится, как ты не читал даже эту новость, но почему-то за них выдумываешь. Я сейчас пойду найду оригинал этой новости.
0: Ну ты понимаешь, что даже глава Евросоюза,
1: ладно,
0: условно, как организации, да, в состав в который входят отдельные страны, он может иметь свое мнение, а отдельно взятая страна, она может жить по своим собственным размышлениям на этот счет. Им, если выгодно торговать, условно, там, Венгрии какой-нибудь, да, выгодно с Россией, и как бы там не настаивала остальная,
1: ну,
0: Европа
1: вот,
0: на
1: вот
0: то, что...
1: Ну вот, нашла, пожалуйста, Евросоюз в новом пакете санкций, 10 июня это было, почти угадала. Евросоюз в новом пакете санкций планирует запретить поставки российской рыбы в целом. Евросоюз. И уже...
0: Кто об этом сказал?
1: Этот новый пакет. Урсула фон дер Ляйен. Достаточно тебе фамилии этой?
0: Ну.
1: Чтобы понимать, что это касается всего Евросоюза, а не какого-то отдельного государства.
0: А ну-ка сейчас. Урсула фон дер Ляйен. Вот она кто? Она председатель Европейской комиссии.
1: Которая, собственно, все эти санкции потом...
0: Ну хорошо, но Урсула фон дер Ляйен, она же не может указывать, например, Италии, как торговать с Россией. Она может высказывать общее мнение, как вот этого европейского блока. Понимаешь, о чем я говорю? Вот не надо думать, что Евросоюз — это одна единственная страна, которая управляется одним единственным сознанием.
1: Я так не думаю. Но санкции, когда они принимают против России, они же касаются...
0: Они принимают санкции тоже большинством, по сути, голосов.
1: Ну и что, эти санкции только в отношении одной страны справедливы внутри Евросоюза? Нет, они для всего Евросоюза справедливы. Ладно, короче, не суть. Я просто хотела сказать, что они там, по-моему, сами себе никак не могут договориться. Нужна им наша рыба, не нужна?
0: Может быть, вот комментарий хочу прочитать от Александра. Знакомый продает по 150 рублей.
1: Кого?
0: Куриные яйца. S0. И очередь стоит за покупкой.
1: Да, конечно.
0: При этом мелкий оставляет себе. Ну а куры сами себя окупают вот этой продажей более крупных.
1: Все правильно, потому что если брать магазинные яйца такой же категории, да, ноль, это самые крупные, то они стоят примерно в том же диапазоне 130-140 рублей. Так лучше уже 150 отдать человеку, который держит дома куры, свежие, свежайшие, да, только из-под курочки, и зная, откуда они. То есть как будто бы надежнее и качественнее должна быть такая продукция. Конечно, 150 это еще и нормально. Вон, у меня сестры в Пермском крае с рук за 180 покупают яйца куриные, тоже домашние. Так что вашему товарищу передайте, что
0: пора.
1: Может и повысить цены, но пусть лучше не повышает.
0: Пора, Марина.
1: Что пора?
0: Поехали в деревню.
1: А, пора.
0: Будем бизнесменствовать.
1: Ладно, я уверен,
0: я
1: подумаю пока.
0: Вот клянусь, знаете, что будет? Построю курятник, заведу курей. Через две недели выйдет закон, который запрещает держать курей.
1: Да,
0: я не знаю, или
1: потому
0: там продавать
1: что везде,
0: яйца.
1: Где появляется Тимур, там все сразу...
0: Хотите, обрушить иностранную валюту? Дайте мне денежку, я куплю доллары, пойду.
1: И сразу.
0: Все, хана американцам на следующий день. Уверяю.
1: Подтверждаю. Гарантия 100%. А по поводу переезда в деревню, Тимур, подумай, пока будет у нас реклама в эфире. Мы в конце часа вернемся.
2: Свои люди. Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 55 50. «Суши Мастер», все получится.
6: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались, чтобы вы экономили свое время, чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
7: Добро пожаловать в ВТБ.
6: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Да, вот именно так. Домой совсем скоро отправимся мы.
2: Я вспомню.
1: Многие из вас, наверное, уже дома, кто-то прямо сейчас в пути домой. Но в любом случае, когда ты едешь домой...
2: Я кое-что вспомнил.
1: Это такое приятное чувство, да, что ты едешь домой.
2: Я кое-что вспомнил. Я вчера включаю телевизор, ищу канал Матч ТВ, чтобы поставить очередной матч на просмотр. И вот, знаете, на новинке от Ростелекома список листаешь каналов, и там сразу показывают, какой сейчас идет там, фильм, сериал, проект, продукт и так далее. И вот я даже фотографию сделал. На канале На канале ТНТ шел сериал, вот одновременно в один момент шел сериал «Второй брак».
1: Угу.
2: «Второй брак».
1: Есть такое.
2: А на телеканале «Югра» «Брак по завещанию».
1: Прикольно.
2: Сериал. А на канале «Ю» «Неравный брак». Я вот сделал фотографию, Марине покажу, видишь, вот брак, брак, брак.
1: Да.
2: Я думаю, это таким образом у нас демографию поднимают, ну, просто интересное
1: везде
2: совпадение.
1: Все про брак, да?
2: Одновременно на трех каналах просто идет фильм, ну, с названием «Брак».
1: Ага. Ну, вот это, кстати, история, которая на ТНТ идет, про второй брак, где Юлия Топольницкая и Антон Богданов же, кажется, да, фамилия у моего земляка?
2: «Не знаю».
1: Ну, рыжий из «Реальных пацанов».
2: Богданов,
1: Богданов же,
2: да.
1: Антон, да, я забываю.
2: Вроде да.
1: В общем, вот эта история, она же как раз про современные реалии, к тому, что у нас число разводов уже в стране превышает количество браков, и эта тенденция уже не первый год. То есть у нас реально по статистике разводятся чаще, чем женятся. И вот это как
2: ну,
1: раз
2: ну, нет, я на
1: том...
2: самом деле понял из контекста, я не смотрел прям весь сезон, какую-то одну-две серии.
1: Я прошлым летом смотрела.
2: Я понял
1: сезон.
2: Из контекста, что там пытаются объяснить нам, что, ну, ничего страшного, если не получилось в первый раз, да, например, поженились или вышла замуж, развелись, ничего страшного. Но женитесь еще раз, создавайте семью снова, тем более, что во втором браке вы можете учесть все ошибки первого брака,
1: так
2: и
1: вот,
2: быть счастливы.
1: Главная мысль как раз такая,
2: посыл такой,
1: что первый брак зачастую, ну, потому что по молодости женятся многие.
2: Типа не разочаровывайтесь.
1: Да.
2: В семье.
1: Идите дальше.
2: Создавайте новую.
1: Все правильно. Второй брак будет счастливее, если не повезет, то и третий должен быть счастливее. Естественно, но меня знаешь, что смущает? Учитывая, что у нас сериалы просто так не создаются, всегда это какие-то веяния, которые в обществе, да, присутствуют, либо те веяния, которые хотят нам в обществе привить, так называемая пропаганда в хорошем смысле, да, на многодетность, на еще что-то. Меня вот здесь смущает. ТНТ вроде правильную делают такую вещь, что пропагандируют семейные ценности, даже если не срослось в одном браке, во втором получится. Но почему у них детей нету? Вот уже второй сезон идет этот второй брак. То есть в прошлом летом был первый, сейчас второй. У них детей нету. А они уже, извини меня, не молоды.
2: Ну, работают над этим.
1: Уже под 40 обоим.
2: Работают над этим
1: вот,
2: людьми.
1: Вот сейчас надо задумываться. Потом-то уже будет сложнее. Поэтому сценаристам ТНТ я бы сказала, ребята, а почему у вас это, семейная пара и без детей?
2: Да, почему...
1: Ну, как-то не в разрез вот с нашей политикой
2: почему,
1: идете.
2: Почему СТС? Да, больше.
1: Почему у СТС папины дочки? Четыре целых человека в семье.
2: Да, что еще?
1: Четыре целых ребенка.
2: Такое
1: да.
2: За выступление.
1: СТС побеждает в этом отношении. Кстати, на СТС сейчас запускается новый проект. Пока неизвестна дата, но говорят, что летом.
2: Uh-huh.
1: А там знаешь, кто будет? СТ очень популярный сейчас исполнитель. Ну, рэпер, хотя он все больше и больше отходит от рэп-исполнения, читает уже, ой, точнее, поет уже вполне себе обычные песни. СТ, а жена у него Асоль, тоже довольно известная личность, телеведущая, и вот они со своей дочкой будут показывать в этой программе, короче, целой семьей будут показывать всевозможные лайфхаки, какие-то фишечки, как в доме там это сделать, то украсить. Ну, короче, такая семейная домашняя программа будет про дом.
2: Андрей пишет, ты... Потому же Ю беременна в 16 идет, тоже демография. По-моему, сейчас называется мама 16, и есть, по-моему, мама в 40.
1: 45.
2: 5. Ждули есть еще, прям так называется, по-моему.
1: Да, это те женщины, которые ждут
2: В общем, все самое
1: из мест заключения.
2: Как бы актуальное. Типа, я так понимаю, что в 16 можно родить, и в 45 это не возраст. И счастье можно и вот таким образом
1: нет,
2: построить.
1: Нет, а что ты так стесняешься это говорить? Действительно, это отсылка к тому, что...
2: Я стесняюсь говорить беременна в 16 и беременеть в 16, потому что
1: это
2: я,
1: не норма.
2: Я так не считаю.
1: Я тоже считаю, что это не норма. Но
2: как бы мы не хотели поднимать демографию, но не за счет детей. Все-таки если мы определяем на уровне государства, что у нас совершеннолетие начинается с 18 лет, оправдывать беременность в 16 лет, говорить о том, что рожать, будучи ребенком, это нормально, нифига я так не считаю. Никто меня не заставит так сказать и считать так.
1: И никто тебя не просит, не переживай, ты можешь говорить свое мнение. Но в целом, да, а тенденция, кстати, помните, беременна в 16, она же много лет, программа эта существует, а вот беременна в 45, это уже новенькая программа, она только в прошлом году появилась, насколько я помню. Это уже совершенно другая мысль о том, что и в 45 можно и нужно еще продолжать рожать. Ну и плюс ко всему у нас есть известные персоны, которые своим примером показывают. Вот та же Марина Федункив, которая в 52 естественным путем родила сама, да, не суррогатной матери обратилась, не какие-то там еще не усыновила, не удочерила, а вот сама родила. Да, это сложно, но это возможно. Но она при этом, вот когда она давала интервью Надежде Стрелец, очень трогательные моменты, она, конечно, рассказывала, что она молила сначала о хорошем муже, то есть вот этот муж ее, итальянец, она говорит, что с ним 10 детей можно рожать, всех как бы поднимем, ну, то, что он заботливый, ответственный и так далее, надежный, несмотря на то, что у них разница в возрасте. А еще она рассказывала, как вот она писала письма своему еще нерожденному ребенку, она прям хотела сына и ждала, и писала ему письма, очень трогательно, она сама плакала в этот момент, и мне кажется, все женщины, которые смотрели, тоже плакали. И она писала, что «Дорогой мой сыночек, я тебя очень жду. Ну да, я уже не молодая. Может, я не такая красивая, как другие мамы. Но ты, пожалуйста, приди ко мне, что ну, я тебя очень жду, пожалуйста». И, ну, короче, она все рассказывала, я прям реально до слез. Очень трогательно, очень такая настоящая. Вообще Федункив обожаю. Классная она.
2: Все, не надо нам тут слезливых настроений.
1: Никаких слезливых настроений. Более того, у нас вечер среды, а среда — это маленькая пятница. Так что давайте наслаждаться летними вечерами.
2: Да, ты не то говоришь. Португалия против Конго в 10 часов. Англия, Хорватия в час ночи.
1: А чем я противоречу? Наслаждаться летними вечерами — это как раз смотреть футбол, в том числе для кого-то это наслаждение. Никому ничего сейчас не противоречило. Ладно, будем с вами прощаться уже до завтра, дорогие наши. Спасибо огромное. Сегодня было много сообщений от вас. Безумно приятно. Обсудили с вами интересные темы. Завтра будет новый день, а значит, новые темы для обсуждения. Новая пища, как говорится.
2: Утреца кофе с корицей не забывайте. Все, пока.
1: Да, завтра четверг. Кофе готовим, корицу готовим. С вечера поставьте на стол, чтобы с утра не забыть. Тимур Полунин, Марина Штейникова, «Свои люди». Завтра в 3 встречаемся здесь же в эфире «Радио Игра».
2: Пока.
1: До завтра.
0: «Свои люди».Местное время 19 часов. Новости на главном окружном.
3: В Ханты-Мансийске стартовал 17-й международный IT-форум. В 30-м микрорайоне Сургута завершили ремонт ключевого внутриквартального проезда. Югорчан в День молодежи ждет насыщенная программа. Ханты-Мансийск стал площадкой для очередного масштабного диалога. Открывшийся 17-й международный IT-форум объединил экспертов из 40 государств. В течение нескольких дней они будут обсуждать ключевые аспекты глобального управления цифровой трансформацией. В центре внимания уже состоявшейся пленарной дискуссии оказались вопросы цифрового суверенитета, кибербезопасности и развития искусственного интеллекта. Участники, среди которых были делегации из Уругвая, Зимбабве, Таджикистана, а также представители федеральных ведомств и крупного бизнеса, искали ответы на вопрос о построении равноправного технологического партнерства между странами БРИКС и глобального юга. Для Югры, традиционно ориентированной на добычу ресурсов, это не просто форум, а стратегический вызов, демонстрирующий переход к экономике, где данные – новая нефть. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул важность адаптации региональной экономики к меняющемуся глобальному ландшафту.
4: Мы будем говорить о тех самых условиях, которые говорят о безопасности интернета, о безопасности цифровых продуктов, решений, но, несомненно, о безопасности международной. Цифровые сервисы, сопровождая все процессы в экономике, несомненно, мы обязаны сегодня говорить о безопасности. А это только лишь коллективный договор. На территории нашего региона мы переводим государственные услуги в проактивный формат, внедряем искусственный интеллект в социальные сферы, создаем цифровые платформы для управления регионом. Сегодня цифровые решения как раз идут на помощь тем самым процессам, тем самым вопросам, которые являются для нас принципиальными. принципиально.
3: В подтверждение этих слов «Югра» заключила соглашение с «Яндексом» по развитию коммуникационных сервисов, с Московским авиационным институтом по внедрению беспилотных систем, с «Ориент Бридж» по телекоммуникациям и ЦОДам, а также с «Инфовоч» в области образования и кибербезопасности. Хорошие новости для жителей 30-го микрорайона Сургута. Завершен ремонт ключевого внутриквартального проезда, обеспечивающего связь с улицей Университетской. Застройщик провел все необходимые работы и готовит дорогу к передаче на баланс муниципалитета. В ближайших планах подрядчика возведение еще одного выезда из микрорайона, но уже на улицу Захарова. Помимо дорожной инфраструктуры, проект предусматривает строительство 2 школ и 3 детских садов. Первый уже находится на стадии проектирования. Также за счет застройщика в микрорайоне появится новый сквер. Югорские студенты побили абсолютный рекорд за всю историю участия региона во всероссийском конкурсе «Умник». Сразу 35 молодежных инновационных проектов из 48 заявленных успешно прошли первичный отбор. Теперь конкурсантам предстоит защитить свои идеи перед экспертами в онлайн-формате. Молодые ученые предлагают перспективные разработки в самых актуальных для округа сферах – от медицины и экологии до искусственного интеллекта и нефтегазового сектора. Добиться таких высоких результатов помогли тщательное образование. Подготовка, которую для участников организовал технопарк Югры совместно с партнерами и вузами округа. В ближайшее время финалисты презентуют свои проекты комиссии. И последнее. Югра с размахом отметит День молодежи, который в этом году отмечается 27 июня. Празднования пройдут по всей стране под единым лозунгом «Мечта, гордость, единство». В нашем регионе подготовят сразу 3 тематические площадки. Гости смогут заняться творчеством и присоединиться к добрым делам, познакомиться с традициями народов страны и пообщаться с ветеранами. Кроме того, югорчанам расскажут о карьерных перспективах и достижениях округа в науке и бизнесе. Без внимания не оставят и визуальную часть. Художники создадут большой арт-объект с югорским колоритом. Также в программе концерты популярных артистов, спортивные состязания, мастер-классы и розыгрыши призов. Добавлю, регистрация на фестиваль уже ведется в мессенджере «Макс». Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
11: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится, узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Реклама.
1: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
2: Добро пожаловать в ВТБ.
1: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дридин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
4: Презентация через 5 минут!
5: Проспал экзамен!
6: Вот-вот опоздаю.
7: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
12: Национальные проекты России.
13: 0+.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
16: В 5 или 6 этот выбор нетруден. Если мы есть,

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расслабляется.

0: радио Югра. Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
2: Добро пожаловать в ВТБ.
1: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
3: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: едем. Радио Югра.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

десятерых поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

Югра.